Тот, кто хотя бы раз бывал в центре Сормова, не мог не обратить внимания на небольшое трехэтажное здание, стоящее как бы посреди площади. Его причудливые формы бросаются в глаза. Даже обилие рекламных вывесок не смогло затмить его красоту. Речь идет о клубе служащих Сормовского завода. Здание второго Сормовского общественного собрания, как его еще называют, это одна из первых общественных построек в Нижегородской губернии в духе раннего модерна. Особенность этого архитектурного стиля – отказ от прямых линий и углов в пользу более естественных природных линий. Если вы посмотрите на клуб служащих Сормовского завода, вы увидите волнистый край крыши, различные формы оконные арки. Прямые углы здания сглаживают установленные на крыше архитектурные элементы в виде закрученной морской волны. Архитектор здания – Павел Петрович Малиновский. Он же спроектировал Сормовский Спасо-Преображенский собор. Местом для постройки клуба был выбран заводской участок, расположенный в центре села Сормово, на большой ныне улице Коминтерна. К этому времени уже были построены жилой дом для служащих завода, а также каменные бани, все они располагались в глубине участка, а новое здание выходило на красную линию. Планы фасада трехэтажного здания с парадным входом с торца были утверждены 22 июня 1904 года, и уже в августе состоялась закладка фундаментов. Первое мероприятие в клубе служащих Сормовского завода состоялось весной 1906 года. К тому времени в самом Сормово и прилегающих к нему селениях проживало более 35 тысяч человек. Завод, производящий паровозы, вагоны, речные и морские суда и оснащенный по тому времени передовой машинной техникой, стал одним из крупнейших предприятий в России и Европе. На заработки сюда тянулись люди со всей России. Условия, в которых жили рабочие, были тяжелыми, но постепенно Сормово начало застраиваться. С развитием завода преображалось и село. Мостились улицы, строились добротные дома. В 1920-х, начале 30-х годов в клубе служащих Сормовского завода располагался кинозал. Здесь же сормовские рабочие организовали народный театральный коллектив и играли спектакли. Основная часть здания включала в себя помещения вестибюля, фойе, зрительный зал со сценой. По периметру зала располагался деревянный балкон. Лестницы первого и второго этажей украшали декоративные металлические ограждения с геометрическим узором. В 1934 году это необычное здание отдали детям. В нем расположился Дом пионеров. Первоначальный облик постройки в основном сохранился. Некоторое время здание пустовало и было сокрыто за забором и имело заброшенный вид. Не так давно этот памятник архитектуры, яркий образец раннего модерна, отреставрировали. Теперь его заселяют различные магазины и учреждения, а значит, он вновь доступен для посещения.

0: Городской портрет.
1: Бывают дни,

0: Радио «Образ». Все образуется.
1: Но это факт?
2: Нет, это не факт.
1: Это не факт?
2: Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле.
3: Кинофакт. Коллекция фактов из истории советского кино.
4: Первоначально на главную роль в фильме «Земля Санникова» режиссеры и сценаристы планировали пригласить Армена Джигарханяна, а его слугу Игнатия предлагали сыграть Евгению Леонову. Однако артисты не отреагировали на предложение приехать на пробы. Тогда руководители картины выдвинули и вовсе экстравагантную идею – позвать на роль Игнатия.

0: Ильина певца Муслима Магомаева. Но тот, заявив, что не является профессиональным актером и опасается не справиться со столь сложной и глубокой ролью, от предложения предпочел вежливо отказаться. И тогда режиссеры обратили внимание на Владислава Дворжецкого. К тому времени он не мог похвастаться особо большим количеством ролей в кино, но кинопробы явно показали – лучшего актера на роль руководителя экспедиции Ильина не найти. А слугу Игнатия сыграл Георгий Вицин.
1: Странная тишина.
2: Александр Петрович, ты гляди, что творится-то. Озеро-то остыло. Вчерась кипяток брали, а сегодня холодная вода.
1: Нарушился подземный тепловой режим.
3: Погасла печка.
1: Долина тысячи дымов тоже погасла. Обеды там больше не сваришь.

0: Фамильная ценность.
1: Как возникли известные нижегородские фамилии? Что они означают? В каком веке появились? Давайте попробуем разобраться. Семейное наименование Осипов восходит к древнему арамейскому слову «Йосиф», которое переводится как «он» – «Бог прибавит, умножит». От этого слова было образовано имя Иосиф. Ныне большинство российских фамилий образовано от православных имен, содержащихся в церковном календаре – святцах. Потому ребенка, крещенного, например, 31 октября, когда в святцах поминается преподобный Иосиф Волоцкий, называли Осипом. А поскольку имя Осип встречается в святцах 13 раз, оно было достаточно распространено на Руси. Однако поначалу церковные имена воспринимались как чужие, и поэтому в народе адаптировались под конкретный говор. Крещенного Иосифом дома называли Есип, Йосих, Йося, Осих, Осипан, Осип.
0: Фамильная ценность.

0: Когда-то. Авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: Здравствуйте. В прошлый раз мы с вами познакомились, на мой взгляд, с очень интересным сюжетом или историей из жизни одного знатного нижегородца конца 17-го, начала 18 века, Ивана Андреева, сына Пушника, положившего начало знаменитому купеческому роду Пушниковых, который, я бы сказала так, гремел своей славой на протяжении всего 18 века. И я говорила о том, что, не зная конкретно, какой он занимался торговлей, мы можем говорить только одно, что он не был членом ни гостем, ни членом гостиной сотни, потому что ни в одном из известных документов он так не назван. А мы можем сказать однозначно только одно. Из своих сыновей он вырастил очень известных, крупных, по всей видимости, опытных и удачливых предпринимателей. Его сыновья значатся уже в конце 17 века в качестве членов гостиной сотни. Пушников Яков Иванович упоминается членом гостиной сотни с 1698 года. Пушников Митрофан Иванович с 1699 года. Помимо этого, у него был еще сын Давид. Был ли он членом гостиной сотни или нет, мне установить не удалось, но то, что он также занимался торговлей, следует из одного документа, о котором я скажу чуть позже. Обратите внимание, они уже имеют фамилию, чьи? Пушниковы, того самого Ивана Андреева, сына Пушника. Помните, я рассказывала, как Иван Андреев, сын Пушник, делал вклад в Георгиевскую церковь дорогим окладом для Евангелия? Там было сказано: «Иван Андреев, сын Пушник с детьми». Вот этими детьми и были Яков, Митрофан, Давид, которые впоследствии станут, два из них однозначно станут членами привилегированной купеческой корпорации «Гостиной сотни». Добавлю к этому, что оба они будут заниматься предпринимательством в петровские времена и, соответственно, окажутся в то время, когда Россия переживает очень интересное и сложное время, когда появляется много нового и когда рушатся и старые устои, и старые традиции. Опять-таки, я отнесу это насчет их родителя, Ивана Андреева сына, который, видимо, сумел их воспитать так, что они, ну, скажем, не цеплялись за старое, а смогли пойти в ногу со временем. Правда, я еще кое-что напоследок хочу сказать об Иване Андрееве, сыне Пушнике. Поскольку именно благодаря его усилиям, по всей видимости, на его средства строится каменная Георгиевская церковь в начале XVIII века, я бы хотела обратить внимание слушателей на то, что эта церковь очень отличается. Она сохранилась до XX века в своем первоначальном виде. Позже она была взорвана при строительстве или перед строительством гостиницы. Но вместе с тем у нас сохранились даже ее фотографии, сделанные Дмитриевым. Она очень отличается от других церквей. Она выстроена в стиле так называемого нарышкинского барокко. На мой взгляд, это отражает умы и настроение Ивана Андреева, сына Пушника, и его детей, которые в начале XVIII века были уже членами гостиной сотни. Она построена в новом, ну, если можно так выразиться, в европейском стиле. То есть это говорит о том, что эти люди, выходцы из старинного какого-то посадского рода, уж не знаю, нижегородского или из какого-то другого города, приехавшие еще в 17 веке в Нижний Новгород, в 18 веке они шли, еще раз повторю, в ногу со временем, воспринимали новые веяния. Мы-то собираемся к ним в гости в конце 17 века, а в 18 веке, наверное, туда нужно было бы в этот дом нам и другие наряды одевать и с другими темами для бесед обращаться. Не очень приятно обратить на это внимание, потому что за время моих поисков после находки, археологической находки фрагмента восточной чаши с синей птичкой, очень дорогой, которая, как я определила, могла принадлежать именно к роду Пушниковых, мне эти люди стали, ну, не скажу, что очень приятны. Нет, я скажу по-другому. Они мне стали симпатичны. И знаете чем? Тем, что, зная, как историк, да не только как историк, наверное, как любой, кто знает историю даже в рамках школьного курса, зная, каким непростым был 17 век, как сложно начиналась жизнь в петровское время, и это и очень резкие петровские реформы, и очень изнурительная для населения внешняя политика Руси. Как в эти сложные для повседневной бытовой жизни времена эта семья сумела не только найти свое место в этой новой жизни, она сумела очень многое преуспеть. И начало этому успеху было заложено еще в самом конце XVII века. В нашем распоряжении есть один очень интересный документ. Выпись из московских таможенных книг 1694 года. И по чистой случайности, ну, я имею в виду для нас, для нашей темы, среди тех, кто предъявлял свои товары на московской таможне, значится нижегородский посадский человек Васька Герасимов, который представлял интересы Митрофана Пушникова. То есть, скорее всего, это его приказчик. Был в это время Митрофан Пушников уже членом купеческой корпорации или нет, мы пока сказать не можем. По имеющимся в нашем распоряжении источникам, первый раз он упоминается как член гостиной сотни в 1699 году, но это не исключает того, что он мог не принадлежать и раньше. Это лишь только первое из попавшихся или сохранившихся упоминаний. Я не случайно обращаю внимание на эту выпись из московских таможенных книг, потому что она как раз и проливает свет и на то, чем занимались дети Ивана Андреева, сына Пушникова, чем, по всей видимости, занимался он сам, и откуда у них такие деньги и такое благосостояние. То есть я бы сказала так. Декларацию о доходах они, по сути дела, представили вот в этом документе. И я думаю, интересно будет послушать, за счет какой торговли и торговли чем эта фамилия сделала себе состояние и сделала себе имя. Но об этом в следующий раз.

0: слушаете «Радио Образ».
1: Эта книга стала настольной в семье последнего российского императора Николая II. Ее автор – историк и публицист Александр Дмитриевич Нечволодов. Он постарался в простой и доступной форме изложить историю русского государства со времен Киевской Руси и до смутного времени. Сказание о русской земле.
2: Убийство Бориса и Глеба Святополком. После кончины отца Святополк, как старший, сел на его место в Киеве и сейчас же стал раздавать жителям подарки, богатые одежды и деньги. Он чувствовал, что сердце киевлян не лежало к нему, и старался их задобрить. Действительно, киевляне не могли забыть Святополку, его приверженности к католичеству и восстания против отца. Общим любимцем киевлян, так же, как и покойного князя Владимира, был прекрасный своей внешностью и истинно христианской душой князь Борис, едва вышедший из юношеского возраста. Воспитанный матерью-христианкой, вместе с нежно любимым младшим братом Глебом, он с юности прилежно читал книги, особенно же жития святых. По преданию, читая о страданиях мучеников, Борис обливался слезами и молился: «Господи Иисусе Христе, удостой меня участвовать в святом произволении святых Твоих. Научи меня идти по их следам. Молю Тебя, Господи, да не увлечется душа моя суетой мира сего. Просвети сердце мое, чтобы оно знало Тебя и Твои заповеди. Даруй мне дар, какой Ты даровал угодникам Своим». Вызванный из Ростова своего удела состарившимся и больным отцом, он был им направлен против печенегов и, возвращаясь после напрасной погони, остановился для отдыха на берегу реки Альты. Здесь узнал он о смерти блаженного родителя. Известие это поразило его тяжкой скорбью. Он горько оплакивал отца, говоря: «Светочей моих, не буду уже и я больше наслаждаться благим учением и мудростью твоею». Бывшая с ним отцовская дружина, узнав о кончине великого князя, обратилась к Борису со следующим словом: «Здесь с тобой дружина отца твоего и войска. Иди в Киев и садись на отчий стол, так как все тебя желают». На это Борис ответил своей дружине: «Не могу я поднять руки на старшего брата. Пусть будет он мне вместо отца». Чтобы не давать старшему брату повода к опасению, а также чтобы еще более показать дружине, что он ничего не намерен предпринимать против Святополка, Борис тут же на реке Альте распустил ее вместе с войском по домам и остался один со своими слугами. Не так действовал Святополк. Не доверяя своему брату и ожидая от него какого-либо коварного шага, Святополк решил сам его извести. Для этого он послал сказать Борису, что хочет дружить с ним любовь и даст ему еще властей, кроме тех, что наследовал Борис от отца. Послав с этими словами к брату, Святополк пришел ночью в Вышгород и, тайно созвав вышгородских бояр и какого-то путшу, спросил их, привержены ли они ему всем сердцем. Путша с вышгородцами отвечали: «Можем головы свои сложить за тебя». Тогда он сказал им, не говоря никому ни слова: «Ступайте и убейте брата моего Бориса».
3: Вы слушаете книгу Александра Дмитриевича Нечволодова «Сказание о русской земле».
2: Путша с товарищами пришли ночью на Альту и, подойдя к шатру Борисову, услыхали, что князь слушает за утренню. Это было в субботу вечером 24 июля 1015 года. Несмотря на осторожность, Святополк не мог утаить своих замыслов, и Борис знал, что его собираются погубить. Он велел священнику петь утренню, а сам читал шестопсалмия и канон. По окончании заутренней он стал еще перед иконою и молился: «Господи, Ты пострадал за грехи наши, удостой и меня пострадать за Тебя». умираю не от врагов, а от брата, не поставь ему того в грех. Затем, причастившись святых тайн и простясь со всеми, Борис покойно лег в постель. Убийцы дождались, пока князь, помолившись, лег. Тогда они бросились на шатер и начали тыкать в него копьями, которыми и пронзили Бориса. Вместе с князем они пронзили его верного слугу Георгия, родом из Венгрии. Этот доблестный юноша хотел прикрыть своим телом любимого господина и принял смерть вместе с ним. Борис, который со своей стороны тоже очень любил своего слугу, подарил ему большую золотую гривну. Так как убийцы не могли быстро снять ее с шеи, то они тут же отрубили голову Георгию, сорвали гривну, а затем убили и много других отроков. Бориса же, еще дышавшего, завернули в полотно от шатра, положили на воз и повезли, дав знать Святополку об успехе своего дела. Святополк, узнав, что брат еще дышит, сейчас же послал двух варягов прикончить его. Они убили его близ Киевского бора, пронзив мечом в сердце. А затем тело его принесли тайно в Вышгород и положили в церкви святого Василия. За этим братоубийством последовало и другое. Меньшой брат Бориса Глеб сидел в Муроме. «Бориса я убил, как бы убить мне и Глеба?» сказал святополк по рассказу летописца. Но Глеб был далеко, и потому святополк послал сказать ему: «Приезжай поскорей сюда, отец твой зовет тебя, он очень болен». Глеб немедленно сел на коня и пошел с малой дружиной. Когда он пришел на Волгу, около нынешней Твери, то конь его споткнулся во рву и повредил ему немного ногу. После этого князь поплыл водой на Смоленск, чтобы спуститься в Киев по Днепру. Когда Глеб проехал Смоленск и остановился для отдыха, его настиг посланник от Ярослава из Новгорода, который передал от брата: «Не ходи, отец наш умер, а брата твоего убил святополк». Глеб оплакал смерть отца, но еще больше горевал о брате, которого нежно любил. «Не услышу я больше кротких наставлений твоих, брат мой любимый», — говорил Глеб. «Если получил ты милости от Господа, моли его, чтобы и я пострадал, как ты. Лучше мне быть с тобой, чем в этом злом мире». Затем встретили его убийцы, посланные святополком. Отроки Глеба увидели их и схватились за оружие. Скоро двое из них были убиты. Тогда Глеб сказал остальным: «Братцы, если мы не будем драться с ними, они возьмут меня и поведут к брату. Если же мы вступим в бой, они всех нас убьют. Плывите к берегу, а я останусь на середине реки». Убийцы, приблизившись к лодке, схватили Глеба. И главный из них по имени Горисер приказал сейчас же зарезать юного князя. Это было исполнено его же поваром по имени Торчин. Тело Глеба было затем вынесено из лодки и брошено между колодами в глухом лесу.
1: Вы слушали фрагмент из книги Александра Нечеволодова «Сказание о русской земле».

0: В эфире «Радио Образ».
1: Эта книга стала настольной в семье последнего российского императора Николая II. Ее автор – историк и публицист Александр Дмитриевич Нечволодов. Он постарался в простой и доступной форме изложить историю русского государства со времен Киевской Руси и до смутного времени. Сказание о русской земле.
2: Месть Ярослава Святополку за братьев. Узнав о злодейской расправе Святополка с младшими братьями, ближайший к Киеву князь Святослав, сидевший в стране Древлянской, не стал спокойно дожидаться такой же участи, а бежал в Венгрию. Но Святополк послал за ним погоню, и Святослав был убит в Карпатских горах. Тогда, по словам летописца, Святополк начал думать: «Перебью всех братьев и приму один всю власть на Руси». Но он встретил грозного врага в лице Ярослава. Мы оставили Ярослава в приготовлении к войне с отцом, для чего он собрал войско от новгородской земли и призвал из-за моря варяжскую дружину. Эти варяги, живя пока в Новгороде без дела, стали пошаливать и заводить всюду буйства и драки, творя насилие не только жителям, но и их женам. Гордые новгородцы никогда никаких обид не сносили и решили, что варяжскому насилию пора положить конец. Когда варяги были на каком-то Парамоновом дворе, то новгородская дружина ворвалась на этот двор и перебила всех озорников. Ярославу была нанесена кровная обида. Не только тем, что избили призванных им воинов, но также и тем, что избили его гостей. Особо же гостя, как мы знаем, была неприкосновенной, и за всякую обиду гостю полагалась жесточайшая месть. И вот Ярослав решился мстить. Правда, он был христианином, но христианином еще недавним, а обычай кровной мести сидел еще так глубоко в сердцах всех, что очень долго и после принятия христианства допускался тогдашними законами. Скрыв свою обиду и притворившись равнодушным к гибели варягов, Ярослав сказал по делу этому: «Так и быть, уж мне не воскресить убитых», а потом пригласил новгородцев, виновных в убийстве варягов, к себе на загородный двор. Здесь на них неожиданно напали его слуги и иссекли всех лучших людей новгородской дружины. Кто все же спасся, тот в ужасе бежал из города. Окончив это вероломное побоище, Ярослав в ту же ночь получил важную весть из Киева. Сестра Ярослава, Предслава, извещала брата, что отец умер, а Святополк, севший в Киеве, уже убил Бориса и послал теперь убийц и к Глебу. Каково было Ярославу получить эту весть? Во-первых, известие о смерти Владимира не могло не возбудить в нем глубокого раскаяния, что он поднялся на старого отца, а убиение Святополком кроткого Бориса и посылка убийц к Глебу ясно показывали Ярославу, что очередь скоро дойдет и до него. А верная дружина, которая именно и была нужнее всего в наступившее опасное и тяжелое время, была вчера избита из мести самим же князем. «О, моя любимая дружина!» — воскликнул при этих обстоятельствах Ярослав. «Вчера в своем безумии я изгубил тебя, а ныне ты была бы надобна».
3: Вы слушаете книгу Александра Дмитриевича Нечволодова «Сказание о русской земле».
2: На следующий день Ярослав созвал оставшихся новгородцев за город в поле и навече в слезах объявил им: «Други мои и братья, отец мой умер, а Святополк сидит в Киеве и избивает братьев. Хочу идти на него, помогите мне». И славные новгородцы помогли своему князю, которого горячо любили за большой ум и решительный нрав. Они, сами недавние язычники, понимали, конечно, что, избивая вчера их дружину, он платил долг священному чувству мести за убитых гостей варягов. «А мы, княже, за тебя идем», — услышал он себе в ответ. «Если и погибли наши братья, то мы можем за тебя бороться». Тронутый до глубины души, Ярослав на этом же вече дал такие льготы Новгороду, которых не имел ни один город. Впоследствии льготы эти были им подтверждены так называемыми Ярославовыми грамотами, к сожалению, утерянными и до нас не дошедшими. Но до сих пор еще сохранилось в Новгороде место Ярославов двор, где много веков подряд собиралась новгородская вече и решала свои дела на основании этих грамот. Собрав к 1016 году 3000 новгородцев и 1000 варягов, Ярослав двинулся на Святополка, отдав успех своего предприятия на Божий суд. «Не стал я избивать братью, но Святополк, — сказал он, — да будет Бог отмстителем невинной крови моих братьев, ведь та же участь готовится и мне, пусть судит Господь по правде и скончает злобу грешного». Святополк, узнав, что Ярослав идет на него, стал собирать множество войска из Руси и, чтобы усилить себя, пригласил и печенегов. Затем он двинулся к Любичу на Днепре. Здесь он стал по одну сторону берега, а по другую расположился Ярослав. 3 недели стояли братья друг против друга, и каждый не решался переправиться через Днепр и напасть. Был в то время обычай поддразнивать врагов, чтобы побудить их начать дело к своей невыгоде. Видя, что главная сила Ярослава состояла из новгородцев, горожан и сельчан, воевода Святополков по прозванию «Волчий хвост», тот самый, который в 984 году победил Радимичей, разъезжая по берегу, бранил новгородцев, называя их ремесленниками, а не воинами. «Эй, вы, плотники!» — кричал он им. «Зачем пришли сюда с хромым своим князем? Вот мы вас заставим рубить нам хоромы!» Сильно обиделись новгородцы на эту усмешку и, придя к Ярославу, сказали ему: «Завтра же переправимся на них, а если кто не пойдет с нами, того сами убьем». Видя намерения своих новгородцев, Ярослав в ту же ночь послал к одному приятелю, которого имел в лагере Святополка, с вопросом: «Что делать? Меду мало варено, а дружины много». Приятель послал такой ответ: «Если меду мало, а дружины много, то к вечеру дать». Ярослав понял, что ночью надо начать битву. Новгородцы стали переправляться на другой берег уже с вечера, а чтобы не вздумал кто воротиться, оттолкнули все ладьи и стали строиться в полки. Для того же, чтобы узнавать своих, подвязывали головы полотенцами. Были заморозки. Святополково войско стояло между двумя озерами. Причем за одним из них были расположены печенеги. Сам Святополк пировал и пил со своей дружиной всю ночь и не знал о готовящемся нападении. После переправы новгородцы напали на Святополка, и произошла жестокая сеча. В ней Святополк с дружиной был притиснут к одному из озер и принужден был уступить на лед. Лед обломился, и люди Святополка стали гибнуть. Печенеги, стоя по другую сторону озера, не могли ему оказать помощи, а потому победа досталась на долю Ярослава. После битвы Святополк бежал в Польшу к тестю, а Ярослав сел в Киеве на столе отцовском и дедовском. Новгородцы же были отпущены домой и очень щедро награждены. Все горожане получили по 10 гривен каждый, все люди от земли по 1 гривне, а их старосты по 10.
1: Вы слушали фрагмент из книги Александра Нечеволодова «Сказание о русской земле».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Читаем классику.
1: Антон Павлович Чехов. Скучная история. Из записок старого человека.
2: Продолжение.
3: Ну вот миновали лестницу, темный коридор с итальянским окном, и входим в комнату Лизы. Она сидит на постели, в одной сорочке, свесив босые ноги, и стонет. «Ах, боже мой! Ах, боже мой!» — бормочет она, жмурясь от нашей свечи. «Не могу, не могу!» «Лиза, дитя мое!» — говорю я. «Что с тобой?» Увидев меня, она вскрикивает и бросается мне на шею. «Папа мой добрый!» — рыдает она. «Папа мой хороший! Крошечка мой, миленький, я не знаю, что со мною. Тяжело!» Она обнимает меня, целует и лепечет ласкательные слова, какие я слышал от нее, когда она была еще ребенком. «Успокойся, дитя мое, Бог с тобой!» — говорю я. «Не нужно плакать, мне самому тяжело!» Я стараюсь укрыть ее, жена дает ей пить, и мы оба беспорядочно толчемся около постели. Своим плечом я толкаю ее в плечо, и в это время мне вспоминается, как мы когда-то вместе купали наших детей. «Да помоги же ей, помоги!» — умоляет жена. «Сделай что-нибудь!» «Что же я могу сделать? Ничего не могу! На душе у девочки какая-то тяжесть, но я ничего не понимаю!» «Не знаю и могу только бормотать». «Ничего, ничего, это пройдет. Спи, спи». Как нарочно, в нашем дворе раздался вдруг собачий вой. Сначала тихий и нерешительный, потом громкий, в два голоса. Я никогда не придавал значения таким приметам, как вой собак или крик сов, но теперь сердце мое мучительно сжимается, и я спешу объяснить себе этот вой. «Пустяки», — думаю я. Влияние одного организма на другой. Мое сильное нервное напряжение передалось жене, Лизе, собаке. Вот и все. Этой передачей объясняются предчувствия, предвидения. Когда я немного погодя возвращаюсь к себе в комнату, чтобы написать для Лизы рецепт, я уж не думаю о том, что скоро умру, но просто на душе тяжко, нудно, так что даже жаль, что я не умер внезапно. Долго я стою среди комнаты неподвижно и придумываю, что бы такое прописать для Лизы, но стоны за потолком умолкают, и я решаю ничего не прописывать и все-таки стою. Тишина мертвая. Такая тишина, что, как выразился какой-то писатель, даже в ушах звенит. Время идет так медленно. Полосы лунного света на подоконнике не меняют своего положения, точно застыли. Рассвет еще не скоро. Но вот в палисаднике скрипит калитка, кто-то крадется и, отломив от одного из тощих деревец ветку, осторожно стучит ею по окну. «Николай Степаныч!» — слышу я шепот. «Николай Степаныч!» Я отворяю окно, и мне кажется, что я вижу сон. Под окном, прижавшись к стене, стоит женщина в черном платье, ярко освещенная луной, и глядит на меня большими глазами. Лицо ее бледно, строго и фантастично от луны, как мраморное. Подбородок дрожит. «Это я», — говорит она. «Я, Катя». При лунном свете все женские глаза кажутся большими и черными. Люди выше и бледнее, и потому, вероятно,

0: Аля, как мне тяжело. Поправляет прическу, надевает шляпу, потом комкает письма и сует их в сумочку. И все это молча и не спеша. Лицо, грудь и перчатки у нее мокры от слез, но выражение лица уже сухо, сурово. Я гляжу на нее, и мне стыдно, что я счастливее ее. Отсутствие того, что товарищи-философы называют общей идеей, я заметил в себе только незадолго перед смертью, на закате своих дней, а ведь душа этой бедняжки не знала и не будет знать приюта всю жизнь. «Давай, Катя, завтракать», — говорю я. «Нет, благодарю», — отвечает она холодно. Еще одна минута проходит в молчании. «Не нравится мне Харьков», — говорю я. «Серо уж очень. Какой-то серый город». «Да, пожалуй». «Некрасивый. Я ненадолго сюда, мимоездом. Сегодня же уеду».
1: «Куда?»
0: «В Крым, то есть на Кавказ».
1: «Так.
0: Надолго?» «Не знаю». Катя встает и, холодно улыбнувшись, не глядя на меня, протягивает мне руку. «Мне хочется спросить, значит, на похоронах у меня не будешь?» Но она не глядит на меня. Рука у нее холодная, словно чужая. Я молча провожаю ее до дверей. Вот она вышла от меня, идет по длинному коридору, не оглядываясь. Она знает, что я гляжу ей вслед, и, вероятно, на повороте оглянется. Нет, не оглянулась. Черное платье в последний раз мелькнуло, затихли шаги. «Прощай, мое сокровище».

0: коробка. Муж и жена прожили вместе 50 лет. Не было у них секретов друг от друга, только одна тайна была у жены. На верхней полке в ее шкафу стояла коробка из-под обуви, в которую муж никогда не заглядывал. Однажды жена решила рассказать свой секрет и попросила мужа принести коробку. Когда муж принес коробку и открыл ее, внутри он увидел две очень красивые вязаные куклы и большую пачку денег. «Что это?» – спросил изумленный муж. «Знаешь, перед нашей свадьбой моя любимая бабушка открыла мне секрет счастливой семейной жизни. Она сказала: если ты рассердишься на мужа, то никогда не спорь, а пойди и свяжи одну куклу». На глаза мужа навернулись слезы, ведь в коробке было всего две куклы. Тогда он спросил: «Ответь, а что это за деньги? Ведь ты не откладывала из тех денег, что мы тратили на хозяйство». «Я накопила их, продавая кукол». Отними у любви терпение, и она, как разоренная, перестанет существовать. Это мудрое высказывание принадлежит священномученику Киприану Карфагенскому. Оно созвучно со словами, которые записала однажды в своем дневнике страстотерпица Александра Федоровна Романова, супруга Николая II. «Любовь не вырастает, не становится великой и совершенной вдруг и сама по себе, но требует времени и постоянного попечения». Святитель Лука Войно-Ясенецкий сказал однажды такое поучение: «Свою жену нужно любить за ее чистую душу и доброе сердце. У жены есть то, чего нет у мужа. Она духовно дополняет его. И наоборот». Почему в отношениях между супругами с огромной силой должны проявляться те особенности духа, ума и сердца, которые свойственны только мужчине или женщине? Грубость мужского сердца восполняется нежностью и чистотой сердца жены, ибо сердце женщины гораздо тоньше, способнее к духовной любви. А жена при общении с мужем должна восполнить свой недостаток силы, глубины ума его знаниями, его крепкой волей. Мужчина и женщина должны стать в браке одним телом и одной душой. Из их союза должно родиться нечто высшее, соединив все доброе и великое, что есть в каждом из них.
1: Притча дня. Поучение в примере.

0: рот без хлопот. Рассказывает главный редактор журналов «Волшебный сад» и «Волшебная грядка» Наталья Петренко.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня поговорим о подготовке сада к зиме. И я сейчас хочу поговорить о защите плодовых деревьев от грызунов. Вот удивительно, но в последнее время стало больше нашествий на наши сады зайцев и каких-то водяных крыс или андатр, которые живут поблизости с садами. Раньше как-то этого не замечалось, но вот с чем это связано, трудно сказать. Может быть, просто наши ближайшие друзья, они попривыкли немножко к тому, что сейчас у них в соседстве дачные участки. Раньше там кругом леса были, в 70-е годы построили вот эти вот дачные участки, и они как-то убежали все подальше. А вот сейчас они к ним попривыкли и стали к нам наведываться. И в нашу газету «Волшебная грядка» очень часто приходят вопросы: «Боже мой, 20 лет ничего не было, и вдруг вот все молодые яблоньки у нас обгрызли кто-то там, или зайцы, или крысы». Так что, дорогие друзья, имейте это в виду. Если у вас никогда этого не случалось, это не значит, что у вас этого не будет этой зимой. Поэтому все ваши молодые посадки нужно обязательно защищать от нашествия этих грызунов. Как мы это делаем? Во-первых, побелки специальные существуют с добавками отпугивающих веществ. Эти побелки продаются сейчас в магазине. Вы ее покупаете и красите вот эти стебельки. Это первый способ. Второй способ – обматываем стебли капроновыми чулками. Не любят они этого, не грызут эти капроновые чулки. Такой вот народный способ тоже существует. Следующий способ. Вы берете полыни, которые просто можно найти где-то на пустыре, или специально выращиваете эту полынь где-нибудь у себя там в углу сада. И вот эту полынь просто веничками привязываете к вашим стеблям, по кругу обматываете. И ваши зайчики и крыски будут обходить ваши деревья стороной. Что еще можно использовать? Это пижму. То есть вот все растения с этим полынным запахом, сильным запахом, тоже можно использовать. И нужно обмотать на такую высоту, как уровень снега, вы примерно знаете, какой у вас, то есть это где-то 60 сантиметров и даже чуть-чуть выше. То есть вот эти вот зайчишки, они могут подходить на этот снег, вставать и даже подгрызать веточки. То есть и веточки нужно как-то тоже защитить хорошо от этих неприятных гостей. Так что, дорогие друзья, вот позаботьтесь, пожалуйста, об этом, чтобы ваши деревья были здоровые.
0: Ошибки садоводов.
1: Хочу еще напомнить об ошибках, которые связаны с подготовкой деревьев к зиме. Побелку наносят на деревья иногда очень-очень рано. То есть делают это где-то в сентябре месяце, потому что позднее в саду просто холодно, работать неуютно. И что при этом происходит? Да она просто-напросто смывается дождями. И того защитного эффекта, который должна выполнять побелка, а это защита от солнечных ожогов и защита от грызунов, не выполняет эта побелка. Поэтому белить нужно как можно позже. Это можно сделать и в октябре, и в ноябре, и даже в декабре, но, естественно, в плюсовую температуру. И вот тогда ваша побелочка продержится гораздо дольше. Вы можете эту побелку приготовить сами, но сейчас проще купить готовую. Они существуют разных видов, и эта побелка достаточно хорошо держится.
0: Огород без хлопот.

0: Добрая музыка на радио «Образ». Добрая песня на радио «Образ». Песня
1: Олеся.
0: Автор.
1: Музыка Олег Иванов. Слова Анатолий Поперечный.
2: Песня «Олеся» была написана композитором из Барнаула Олегом Ивановым и получила известность как «Девушка из Полесья». Впервые она была исполнена ансамблем «Себры» под руководством Анатолия Ермоленко на фестивале «Песня в 81». Автор текста Анатолий Поперечный в своих стихах называет героиню «кудесницей леса Олесей», которая живет в белорусском Полесье. Отсюда и появилось название «Олеся».
1: Исполняет вокально-инструментальный ансамбль «Сябры».

0: «Добрая песня» на радио «Образ».
1: Вы слушаете радио «Образ».

0: привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: Контейнеры, стулья, лампы, телевизоры, стаканы, смартфоны, вилки. Что общего между этими вещами? То, что их можно сделать из одного материала – пластмассы. С точки зрения экологии, это вредный материал, но без него невозможно представить современное производство. Название «пластмасса» означает, что этот материал под действием нагревания и давления способен формироваться и сохранять заданную форму после охлаждения или отвердения. Первая пластмасса была получена английским изобретателем Александром Парксом в 1855 году. Он хотел делать из нее бильярдные шары. В то время они состояли из слоновой кости. Он назвал материал «паркизин» и представил его на большой международной выставке в Лондоне. Паркизин являлся торговой маркой первого искусственного пластика и был сделан из целлюлозы. Его называли искусственной слоновой костью применительно к тем же бильярдным шарам. Однако компания Паркса разорилась из-за плохого качества продукции, так как изобретатель пытался сократить расходы на производство. В России также велись работы по созданию пластических масс на основе фенола и формальдегида. В начале 20 века химик Григорий Петров синтезирует первую русскую пластмассу – карболит. Свое название карболит получил от карболовой кислоты, другого названия – фенола. В середине 20 века была открыта синтетическая макромолекула, на основе которой получали разнообразные виды промышленного пластика. С тех пор он прочно вошел в нашу жизнь. Из пластика стали делать все, что возможно. Он есть в электроприборах, мебели, строительных конструкциях, в медицинских приборах и инструментах. Так, привычный нам пластиковый контейнер впервые появился в 1946 году. Он был создан на фабрике американца Эрла Таппера. За свою жизнь он изобрел множество вещей, которые, к сожалению, были никому не нужны. Например, неподтекающий стаканчик для мороженого. В конце 30-х годов он основал свою компанию по производству пластика. Его сотрудники первыми догадались использовать полиэтилен, который другие считали бесполезным отходом. Думая над тем, что можно изготовить из пластика, Таппер обратил свое внимание на упаковки для пищевых продуктов. В то время их делали из вощеного картона или оловянной фольги. Свое изделие он назвал «волшебная чаша». Она напоминала современную банку из-под краски. Первые два года контейнеры не пользовались успехом, но постепенно молва о них разошлась по всей стране, а продажи взлетели до небес.
2: Интересный факт.
1: Пластик дешевый, легкий, эластичный, обладает хорошей теплоемкостью и шумоизоляцией, не подвержен коррозии, устойчив к перепадам температуры. Но у него есть важный недостаток – он плохо разлагается. Картонная коробка разлагается несколько месяцев, железная банка – 10 лет, кирпич – 100 лет, пластик – около 300 лет. Поэтому многие страны уже ограничили его производство. Полностью отказаться от пластика, скорее всего, не получится. Но пока не придуман способ его надежной переработки или утилизации, сокращение производства – необходимая мера.

0: Радиообраз Л номер ТУ-52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».
3: Вы слушаете повтор программы «Утро» на «Радиообраз».
4: Добрый день, начинается с доброго утра. Мы приветствуем всех на частоте 98 FM.
5: Доброе утро, дорогие радиослушатели.
6: Доброе утро, здравствуйте.
5: Доброе утро.
2: Доброе утро на «Радиообраз».
7: Чем безупречнее человек снаружи, тем больше демонов у него внутри. Здравствуйте, друзья! Приветствуем вас на частоте 98 FM в Нижнем Новгороде. Это «Утро» на «Радиообраз». Меня зовут Ольга Максимова. И со мной в утренней студии сегодня Ирия Илья Третьяков. Доброе утро, отец Илья!
8: Доброе утро, Оля! Доброе утро, дорогие наши радиослушатели! Скажу одно, что это правило, с которым, Оленька, вы зашли в сегодняшний утренний эфир, оно, ну, как бы не абсолютно, и... Да, бывает так, что в тихом омуте водятся всем понятные персонажи с рогами и копытами, но бывает, что внутреннее обязательно находит отражение во внешнем. Если у человека все прекрасно внутри, вот, это говорит само за себя и отражается в его внешнем виде. У человека должно быть все прекрасно, как говорил классик.
7: Ну, должно быть, да. А, между прочим, про... То, чем безупречнее человек снаружи, тем больше демонов у него внутри, сказал психоаналитик, автор психоанализа Фрейд, Зигмунд.
8: Да, Зигмунд, Фрейд много что сказал.
7: Да, вот. Много выбрал я именно эту фразу.
8: Не все у него можно воспринимать, так сказать, как истину в последней инстанции. Мы как-то были на одной конференции, тоже там фрейдизм рассматривался, ну, как антропологическая такая модель, которая совершенно не согласуется с христианской антропологией. А потом мне удалось найти книжечку друга Зигмунда Фрейда и христианского мыслителя, Пфистер у него фамилия, как раз вот он рассматривал психоанализ с точки зрения христианской антропологии, христианского мировоззрения и, ну, конечно же, не подводил евангельское обоснование, но все-таки не все там однозначно можно и нужно перечеркивать. То есть это, да, какая-то часть истины, до которой человек может домыслить сам, ну, вот, все-таки здесь... Надо быть очень и очень осторожным в этих тонких материях. И хочется иногда по-детски, если видишь красивого человека, ну, надеяться и верить, что красота внешняя соответствует внутреннему состоянию его души. Доброе утро, дорогие наши радиослушатели.
7: Ну, надеемся, что ваше состояние души сегодня прекрасное. Думаем и верим, что каждый из вас тоже хорош по-своему и уже... улыбнулся этому дню. А если еще не сделали, то прямо сейчас нужно это сделать, потому что прекрасный праздник сегодня, и колокольным звоном, мне кажется, были с утра объяты все церкви Нижнего Новгорода. Сегодня Покров Пресвятой Богородицы.
8: Да, сегодня великий праздник, праздник, который узнаваем в нашем народе. Ну и сегодня многие, конечно же, храмы отмечают престольный праздник, немало храм посвящен Покрову Божьей Матери, но сегодня еще и именины у главной центральной улицы нашего богоспасаемого города, улицы Большой Покровской, которая имеет свое историческое название, потому что некогда в самом центре этой улицы располагался величественный храм в честь Покрова Божьей Матери. Потом, конечно же, революционные события смели его с карты, и появилась Сталинка с первой булочной, вот, и там сейчас на этой первой булочной есть памятная доска. Все-таки мы, как люди, для которых православные топографические все эти наименования важны, вот, мы помним, что здесь, на этом месте, был храм, и эта улица тоже имеет такое очень, очень важное напоминание о событиях церковной истории.
7: Ну и, наверное, Малый Покровский тоже отмечает сегодня свой праздник.
8: Вот я помню одну из своих последних встреч с нашим замечательным, уже ныне покойным профессором церковной истории Владимиром Дмитриевичем Юдиным. Она как раз произошла на улице Большой Покровской, лет, наверное, уже 5, больше назад. напротив кинотеатра «Октябрь». Я увидел старого профессора, так вот, картинно восседающего на лавочке, на солнышке греющемся. И вот мы с ним тут слово за слово разговорились. И вот он говорит: у меня есть предположение, что улица Малая Покровская, там тоже исторически был храм Малого Покрова. Была Большая Покровская с храмом Большого Покрова. И на Малой какой-то, может быть, храм, может быть, часовня с этим пределом находилась. Но, он сказал, я совершенно четко знаю по историческим краеведческим документам, что на месте нынешнего управления ФСБ располагалась какая-то барская усадьба, где в середине XIX века хозяин этой усадьбы тронулся умом и почему-то начал рыть большие подвалы, вот, которые, ну, его слуги начали по его приказанию рыть эти большие подвалы, никто ничего не понимал. Вот, и Владимир Ильич говорит: и в этом я вижу какое-то вот промыслительное указание на то, что в этом месте появилось здание тоже с самыми большими подвалами, которые тоже в нашей истории недавней засветились, скажем так. Вот такое интересное пересечение. Все это вот на углу двух Покровских улиц, Большой и Малой Покровской. Все это на пересечении двух дорог нашей истории. Церковной истории государства российского и истории всяких разных силовых структур.
7: И истории Нижнего Новгорода, в частности.
8: Безусловно.
7: Вообще, День Покрова Пресвятой Богородицы православные вспоминают чудо, которое произошло в 910 году. По преданию, Богородица явилась молящимся во Влахернском храме в Константинополе, и на Руси этот праздник назвали Покров-день. Что же такое Покров? Это великий праздник Русской Православной Церкви. Его полное название – Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. По преданию, Богородица явилась молящимся в 910 году в Константинополе и распростерла свой амофор, ну, то есть покрывало для головы, над людьми. И это чудо стало знаком заступничества и утешения. Покров Пресвятой Богородицы празднуется только в Русской Церкви. Отец Илья, и как же здесь тогда связать вот эти вот, ну, странности, да? Явилась она в Константинополе, но отмечается только и празднует только в Русской Православной Церкви.
8: Ну, это, выражаясь немножечко заумно, уж, да, простите меня, вот некоторые вещи проще не скажешь, но есть такой раздел, называется «Феноменология религии». То есть это попытка описать именно вот какие-то...
7: Объяснить непонятно.
8: Нет, религиозное мировоззрение с точки зрения его адептов. То есть вот, и вот как раз с точки зрения феноменологии мы просто можем зафиксировать этот факт, что есть какие-то белые пятна, если так условно можно сказать, при чтении Священного Писания, при рассмотрении церковной истории, при воспоминаниях каких-то событий, что-то человек помнит, а что-то происходит, ну, какое-то такое, знаете, вытеснение из сознания. Можно это опять по каких-то фрейдистских категориях попытаться объяснить, почему происходит замена и вытеснение. Можно попытаться объяснить с точки зрения промысла Божия. Но здесь мне сложно объяснить, почему так произошло. Но это действительно факт, что события, связанные с явлением Божьей Матери и особая милость Божия, тогда явившаяся жителям Константинополя в 910 году, она нашла, скажем так, большее отражение в богослужебных памятниках, собственно, Русской Православной Церкви. Мне кажется, это промысел Божий, потому что в 910 году во Влахернском храме жители Константинополя собрались не случайно. Там как раз-таки была опасность пленения и разорения этого города, и дальше и византийские хронисты дословно говорят полчищами безбожных русов. Вот. То есть здесь достаточно, если я ничего не путаю, дискутируется дата, все-таки 910 год, то есть там эта дата как бы в разных памятниках она меняется.

0: Хранится в Государственной Третьяковской галерее. В новгородском типе икон амфор поддерживают ангелы, а не Богородица. Сама Божья Матерь изображается стоящей внутри храма. Одна из наиболее ранних икон этого типа происходит из Зверина монастыря и датируется 1399 годом. И сейчас ее можно увидеть в Новгородском музее. В конце 15 века эти две иконографические традиции стали объединяться. Ну, то есть начал объединяться сюжет, когда Богородица простирает свой головной убор над молящимися в церкви и сама пребывает среди людей. Также ее покрывало головное украшающее поддерживают ангелы. И сейчас тоже мы это видим. На Руси праздник Покрова Пресвятой Владычицы называли Покров день, а еще первые зазимьи, свадебник, традиции пречистые, засидки и так далее. Но об этом поговорим, наверное, в следующем получасе. Это утро на радио «Образ». Сегодня с иереем Ильей Третьяковым говорим про Покров Пресвятой Богородицы. Всех поздравляем с этим прекрасным праздником. А вообще с Покровом много очень народных традиций связано. Много не только народных, но и, кстати, современных тоже. Нет,
1: в прямом смысле слова, если вспомнить, что по-славянски народ – это язык, то народные традиции, они тогда начинают как произноситься как языческие.
0: Да-да-да.
1: И вот как раз именно языческого измерения в этом церковном празднике тоже до сих пор еще немало.
0: Ну и об этом тоже в следующем получасе поговорим. Уважаемые радиослушатели, а я не устану повторять о том, что мы очень рады вашей обратной связи, поэтому пишите нам, пожалуйста. Номер телефона редакционного планшета с мессенджером «Макс» неизменен. 8-902-302-84-44, 8-902-302-84-44. Еще у нас есть официальная группа «Радио Образ» во ВКонтакте. Называется она «Радио Образ». Вы заходите в социальную сеть ВКонтакте, в поисковике ищете «Радио Образ» и вуаля. У нас есть сообщество, оно яркое, теперь уже там, украшенное всяческими картинками. Оранжево-белая гамма у нас присутствует в основном. И можно написать сообщение сообществу, можно увидеть в моментах на титульной странице также наши рубрики «Православное чтение», рекомендации отца Ильи в плане букинистическом, тоже показываем и обложки книг, которые звучат в эфирах, и просто смотрим в камеру, вам в глаза, считай. Поэтому личное знакомство, можно сказать, неизбежно. Пишите нам там тоже. Мы всегда рады и ответить, и прочитать, и ознакомиться, и вообще. И продолжим в следующем получасе.
2: Доброе утро на радио «Образ».

0: эфире «Радио Образ».
1: Вы слушаете повтор программы «Утро» на «Радио Образ».
0: Доброе утро на «Радио Образ».
2: «Утро на образе» продолжается. Вместе с Иереем Ильей Третьяковым сегодня поздравляем всех с покровом Пресвятой Богородицы. Великий праздник сегодня.
3: «Радуйся, радости наша, покрой нас от всякого зла, честным твоим опором». Такая вот есть народная песня, которая тоже уже стала в некотором смысле и богослужебным гимном вот на молебнах Божьей Матери, особенно в день покрова. Она часто вспоминается и любима нашим церковным людям.
2: Отец Илья, я тогда не могу не спросить. Такое впечатление, что среди верующих именно богородичные праздники, понимая, да, что они такие же великие, как и господские, которые посвящены Господу Иисусу Христу, но они как будто более душевные, более мягкие, как-то так сильнее народные.
3: Больше почитаются.
2: Ну, насчет почитания вот это я не знаю, но вот то, что они мягче и как-то вот именно душевнее, вот это отметить могу.
3: Есть еще интересное тоже наблюдение. Как-то несколько лет назад, когда меня назначили в храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы, там в Гнилицах около Нижегородского аэропорта, вот местные отцы, когда меня встретили, приветили, вот они вводили в курс дела, сказали: у нас ведь тут очень много ребятишек, потому что храм Богородичный, а когда Богородичный храм, точно много мамочек с детьми. И потом вот я уже тоже, имея опыт служения в разных храмах, тоже могу свидетельствовать верность этого наблюдения, что если храм, посвященный событиям, связанным с жизнью Божьей Матери, с чтимым образом Божьей Матери, он как вот некий магнит притягивает молодые семьи, и там всегда много детей.
2: Так это феномен такой вот этих богородичных праздников, богородичных храмов или народная любовь?
3: Я могу это попытаться объяснить с какой стороны. Ну, я думаю, очевидно, что лицо православия, среднестатистический портрет прихожанина, это все-таки портрет прихожанки. То есть у нас в этом смысле женского пола,
2: у церкви женское лицо.
3: У церкви женское лицо, да, вот именно с точки зрения массовых наших прихожан. Поэтому Матерь Божья, вот, она тоже относится к женскому полу, и здесь вот с особой теплотой, с особой молитвой наши девочки, девушки, женщины обращаются к Матери Божией. Это от избытка сердца. Мы уже неоднократно говорили, глаголит уста. И, конечно, вот если брать даже там, по полную нормальную семью, мама — это всегда такое тепло, любовь. Папа — это тоже как бы любовь, но она какой-то совершенно иной тональности. И, конечно, вот, и особенно девчонки, они больше, наверное, к маме как бы обращаются, и мама всегда поймет, мама всегда встретит. Вот. И это все так или иначе отражается в религиозной тоже нашей жизни. Это просто на уровне факта, да, у нас любит Божья Матерь. Ну и здесь еще не лишним будет вспомнить, что и удел-то Пресвятой Богородицы, то есть особые места попечения Божьей Матери, они тоже в большинстве своем располагаются в пространстве Святой Руси. Есть удел Божьей Матери в Киеве, который и удел Божьей Матери у нас в Дивееве. То есть тоже как места особого покрова, особой близости Матери Божией. И вот в храме это особенно ощущается, что у нашего, да, православия женское лицо. А уж праздник покрова, когда наши замечательные прихожанки надевают на себя голубые платочки. Вот. А когда они после службы выходят в город, и вот тоже по этим голубым головушкам можно точно понять, что вот наступает очередной богородичный праздник. Это все очень, очень, очень здорово, очень, очень атмосферно, и вот дает какое-то чувство радости, тепла. То есть у нас есть, да, Отец Небесный, Вот, ну, и у нас есть там Божья Матерь, которая Матерь всех. Вот, как это ни странно, может быть, звучит.
2: Утешительница.
3: Утешительница, и... Матушка Богородица. Mm-hmm. Всегда вот тоже на уровне даже народного языка. Очень ласковые эпитеты, пожалуй, самые ласковые эпитеты. Матушка, заступница, утешительница, помощница, в скорбях утешения, падшим восставления, ну и... прочее, что в нашей церковной традиции, какие эпитеты есть, самые теплые, они как раз будут о Божьей Матери.
2: Не могу тогда не спросить. Огромное же количество тоже, вот мы начали уже даже говорить, народных или языческих, новонародных тоже всяческих обрядов, связанных именно с Покровом. Недавно открыла одну из соцсетей, и мне попалась целый пучок такой, знаете, пул, вот этих вот всяких «зажгите лавровый лист и сделайте там, помашите им, и что-нибудь произойдет», и перезагрузка женской энергетики, и перезагрузка женской энергии, ну и прочие Россети. И, значит, вот что можно сделать там, знаете, как на медовый спас некоторые хохотали, говорили, что если вы очень хотите на медовый спас выйти замуж, намажьте медом подошву и пройдите, значит, по тротуару. Здесь вот отец Илья, вы хохочете, а дело серьезное. Потому что огромное количество, то есть кликбейт очень широк, охваты величайшие. То есть и нужно, наверное, разобраться, и нужно в который раз пояснить, что происходит на самом деле. То есть церковные праздники, а есть то, что вот около церковной вот эта мельтешня, которая на самом деле очень сильно засоряет сознание.
3: И она на самом деле отводит человека от правильного церковного понимания происходящего события, в частности, и духовной жизни в целом. Потому что здесь вот, ну, как бы свято место пусто не бывает. И свято место – это душа человеческая, и возможность наша познания, возможность наша вместить. Вот. И если человек всякими вот этими суррогатами, околоцерковными, иногда и откровенно противоцерковными, залил вот это пространство своей души, потом для него, конечно же, не остается места и сил ни на молитву, ни на эту правильную историю, Покрова Божьей Матери, все уже растворилось в лавровых листах и в пожеланиях успешного замужества и счастливой женской доли.
2: Это медовый спас замужества, а здесь, значит, еще круче все, да? То есть тут, значит, женская энергия должна перезагрузиться и начать новый цикл. Конец цитаты. Но я как бы повторяю не слово в слово эту чушь, но, тем не менее, невозможно это тоже не проговорить, потому что статистикой мы, по-моему, даже с вами в каком-то утреннем эфире обсуждали, что времена неопределенности, времена сложные, и вот это вот уровень народного доверия ко всяческим целителям и прочим условным гуру возрастает в разы, и он растет в геометрической прогрессии, а даже не в математической. И это страшно на самом деле, потому что все это ведет... Опять же, мы начали сегодня с Фрейда, да? И вот это вот психоанализ, там, управление массами...
3: Про перезагрузку женской энергии он бы тоже нашелся бы, старик, но Фрейд, чего сказать.
2: Там что-нибудь это связал, наверное, с детством, но это уже другая история. Вот, но тем не менее, огромное количество вот этой мути в сознаниях женщин. А женщины, как мы знаем, это шея головы своей семьи, да, мужчин. И в итоге все поворачивается в какую-то не ту немножко сторону, как будто. И вроде бы это смешно человеку там, с критическим умом, да, с критическим взглядом на ситуации. Вроде бы это может быть забавным для того, кто понимает, что и как. Но ведь кто-то это принимает за чистую монету, и кто-то живет именно так.
3: Да, понимаете, кто-то ковыряет вилкой в зубах, кто-то не умеет вести себя в обществе. Любое чувство, которое есть в человеке, базовое, которое он получает по факту рождения, входа в этот мир, оно нуждается в воспитании. И религиозное чувство, оно тоже в этом смысле не исключение, оно, может быть, и является в первую очередь объектом воспитания, потому что и здесь вот старик Фрейд, он совершенно точно бы согласился, что как раз из каких-то вот этих... глубинных мифических историй вырастает во многом поведение человека. И он тоже, чтобы объяснить некоторые положения своего психоанализа, прибегал там к мифологическому языку, к эдипову комплексу и к прочим.
2: Но
3: там,
2: психология масс, да, у него там это объёмно.
3: Вот это все есть. Кстати, интересно, что дядюшка Фрейда — это основоположник вообще пиара, вот этого понимания такого, как пиар, это тоже все там имеет некоторую связь с Зигмундом Фрейдом.
2: Но, тем не менее, когда вот это вот церковное воспитание, оно не было привито, или, может быть, оно было привито, но в силу возраста, утомленности, усталости и усыхания мозга трансформировалось мышление из церковного, из какого-то, ну, нормального жизненного в магическое, потому что это путь наименьшего сопротивления, потому что щелкни руками, топни ногами и посмотри, там, вякни на Луну, и у тебя уже что-то произойдет, какие-то могут быть даже действительно на психосоматическом уровне позитивные перемены. Но ведь это все путь в бездну.
3: Вот. Это именно, даже если закрывается какая-то сиюминутная проблема, вот, у человека открывается потом очень скоро ряд других проблем духовных. Он, как замечательно в одном интервью ныне покойный отец Дмитрий Смирнов говорил, он говорит, ты сходил к бабке, там, сон-то у тебя, может быть, наладился, а вот с чердачным пространством большие-большие произошли подвижки. Так вот, здесь тоже нужно понимать, что путь истинно христианской жизни – это путь не каких-то, знаете, таких быстрых технологичных решений. Это именно марафон, который от временной жизни отталкивается, начинается здесь, и вот туда в вечность он проистекается. То есть не как только есть призывы или обещание, да, наладить духовную жизнь за 3 сеанса, за 2 прихлопа, 3 притопа перезагрузить женскую энергию, это все путь, ну, в бездну, в погибель. Вот. Единственное, здесь ведь вот правило, да, что умный человек учится на чужих ошибках. Вот это надо себе напоминать, и уже не одно, в общем-то, поколение христиан пришло в церковь, ну, методом от противного, что называется. Они убедились, что Бог есть и Бог силен, когда они столкнулись с этой альтернативной духовностью, с заднего хода пытались попасть в этот духовный мир, там обожглись, повредились, и вот уже, леча свои духовные раны, они пришли в церковь просить у Господа милости, исцеления, прощения грехов. То есть вот они все равно как бы начали с того, что, с чего нужно было начать, просто их путь, вот он очень получился окружной и далекий, и местами очень-очень болезненный этот был опыт. И здесь просто вот, ну, церковь свидетельствует. То есть хочешь быть счастлив, будь с Богом. Хочешь проверить альтернативные пути счастья. Вот. Ну что ж, ни у кого не получалось. Попробуй, когда не получится, приди и пойми, что, в общем-то, истина Божья, она от тебя не сокрыта, и она опубликована. Это заповеди Божьи, это церковная традиция. Здесь человек стоит неминуемо перед выбором. Где ему быть, с кем ему быть, с очередными вот этими проповедниками магизма, эзотеризма и прочей бесовщины, чертовщины, или же все-таки быть с единой святой соборной и апостольской церковью. И да, в этом смысле есть, ну, такие, как бы, по-своему, несчастные дни церковного календаря, опять, если немножечко теоретически, да, подойти, вот, есть процесс инкультурации, то есть, когда люди, проповедники христианства, приходили в какую-то местность, они пытались в уже знакомые внешние обряды вписать, да, вчитать евангельские смыслы. И вот у нас немало, на самом деле, праздников, которые еще там дохристианские, еще времен вот этих вот безбожных русов, которые вчитывались, вписывались в истории христианские смыслы. И как раз праздник Покрова, он в этом смысле такой пограничный праздник, который, по большому счету, закрывает осенний сельскохозяйственный цикл и открывает вот начало немножечко чуть более свободной в плане работы зимы. И, конечно же, вот эти моменты перехода, они нуждались в осмыслении, и люди с языческим, магическим мировоззрением их в соответствующих категориях осмысляли, поэтому и получались всякие покровы батюшки, засидки, третьи причистые, свадебники там, и прочее, что в народной мифологии есть. Церковь, она с этим боролась настойчивым напоминанием, что вот есть главные смыслы, и это не главный смысл жизни, не как перезагрузить свою женскую или мужскую энергию, а все-таки как как наследовать жизнь вечную, как в этой жизни не разминуться с Господом Богом, как в этой жизни не отказаться от покрова Божьей Матери. Вот это главный смысл.
2: А так, а может, мы тогда еще разок для нашей сестры, да, ну вот условно,
3: и для брата.
2: Да, и брата, да, условно, в кавычках нашей сестры и нашего брата, напомним, что делать. Потому что я так думаю, что все эти поджигания лавровых листов и так далее, это же идет от отчаяния, страха, желание там что-то быстро улучшить, запустить какие-то процессы, может быть, сыграть там с собой, со своим подсознанием вот в те самые какие-то пятнашки, да, и убедить себя в том, что вот что-то сейчас произойдет, и как в песне классика поется, с нами что-нибудь не происходит и вряд ли уже произойдет. Но, тем не менее, есть вот эта вот массовая, коллективная, бессознательная вера в то, что что-то ты сделаешь рационально, и тогда пойдет процесс, может быть, по другим рельсам и так далее. Но это не, ну, как говорят ученые, это не научный подход, а, видимо, церковные люди говорят, это подход не церковный.
3: Да, безусловно.
2: Но каким образом можно тогда себя перезагрузить? То есть надо дать себе встряску какую-то. А есть такое, опять же, скорее всего, массовое убеждение, что церковь встряску дать не может. Но ведь это не так.
3: Я думаю, что...
2: Я так мягко подвожу.
3: Если нас слушают священнослужители, они как раз тоже улыбаются, потому что как раз много драйва и встряски дает, пожалуй, повседневная церковная жизнь. Столько, сколько в миру и не снилось, потому что мы вот осмысляем нашу жизнь именно как духовная брань, как духовное сражение. А здесь, знаете, вот тоже очень и очень неспокойно бывает. Так же, как в новостях мы периодически встречаем всякие сюжеты. Вот так и в жизни тоже встречается. Так, ну, ответ, Оль, вот он на этот вопрос, которым вы мягко-мягко подводите, вот, «Уклонись от зла и сотвори благо». Вот воцерковись. И это даст тебе осмысление твоей жизни, и вот это как бы желание вот эмоциональных качелей и встряски, они зачастую греховные. Вот, зачастую это именно человек...
2: Но вряд ли это праведный человек будет такой, так, ну сейчас я тут, значит, вот на перекресток выйду, там что-нибудь тоже покружусь, потом, опять же, да, там какой-нибудь веник из полыни тоже запалю, подышу этим ароматом, а потом еще зайду в церквушку местную, помою там полы. Но так не бывает, это какой-то супер-мега-комбо. Ну, давайте честно.
3: Начнем просто с того, что зайдем в церквушку и предложим свою помощь.
2: Но по пути наименьшего сопротивления легче надрать полынь, поджечь и что-нибудь там, в чем-нибудь себя убедить, что вот теперь уже точно все будет хорошо. Но ведь так не бывает.
3: Так не бывает. Чтобы добиться любого результата, необходим как раз-таки монотонный, местами скучный, но в среднесрочной перспективе такой продуктивный труд он необходим. Не ждите мгновенного решения своих проблем, дорогие наши соотечественники. Полынь сгорит. Вот. В лучшем случае вы потеряете только время на сжигание полыни, но вот хуже, что человек в этом открытом духовно и душевном состоянии будет подвержен всяким вот этим нехорошим злым силам. Потому что вот он, человек открывает себя наружу, да, приходите все флаги в гости к нам. Да, снимаем все пограничные заставы, будем жить со всеми мирно, никаких границ. Всему принципиально открываемся. И тогда и на этот призыв в первую очередь явятся ребята, о которых в Писании сказано, что они человекоубийцы и хотят погибели всему живому. И воистину не стоят, потому что нет в них истины. Вот в чем дело. Вот опять напоминание себе, что вот у нас состояние духовной бодрости, духовной брани. Вот в празднике Покрова людям, в частности, через блаженного Андрея Константинопольского, открылась одна часть духовного мира. Вот то, что выше человека, то, что в области божественного света находится. Но также, и об этом, может быть, не сказано вот в этой истории, но блаженный Андрей, как человек, сподобившийся от Господа вот этого духовного видения, он вполне вероятно мог прозревать и то, что ниже человека вот в этом духовном мире, мир падших ангелов, мир демонов. И Пресвятая Богородица, она, да, как бы, ну, вот в плане сиюминутном там покрыла от всякого зла вот от нашествия безбожных русов, да, но от нашествия демонского человек тоже нуждается в покрове, в защите, вот, и как раз, когда человек упражняется в христианской вере, в богообщении, в молитве, в участии в таинствах, он получает этот благодатный покров и защиту от темных сил.
2: Можно сказать так. Сначала, значит, в стремлении вот эти вот проделать что-то простое для улучшения своей жизни, придется бить себя по рукам, скорее всего, будет корежить, скорее всего, будут какие-то сомнения. А, вероятно, магическое мышление в какой-то момент будет перевешивать, но не сдавайтесь и сопротивляйтесь, потому что та самая, вот она, духовная брань, о которой мы говорим. Она здесь сейчас, а это не что-то описанное в книгах. Ну, конечно, и в книгах это тоже Священное Писание описано. Но, тем не менее, попробуйте на себе, поэкспериментируйте. Что вы только переводите, так сказать, кухонную всякую приправу. Вот. Не стоит сыпать соль на рану, делайте лучше хорошее и будьте в церкви и с умом подходите ко всем процессам, потому что не все так просто. Отец Дионисий еще говорил ведь, да, что не все так просто и очень легко сыграть в сатаниста.
3: Да, вот в этом как раз и парадокс, что вот какими-то такими, кажется, забавными, какими-то такими бытовыми магическими делами человек все больше от Бога отвращается и все ближе как раз-таки поворачивается к врагу рода человека.
2: Так сказать, через хихоньки-дыхахоньки в гиену огненную и гореть там до самого страшного.
3: Совершенно верно. Поэтому блюдите, как вы опасно ходите. И не ходите по всяким там пабликам, которые забивают ленту
2: ненужной информации. А еще ходите в хорошие книжные магазины, потому что мы в нашей постоянной рубрике «Православное чтение» рекомендуем всегда хорошие книги. И сегодняшний утренний эфир не исключение. Отец Илья, что сегодня вы рекомендуете?
0: Православное чтение.
2: Прекрасная книга, я вижу, у вас в руках.
3: Да, у нас в нашей рубрике «Православное чтение» регулярно происходит с моей прекрасной соведущей Олей коллаборация. Мы меняемся прочитанными книгами и рекомендуем друг другу вот не только в рамках эфира, но и в рамках подготовки к ним. Вот тут совсем недавно Оля похвасталась, что приобрела и прочитала хорошую книжечку, чтобы отец Илья могли сказать по этому поводу. Вот я эту книжечку заполучил для прочтения. Книжечка Алексея Варламова, которая называется «Случай на узловой станции». Это сборник рассказов. Вообще Алексей Варламов замечательный современный нам прозаик, филолог, исследователь русской литературы, лауреат многих литературных премий. У меня в книжном шкафу есть несколько книг в серии «ЖЗЛ», вышедшие из-под его пера. А вот этот сборничек рассказов «Случай на узловой станции», он не просто сборник, он, Атлантида, да, вот показывается на горизонте. Вот он так открывает для читающего русскую Атлантиду, где вот переплетается воедино что-то древнерусское, святорусское, советское, постсоветское, все в таком коктейле, и все очень и очень узнаваемое. Вот здесь есть рассказ про продажных журналистов, про служителей алтаря, которые мучаются от кризиса веры, про людей, которые пытаются найти ответ на вопросы извечные русские. Вот, где опохмелиться и в чем смысл жизни. То есть герои этой книги – это вот наши соотечественники, наши соседи, где-то, может быть, мы сами. Они плутают по жизни в незнакомых городах, теряются в степи, замерзают на случайных полустанках. В общем, такая жизнь, где-то она может показаться жесткой, вот, где-то слишком реальной, где-то спорные какие-то вещи есть. Ну, во всяком случае, хорошая книга, она заставляет тебя вступать в диалог. А я вот полкниги прочитал и в диалог с многими персонажами этих коротких рассказов вступил. Особенно вот, знаете, с тем священником, который исповедовал Великий пост. Вот устал как-то, походя, вроде бы обидел свою прихожанку, а потом побежал навстречу вот, исправлять свою ошибку, и в этом получил вот он большое облегчение своих духовных всех тягот. Вот, очень-очень это узнаваемо. Многие церковные сюжеты здесь тоже встречаются. В книге этого, в общем-то, светского прозаика, филолога и исследователя русской литературы. Итак, сегодня у нас в рубрике «Православное чтение» книга Алексея Варламова, сборник рассказов «Случай на узловой станции». Спасибо, Оля, за эту книгу.
2: Спасибо Алексею Варламову за эту книгу, тем более, что у нее такой эпиграф «Связь между людьми – единственное настоящее таинство». Так что рекомендуем к прочтению, и мне кажется, что это будет хорошим таким тоже и духовным упражнением, наверное, потому что живая жизнь на страницах.
3: Ну, как минимум, душевным упражнением, а на этом фундаменте построится и духовная жизнь.
2: Это точно. И на этой прекрасной ноте мы заканчиваем наш утренний эфир, а эфир на радио «Образ» продолжается. Мы идем праздновать праздник Покрова Пресвятой Богородицы, чего и вам желаем, наши уважаемые радиослушатели, так же, как и замечательного дня.
3: Доброго, благословенного, праздничного Покровского дня.
2: Всего доброго, услышимся.
1: Доброе утро на радио «Образ».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

Пресвятая Богородица, спаси нас. Многими содержим на пасме, к Тебе прибегаю, спаси низкий. О, Мать и Слово, и Дева, от тяжких и лютых меня спаси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Страстей меня смущает прелоси, многого уныния исполните мою душу. Умери от раковицы тишиною Сына и Бога Твоего всенепорочная. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, спаса родшуюся и Бога молю, Дева, избавите семи лютых, к Тебе во ныне прибегаю, простираю и душу, и помышление, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Недугающе телом и душею, посещение божественного и промышления от Тебе сподоби, иди до Богоматери, яко благая и благага же родительница.

0: Отче.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас. Предстательство и покров жизни моей я полагаю тебя, Богородительница Дева, ты мя корми ко пристанищу твоему. Благих виновно верных утверждений едино всепетая. Пресвятая Богородица, спаси нас. Молю Дева, душевные смущения и печалью моей бурю разорите. Ты, бо Богоневестная, начальника тишины Христа родила еси, едино пречистая. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, благодетелю родше добрых виновного, благодеяние и богатство всем источи, вся бо можешь, яко сильного в крепости Христа родше, Бога блаженная, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Лютыми недуги и болезненными страстьми иссязаему Деву, ты ми помози, исцеление бо неоскудное, я тебя знаю, сокровище пренепорочное, неиждеваемое. Спаси от бед, рабы Твоя, Богородице, яко все побозе к Тебе прибегаем, яко нерешимой стене и предстательству. Присри благосердием, всепетая Богородице, на мои лютые телесе озлобление и исцели души моей я болезнь. Моление теплое, истина необоримая, милости источниче, мирове прибежище, прилежно вопием Ти, Богородице, Владычице, при дворе, и от бед избави нас, едино вскоре предстательствующая.

Пресвятая Богородица, спаси нас, страстей моих смущений, кормчую родшие Господа, и бурю утеши моих прегрешений, Богоневестная. Пресвятая Богородица, спаси нас, милосердие Твоего бездну призывающую подашь мне, я же благосердного родшая и спаса всех поющих Тя. Пресвятая Богородица, спаси нас, наслаждающийся пречистое Твоих дарований, благодарственное воспеваем пение, ведущий Тя Богоматерь, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, надре болезни моя и немощи незлежащими, яко боголюбива, помози Богородица едино преснодево, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Надежду и утверждение и спасение стену недвижимую мучить тебя всепетая, неудобство всякого избавляемся.

Пресвятая Богородица, спаси нас, исполни чистое веселье сердце мое, Твою нетленную и дающую радость, веселье родшее виновного. Пресвятая Богородица, спаси нас, избави нас от бед, Богородица чистая, вечное родшее избавление и мир всяк ум приимущий. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, разрешим глупые прегрешения моих, Богоневесто, просвещением Твоей светлости, свет родшее божественный и привечный, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Исцели чистые души моей онеможение, посещение Твоего сподобшее, и здравие молитвами Твоими подашь.

Пресвятая Богородица, спаси нас! Смерти и тлеяка спасал ей, самся издав смерти, тлением смертью моей естество ято бывшее. Дева, моли Господа и Сына Твоего, врагов злодействия избавите. Пресвятая Богородица, спаси нас! Предстательницу Тя живота вем и хранительницу тверду Деву, и на пасти решащую молвы, и налоги бесов отгоняющую, и молюся всегда, от ли страстей моих избавите мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко стену прибежище стяжахом, и душ всесовершенное спасение, и пространство в скорбях от раковицы, и просвещением Твоим пресно радуемся, о Владычица и ныне нас от страстей и бед спаси, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. На дре ныне немощствуя лежу, и не сестление плоти моей, но Бога и спаса миру и избавитель недугов родшая, Тебе молюся, благой, от ли недуг восстави мя. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство к Отцу непреложное, не прессе грешных молений глас, но предварьека благая на помощь нас, верно зовущих Ти. Ускори на молитву и почисти на умоление, предстательствующе присно Богородица, чтущих Тя. Не има мы иные помощи, не има мы иные надежды, разве Тебе, Пречистая Дева, Ты нам помози, на Тебе надеемся и Тобою хвалимся, Твои бы есть мы раби, да не постыдимся.

Пресвятая Богородица, спаси нас, наше спасение, как же восхотелось и спаси устроите, в утробу девы и вселился еси, юже миру предстательницу показал еси, Отец наших Божий, благословенный еси. Пресвятая Богородица, спаси нас, Валители милости, Его же родила еси, Мати чистая, умоли избавитесь им от прегрешений и душевных скверн, верую зовущим, Отец наших Божий, благословенный еси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, сокровище спасения, источник нетления, тя родшую и столб утверждения и дверь покаяния зовущим показал еси, Отец наших Божий, благословенный еси, и ныне и присно и во веки веков, аминь. Телесные слабости и душевные недуги, Богородительнице, любовью приступающих ко крову Твоему, Дева, исцелите сподоби, спаса Христа нам родшая.

0: веки.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас. Помощи я же от Тебе требующая, не презри Деву, поющая и превозносящая Тебя вовеки. Пресвятая Богородица, спаси нас. Неможение души моей, исцеляющая телесные болезни Деву, да Тебя прославлю чистое вовеки. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, исцеление и богатство, издевающее верно поющим Тебе Деву и превозносящим неизреченное Твое Рождество, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Напасти Ты, прилоги отгоняющие страстей на хода Деву, тем же Тебя поем во все веки.

Пресвятая Богородица, спаси нас, только слез моих не отвратися, я же от всякого лица всяку слезу отъемшего, Дева Христа родшая. Пресвятая Богородица, спаси нас, радости мое сердце исполни Деву, я же радости приемшей исполнение, греховную печаль потребляющий. Пресвятая Богородица, спаси нас, пристанище и

0: и ныне и присно,
1: поскольку мы снова вспомним о чудесах, которые являет Божья Матерь каждому из нас, каждому человеку, который обращается к ней с верой и надеждой на ее помощь. Сегодня мы поговорим об иконе Псково-Покровской, которая не очень известна и не очень распространена на Руси и не очень известна в других регионах. Но эта икона воистину являет нам пример той помощи, которую оказывает Божья Матерь с верой к ней притекающим. Для тех, кто был в Псково-Печерском монастыре, те знают, что она находится там, в Успенском соборе, за вторыми столбами, перед иконостасом. И ее появление там, в Псково-Печерской обители, связано с событиями 1581 года, когда город Псков обступили войска польского короля Стефана Батория. События развивались драматически. Самая мощная европейская армия того времени. По русским источникам она составляла более 100 тысяч человек. И была руководима лучшим полководцем своего времени. И вот эта огромная армия надвинулась на город, в котором, не считая жителей, было всего 7 тысяч человек гарнизон. Брошенным на произвол судьбы псковичам оставалось либо сдаться, либо умереть, сражаясь. Псковичи выбрали второе. И в эту трудную минуту на помощь осажденному городу и пришла сама Богородица. По преданию старцу Дорофею, подвязавшемуся в расположенном недалеко от места штурма Покровском монастыре, предстало дивное видение. В лучах необыкновенного света он узрел Богоматерь, шедшую по воздуху. Пресвятая Богородица, пройдя по воздуху через городскую стену, возвала к себе Дорофея и сказала ему: «Старец, иди немедленно к боголюбивым воеводам и возвести им, чтобы прилежно и непрестанно молили Господа Бога и принесли бы старый печерский образ и хорук на стену города, где стою я, и чтобы поставили здесь одну пушку, а другую внизу, для стреляния из них по королевским шатрам и влево за королевские шатры», и указал своей рукой означенные места. Штурм был благополучно отбит, а в благодарность Пречистой Деве тогда же решено было соорудить храм во имя ее Рождества, ведь победа у стен Покровского монастыря была одержана 8 сентября по старому стилю или 21 сентября по новому, в праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Церковь была поставлена близ Покровской церкви у места пролома, через который могли бы войти захватчики, но не смогли благодаря помощи Пресвятой Богородицы. Эта церковь, соединенная с другой церковью Покровской, у этого пролома до сих пор стоит в этом месте, и в ней и сегодня совершается православное богослужение. Впоследствии в Покровскую церковь был написан образ Богоматери, по имени которой он и был назван и поставлен. И называется он, как я уже отмечал, Псково-Покровский. Уже в наше время, в 1944 году, немцы вывезли икону из России. В течение десятков лет после окончания Второй мировой войны считалось, что икона погибла. Но во время визита президента России в ФРГ в 2000 году канцлер Германии Герхард Шрёдер символически передал ему эту икону, которая, оказывается, до этого времени находилась в Германии. 7 сентября 2001 года в Пскове прошла торжественная встреча Псково-Покровской иконы Божьей Матери. И эта икона – живая часть древнего Пскова, живая часть истории древнего Пскова и неотъемлемая, как Троицкий собор или Покровская башня, без которых город Псков немыслим. Икона вернулась в свой родной город и сегодня находится в Троицком кафедральном соборе города Пскова.
2: Русские иконы.

0: Всякое дыхание да хвалит Господа.
1: Святость церкви.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Пути монашества, пути стяжания благодати, пути монастырской жизни многообразны в том случае, если они не противоречат церковным канонам и учению церкви. Киево-Печерский монастырь раскрыл для русского человека многообразие христианского монашеского подвига. Это выражено в поименовании святых монахов. Стоит перечислить лишь одни их поименования. Пимен многоболезный. Его подвиг был в том, что он много болел. Для него подвиг состоял в том, чтобы терпеть и не роптать. Для окружающих подвиг заключался в том, чтобы за ним ухаживать. Пимен постник, который выделялся святым постничеством. Евстратий мученик, который пострадал от иудеев. Мефодий нестяжатель. Все давали обеты нестяжательства, а Мефодий наиболее в этом прославился. Федор молчаливый, который принял на себя подвиг молчальничества. Никон сухой, который прославился именно сухим постом, во многом иссушил себя. Арсений трудолюбивый, который много подвязался в монашеских трудах на благо монастыря. Затем у монахов были различные дары. Например, Исаия чудотворец, Прохор лебедник, знаменит тем, что он брал лебеду и давал ее людям, и люди исцелялись от болезней. Также он брал эту лебеду, ее определенным образом готовил, пек из нее хлеб, и монахи поражались, насколько же вкусным был этот хлеб, совершенно неотличим от того, который был испекаем из пшеницы. Был Иеремия прозорливый, многие-многие другие. Вообще, наверное, стоит сказать о том, что вся жизнь Киево-Печерского монастыря в то время была жизнью святости. Они все были святыми, подвижники того времени Киево-Печерские. Были святые просфорники, были святые лошадники, были святые, которые подвязались открывание и закрывание врат. Были святые гробокопатели. Нам известен подвиг святого гробокопателя, который в пещеры погребал своих умерших братьев, и когда он видел, что не хватает места, он говорил останкам лежащих рядом умерших: «Подвиньтесь». И останки умерших слушались его и двигались. Много было чудесных подвигов. Это было, наверное, время святости, святости Киево-Печерской лавры. Храни вас всех Господь и Пресвятая Богородица.

Сегодня, 15 октября, церковь вспоминает священномученика Киприана и мученицу Иустину, святого юродивого Андрея, благоверную княгиню Анну Кашинскую, святого воина Феодора Ушакова. Не отчаивайтесь! Сии грозные бури обратятся ко славе России, написано на свитке, который на иконе держит адмирал российского флота Федор Ушаков. Церковь почитает великого флотоводца как святого. Он родился в 1745 году в Ярославской губернии в небогатой дворянской семье. Ушаков закончил морской кадетский корпус в Санкт-Петербурге. За всю свою службу адмирал Ушаков провел 40 кампаний, в которых не потерпел ни одного поражения, не потерял ни одного корабля. Ни один из его матросов не попал в плен к неприятелю. Помимо военных подвигов, Ушаков был известен как человек высокой духовной жизни. Выйдя в 1806 году в отставку, Федор Ушаков переехал в деревню Алексеевку, неподалеку от Сыноксарского монастыря. Адмирал последние годы жизни занимался благотворительностью и помогал обездоленным. В 1812 году он на собственные средства устроил госпиталь для раненых и содержал пехотный полк. Скончался адмирал в 1817 году. В 2001 году святой праведный воин Феодор был канонизирован.

0: Великие русские старцы. Жизнеописание, чудеса, духовные наставления. В эту книгу вошло все сохранившееся бесценное духовное сокровище, оставленное нам старцами Великой Руси. Поэтому ее можно причислить к тем книгам, в которых православный человек найдет ответ и утешение в различных жизненных обстоятельствах. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов. Иеросхимонах Михаил Питкевич. Годы жизни 1877-1962.
1: Отец Михаил Питкевич был последним великим валаамским старцем. В 1926 году обитель оказалась за пределами России, и в угоду интернациональному экуменическому движению «Финская церковь», руководимая Константинопольским патриархатом, заставила валаам перейти на западный календарь. Валаамцев, отказавшихся принять новые летоисчисления, судили, запугивали, ссылали в дальние скиты, с позором выгоняли совсем с монастыря. Некоторые даже были посажены в тюрьму в Выборге, как нарушители порядка. Не выдержав, многие монахи уехали в Сербию и даже в Советский Союз. Отец Тимон, такое имя носил старец до принятия схимы, был во главе старостильников и убеждал других крепко держаться чистоты православия. Уезжать он не хотел и решил все терпеть до конца в своем монастыре. «Хоть живьем закопайте», — отвечал он своим судьям, правящей партии монастыря, «не отступлю от своих слов, от того, что мне заповедал старец еще до поступления в монастырь». Вместо старца Михаила, который был духовником монастыря до раскола и умер от разрыва сердца в ссылке на Предтеченском острове, духовником тех, кто держался старого стиля, стал отец Тимон. Тяжелые дни наступили для оставшихся верными чистоте православия. За ними следили, придирались, обвиняли в том, чего они не делали, издевались, посылали на всякие неподходящие послушания. Отцу Тимону приказали оставить Гефсиманский скит, где он подвязался, и перевели его в монастырский корпус. Дали келью среди других, что ему было очень тяжело после скитской тишины и уединения. Пользуясь разрешением владыки, старостильники, испросив себе пустое помещение, глиномятку после прекращения производства изделий из глины, устроили в ней себе церковь, где совершалась служба в 4 часа утра ежедневно. Многие миряне в те дни посещали валаам, ища у старцев ответы на волновавший тогда всех вопрос о церковном расколе и о том, что правильно и чего надо держаться. Отец Тимон непрерывно продолжал свой молитвенный подвиг, ежедневно служа литургию тихо, незаметно, стараясь не раздражать своих преследователей. В 1939 году, в декабре месяце, во время Финской войны, валаам был эвакуирован. С горечью и скорбью покидали старцы свою обитель. Иконы, утварь, ризница, музей и часть библиотеки были вывезены. Несколько колоколов тоже отцы взяли с собой. Но весь валаам, его чудесные скиты в своей неповторимой красоте, ценнейший рукописный валаамский патерик, большие колокола – все это осталось. Отцы были увезены вглубь Финляндии, в деревню Каннокоски. Здесь все они очень тесно и скученно были размещены в помещении школы на берегу озера среди леса близ деревни. Отец Тимон опять был лишен своего любимого уединения, но и тут, несмотря ни на какие трудности, не прекращал ежедневного служения божественной литургии. Отделив сарай, где был сложен разный хозяйственный хлам уголок, он его вычистил, прибрал, устроил там престол на снятый с петель старой двери, все вокруг закрыл пеленами, поставил иконы и на антиминсе совершал службу. Убогий сарай, подобно Вифлеемской пещере, превратился в палату, где совершалось величайшее таинство. Одна мысль о величии этого таинства совершаемого в углу убогого сарая, еще более поражало и умиляло. После войны монастырь приобрел имение, которое ныне носит имя Новый Валаам. Война закончилась, Москва диктовала свои условия Финляндии, тот же игумен, который преследовал за старый стиль под влиянием политических событий, сразу, также под их влиянием, а может быть под влиянием страха, перешел опять со своей братьей на старый стиль. Раскол был ликвидирован. В монастыре водворилось единообразие, но все-таки осталось два направления – финское и русское. После принятия схимы в 1946 или 1947 году старец Михаил совсем уединился, даже в храм не выходил, совершая у себя каждый день литургию. Хотел он совершенно уйти в затвор и никого больше не принимать. Но, говорит, как только хочу от вас всех отказаться, вижу вокруг себя множество бесов. Верно, за ваши молитвы Господь хранит еще меня, смиренно заключил старец. И духовные чада продолжали посещать старца. У старца было 10-15 постриженец-монахинь, не считая монахов. Своих духовных чад, особенно тех, кого хорошо знал, принимал у себя каждый день, и монахинь причащал святых тайн каждый день. Кто приезжал к нему со своими горестями и тяжестями, хорошо знал его силу, силу любви старца. Придя в убогую келью, каждый чувствовал, будто все растает и уйдет без следа, как не бывало. А если что и останется, старец это сразу увидит и легко, наводящим вопросом, вскроет язву или даже без вопроса строго скажет: «Гони, гони от себя этого беса!» Назовет то, чем страдает душа. «Гони именем Иисусовым!» Отец Михаил, относясь к каждому очень снисходительно, по силе устроения и духовного роста, сам к себе был очень строг и был великий постник. Уже до схимы перестал он брать из трапезной горячую пищу. Случилось это так. Пришел я за едой к трапезнику, а он мне говорит: «Что ты пришел? Ты ведь ничего не работаешь». И правда, подумал я, что от меня монастырю пользы? Поклонился трапезнику и ушел. С того дня уже больше не ходил он за горячей пищей. Хлеб, чай, сахар, в скоромные дни молоко выдавали всем на руки в келье. Жившие при обители монахини-прачки приносили старцу то похлебку, то кашицу, но старец сокращал их все больше и больше, почти до минимума, а в последнее время и совсем отказался от посторонних услуг. Даже не позволял мести свою келью. Сам варил иногда манную жидкую кашицу, две ложки. Иногда в скоромные дни съедал яйцо. Супов, похлебок никогда не варил. Чай, хлеб. И в скоромные дни подкреплял себя кофе, который очень ему нравился. Говорил: «Силы дает». Когда в 50-х годах возобновилось церковное общение между финляндской и русской церковью, русские иерархи, посланцы московского патриархата, стали приезжать в Финляндию устанавливать церковные отношения. Почти все посещали Новый Валаам. Крутицкий митрополит Николай, посетивший Новый Валаам, спросил у тогдашнего игумена Иеронима, кто из братьев мог быть его духовником, и игумен указал ему старца Михаила, с которым он беседовал долгое время. Митрополит Николай просил игумена, чтобы он разрешил старцу принимать и наставлять желающих получать духовные наставления, особенно священнослужащих. К митрополиту Николаю старец сначала относился очень сдержанно, но потом, видимо, переменил мнение. Старец считал, что патриарх Алексий и митрополит Николай стремятся сохранить церковь и изберечь от посягательства безбожников. В оба свои приезда на Новый Валаам митрополит бывал у старца подолгу, сидя против стены, где были фотографии царской семьи и отдельно маленького наследника. Митрополит Николай, покачав головой, скорбно сказал: «Мученики они, мученики», повторил несколько раз. Старец подарил митрополиту четки. Служа каждый день божественную литургию в своей убогой келье, начиная молитву в 11 часов вечера, старец ко времени отъезда на родину в 1957 году поминал за 8 тысяч имен. И это были не только имена, но живые души, каждый со своим ликом, Около каждого имени была сделана его рукой заметка, по которой он знал, кто тот, за кого он молится. Около 7 утра можно было видеть в окне его келии, затянутым плотной синей занавеской сбоку полосочку света, он еще стоял на молитве, а около 8 двери его были открыты для тех, кто нуждался в его поддержке, в утешении и совете или приходил каяться в своих грехах. Постепенно старец приходил к мысли оставить новую Валаамскую обитель и выйти из юрисдикции обновленческой финской церкви. Когда валаамцам предложили переселиться в Троицкий монастырь в США, они отказались. Старец сказал: «Там капище сатаны, центр сатанистов». Когда же ему возразили: «А что же в нашей России теперь?» Он ответил: «Это земля мучеников, земля исповедников, полито их кровью, очищается, как золото в огне». Тогда же старец произнес слова, в которых изложил взгляд на положение церкви в Советской России. «Во всем есть две стороны. Вот святой Михаил, князь Черниговский, и боярин Феодор, попавший к татарскому хану, приняли мученическую смерть. Богу было угодно дать власть язычникам над нашей большой родиной, и князь, повинуясь гражданским законам, соглашается поклониться этой земной власти. Но когда от него потребовали они, чтобы он поклонился их идолам, он отказывается от княжеской власти, славы, от жены, детей и отдает свою жизнь за верность Господу. Так и сейчас в России гражданским властям приходится повиноваться, но твердо держаться своего, хоть на крест, хоть на распятие. Так теперь у нас на родине две стороны». Старец хотел, по его словам, умереть на своей родине со своим страдающим народом. Прожив в монастыре 50 лет, 80-летний старец с 6 другими валаамскими монахами, отцом Лукой, отцом Борисом, отцом Исавром, отцом Геннадием, отцом Сергием, отцом Гурием, уехал на родину. В Псково-Печерской обители, куда старец попал после недолгого пребывания в одном из молдавских монастырей, он сразу стал затворником. В храме почти не бывал, ежедневно служил литургию у себя в келье. Он был слеп на один глаз, слаб, очень худ и никуда не выходил. К тому же старец сразу почувствовал новые отношения властей к церкви. Его письма проверялись, не допускали верующих, не разрешали встречаться с паломниками и духовными чадами. Старец всегда хотел умереть на Пасху или Благовещение. И Господь действительно судил старцу мирно умереть на Благовещение в 1962 году.
0: Великие русские старцы. Продолжение книги «Великие русские старцы» вы услышите в следующих программах.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят иси Божий Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл меси, Господи, умой просвети сердце, и уснемой отверзивая же пети Те, Святая Троице. Свят, свят, свят, иси Божия Богородица, и помилуй нас. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, свят, иси Божия Богородица, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался иси на мя ленивого и грешного, ниже погубил мя иси со беззаконьми моими, но человеколюбствовал иси обычный и в нечаянии лежащего воздвигал мя иси, вое же утренните и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь о словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедро Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое ознаю и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, якогда оправдившися во славе всех Твоих и победишь внегда судите Ти, себо беззаконник зачат есть мы во грехах роди мя, мать моя, себо истину возлюбил иси, безвестно и тайной премудрости Твоей я явил мя иси, окропиши мя сопом и очишися, омыши мя и паче снегу убелюся, слуху моему даси радости веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто созижди во мне, Божий, и дух прав обнови в утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего, святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего и Духа Владычнему утверди имя, научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся, избави меня от края Божий, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мое отвертиши и уста мои возвестят хвалу Твою, я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо, все сражения не благоволиши, жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижи. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосищутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, и видим же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес,
и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечеся, распятого же за ныне при Понтистем Пилате и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судите живым и мертвым, Его же царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую единокрещение Его оставление и грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко не калиши сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь переношу Те спаси, и припады и вопиюти, не дашь мне уснуть и во греховне смерти, но ущедри мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне ночне во сиями день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбщий, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное, Ты быси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подобие мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божией силы всякие плоти, вышних живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенных человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же есть применение или приложение осенение, сам бессмертный Царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и даже празднующий глаз непрестанный и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты быси истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавших нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудные плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянии лежащее ны воздвиглось и, Твои же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очи, са и ум наш от тяжести.

Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога Небеса, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшее, умершлено мя страсть мя оживи, я же свет не вечерний родшее, душу мою ослепшую и просвети». О дивная владычня палата, дум Духа Божественного меня сотвори, врача родшие, уврачи души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурю и кости земли покаяния направи, избави меня огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да меня не явиши бесом радования, и же многим грехом повинника, но восотвори меня обечатчего нечувственными при непорочные согрешении, странные муки и всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского меня превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненно скверное и все непрочное, души тленных мне пакости избави Христа прилежно умоляющий, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, аще бодел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многих щедротых и неизреченной милости, верую по мя, рекла сей, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тя спасает отчаянные, все верую, спаси мя, яко Бог мой и святый и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящащий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, тогда отвечает, тогда оправдит меня, тогда покажет мне причастника славы Твоей вечная, да и не похитит меня сатана и похвалится слове, еже отторгнуть меня от Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать о тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангели, предстояй окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телеси, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангели Божий, хранители и покровители окаянное мое души и тело, вся мне прости, и ликами тя скорби их во вся дни живота моего». Яче, что согрешив предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения и противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за меня, как Господа, да утвердит меня в страсти своем и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный си от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохрани крестом Твоим жительством. Достойно есть якого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Богослову родшую, сущую Богородицу Тебя величаем.

0: веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ея. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в однисия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: «День за днем» со священником Андреем Андроновым.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами продолжаем читать Евангелие от Луки, 6 главу, с 12 по 19 стих. Вот как звучат эти евангельские строки на современном русском языке. «В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами: Симона, которого назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Иакова Алфеева и Симона, прозываемого Зелотом, Иуду Яковлева и Иуду Искариота, который потом сделался предателем. И, сойдя с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа из всей Иудеи, Иерусалима и приморских мест тирских и сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех». Об избрании апостолов Лука рассказывает примерно так же, как и другие евангелисты. Он лишь добавляет, что перед избранием взошел он на гору помолиться. Эта подробность указывает на чрезвычайную важность последовавшего затем события. Берег моря обычно был местом постоянных народных собраний, а в горах, которые находятся к северу от Тивериадского моря, можно было найти место довольно уединенное. Спаситель уходит туда, чтобы оторваться от толпы, и в уединении он всю ночь молится. На следующий день Христос призывает к себе на гору учеников и избирает из них 12, которых называет апостолами. Еще в Ветхозаветной церкви существовали посланники. По-гречески они как раз и назывались апостолами. Но роль посланников была слишком скромна. Они развозили почту между рассеянными общинами Израиля, извещали о праздничных датах, разрешали некоторые споры и собирали пожертвования. Обычно посланники ходили по двое, обеспечивая связь между городами. Будущей церкви необходимы были такие посланники. Но их роль виделась Спасителю гораздо шире. Из преданных слушателей и ученики должны были стать деятельными сподвижниками Христа. Апостолы пойдут на проповедь, возвещая о наступлении Царства Божия. Они смогут творить чудеса, подтверждение того учения, которое будут проповедовать. Апостольская проповедь, скорее всего, приведет к столкновению с миром, не способным вместить учение о Божьем Царстве. Апостолы должны быть готовы пострадать за Христа. Спаситель поименно называет 12 и разъясняет им их миссию. Они должны проповедовать Царство Божие, новую жизнь там, за гробом. Она ожидает каждого, кто войдет в это царство. Отныне апостолы пойдут к страждущим, исцеляя телесные недуги и проповедуя Евангелие. Теперь каждый их день принадлежит Богу и людям. Христос спускается с новоизбранными апостолами с горы. Он становится на одной из площадок, каких много в палестинских горах. Перед ним собирается множество людей из самых разных мест. От Христа исходила такая сила, что страждущие от нечистых духов исцелялись. Эта сила врачевала не только телесные, но и духовные болезни. О том, что происходило дальше, мы с вами поговорим в следующий раз. До свидания. Храни вас Бог.
0: Евангелие. День за днем.
2: Песнопение Божественной Литургии.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла на Соборной площади Киево-Печерской лавры после Божественной литургии 28 июля 2012 года.
2: Хотел бы напомнить вам слова евангельского чтения от Иоанна, где Господь называет себя пастырем добрым, а паству свою, то есть всех нас, называет овцами. И вот какие замечательные слова находим в этом отрывке Евангелия от Иоанна. «А овцы идут за ним, потому что знают его голос». Мы знаем, что у людей существует иной взгляд на мир и на Бога. Некоторые Бога отрицают, а некоторые горделиво противопоставляют себя всему тому, что известно о Боге из Его Слова. Некоторые бросают вызов Богу, некоторые возносят хулу на имя Божье, но все они овцы, только не слышат голоса своего пастуха, своего пастыря. А какие же голоса слышат люди сегодня? А те голоса, которые громко звучат, которые привлекают своей силой, либо видимой силой, ссылки на человеческое знание и на логику, либо силой, которая посредством денег трансформируется в огромную мощь средств массовой информации, многократно усиливая не Божий голос. Но есть еще какой-то голос, который иногда все мы слышим сильнее, чем голос Божий. Это голос нашей плоти, голос греха. И отзываемся на этот голос, не ведая, что творим. Опять-таки, хоть тот, кто однажды пас овец, знает, как они устремляются туда, куда устремляется одна овца. Как, не думая, они устремляются по пути, который может привести их к гибели. Это психология стада. Делай так, как делают другие. Ни о чем не размышляй, не слушай никого. Кто-то услышал какой-то голос, позвал, иди за ним. А уж если этот голос многократно усиливается средствами массовой информации, если он многократно повторяется, то как уж там его не услышать? Как там разобрать этот голос Божий или это голос врага рода человеческого? И люди оценивают поступающую к ним информацию по количеству этой информации и, наконец, тонут в ней, теряя способность идти своим путем. А как же узнать голос Божий? Есть ли у нас хоть какой-то внутренний инструмент? Есть ли у нас хоть какая-то возможность различать голоса, различать духов? И мы знаем, что есть. Бог сотворил человека по образу своему и в нас вложил этот инструмент распознания добра и зла. Это голос нашей совести, это состояние нашей души. Не каждый человек, имея этот инструмент опознания божественной истины, может его безошибочно употребить. Потому что, будучи свободным, каждый из нас может этот внутренний камертон разрушить или настроить на неправильную волну. Тогда злое будем воспринимать как доброе, греховное как святое, а ложь как правду. Именно поэтому, говорит Господь, блаженны чистые сердцем, потому что они увидят Бога. Чистота сердечная, сохранение святости внутреннего мира – это и есть критерий истины. Это и есть инструмент, безошибочно определяющий, что от Бога, а что от иной, темной и страшной силы.
0: первосвятительское

0: Сегодня, 15 октября, Православная Церковь празднует память священномученика Киприана, мученицы Иустины, мученика Феоктиста и других святых. В III веке жил в Антиохии знаменитый колдун по имени Киприан, родом из Карфагена. Это древний город на севере Африки. Он еще в детстве посвящен был на служение языческому богу Аполлону. В 7 лет родители отдали его чародеям для научения бесовской мудрости. Он учился в разных городах. Был на горе Олимп, в египетском Мемфисе. Впоследствии Киприан рассказывал, что видел сатану, и тот похвалил его разум и обещал во всем помогать. К 30 годам Киприан закончил свое обучение у вавилонских мудрецов и пришел в Антиохию. Он поражал всех знанием тайных наук и чудесами, которые совершал с помощью темных сил, управляя стихиями, посылая болезни и возбуждая в людях пороки. В Антиохии тогда жила со своими родителями девица Иустина. Ее отец был языческим жрецом. Однажды, сидя дома у окна, Иустина случайно услышала слова проходившего мимо диакона. Он говорил о воплощении Господа нашего Иисуса Христа, о том, что Он родился от Пречистой Девы и, сотворив многие чудеса, пострадал ради нашего спасения, воскрес из мертвых, вознесся на небеса и царствует вечно. Иустина захотела совершеннее научиться вере у диакона, но не осмелилась искать его из-за девической скромности. Она стала ходить в церковь и слушать Слово Божие. В ее сердце действовал Святой Дух, и Иустина уверовала во Христа. В скором времени она привела к вере и свою мать, а затем и престарелого отца. Иустина, возлюбив небесного жениха своего Христа, служила ему прилежными молитвами, девством и целомудрием, постом и воздержанием. Но враг, ненавистник человеческого рода, видя такую ее жизнь, начал пакостить ей. Необычайная красота святой Иустины привлекла внимание богатого юноши, язычника Аглаида. Он подстерегал ее на пути в храм, соблазнял на блуд, потом предлагал супружество. Но святая Иустина решила хранить девство, посвятив себя Господу Иисусу Христу, и отказала Аглаиду. Юноша, распаляемый дьяволом, пытался силой похитить ее, но сбежавшиеся на крик люди отбили девушку. Тогда Аглаид обратился за помощью к знаменитому чародею Киприану, обещая ему много золота. Киприан самонадеянно обещал юноше возбудить в девице страсть, так что она сама будет искать его любви. Он призвал беса и поручил ему разжечь в сердце Иустины плотское вожделение. Когда святая по обычаю встала ночью на молитву, она вдруг ощутила в своем теле волнение, бурю, телесные похоти. Ей пришел на память юноша Аглаид. Девица удивлялась и сама себя стыдилась, ощущая, что кровь ее кипит. Она теперь помышляла о том, чего всегда гнушалась. Она поняла, что на нее воздействует дьявол, и обратилась к оружию крестного знамения и молитвы. После долгой молитвы настало спокойствие в теле и сердце Иустины. Пламя вожделения погасло, кипящая кровь успокоилась. Иустина прославила Бога. Бес же возвратился к Киприану и сказал, что ничего не достиг. Киприан спросил его, почему. Бес нехотя признался: «Я потому не мог одолеть ее, что видел на ней некое знамение, которого устрашился». Киприан посылал к деве и других бесов с разными искушениями, но Иустина побеждала их. Тогда Киприан начал мстить за свою неудачу и напустил сначала на близких Иустины, а потом и на весь город язвы и болезни. Горожане, считая Иустину виновницей бедствия, с гневом убеждали ее выйти замуж за Аглаида. Иустина успокоила людей и сказала, что эти беды скоро кончатся, что и случилось после ее молитвы к Богу. Убедившись, что силы крестного знамения и Христова имени ничто не может победить, Киприан пришел в себя и сказал дьяволу: «О губитель и обольститель всех, ныне я узнал твою немощь. Если ты боишься даже изображения креста, то что будет, когда сам Христос придет на тебя? Я понял, какое ты ничтожество. Отступи от меня, проклятый, отступи. Теперь я буду умолять христиан, чтобы они помиловали меня». Дьявол бросился на Киприана и начал бить и давить его. Киприан уже едва живой воскликнул: «Боже Иустины, помоги мне!» Затем, подняв руку, перекрестился, и дьявол тотчас отскочил от него. Тогда Киприан взял все свои чародейские книги и пошел к христианскому епископу Анфиму. Упав в ноги епископу, он просил оказать ему милость и совершить над ним святое крещение. Епископ подумал, что колдун пришел к нему с какой-нибудь хитростью. Тогда Киприан со слезами рассказал все и отдал свои волшебные книги на сожжение. Видя его смирение, епископ наставил его в святой вере, а затем повелел готовиться к крещению. Книги же его сжег перед всеми верующими гражданами. Через год Киприан был рукоположен в сан священника и вскоре и в сан епископа. Святые Киприан и Иустина, которую он поставил игуменей женского монастыря, много послужили распространению и утверждению веры. Начальник области, получив донос, обвинявший Киприана и Иустину в том, что они отвращали народ от языческих богов, повелел схватить святых и обратить к идолопоклонству через пытки. Святые мученики были непоколебимы. По приказу императора их убили мечом. Это случилось в 304 году. Воин Феоктист, видевший страдания святых Киприана и Иустины, обратился ко Христу и исповедал себя христианином и тоже был убит мечом. Об этих и о других святых можно прочитать и послушать на портале «Азбука веры».
1: Церковный календарь.

0: Вопрос священнику.
1: Здравствуйте. В эфире программа «Вопрос священнику». У микрофона шеф-редактор «Радиообраз» Ирина Вдовина. Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за вопросы, которые вы присылаете в нашу редакцию. Телефон нашей редакции плюс 7 902 302 84 44, или же еще один номер 246 73 88. Сегодня на один из ваших вопросов будет отвечать клирик Нижегородской епархии протоиерей Николай Алясов. Добрый день, отец Николай.
2: Добрый день.
1: Сегодня у нас вопрос от Ирины. Ирина пишет: «У подруги беда. Она просит меня соврать ее мужу, чтобы ее прикрывать. Говорит, иначе в семье будет скандал. А я не хочу врать, но и боюсь потерять дружбу. Вот где тут граница христианской любви? Помогать или не участвовать во лжи?»
2: Ой, такой вопрос очень неоднозначный. Есть такая удивительная у нас с вами, на мой взгляд, пословица: «Хочешь потерять друга, скажи ему правду». Вот это, наверное, как раз из этой оперы, из того вопроса, который мы сейчас слушаем. Смотрите, что у нас получается. Я бы посоветовал, наверное, Ирине сейчас, насколько это возможно, сделать все от себя зависящее, чтобы отойти в сторону. Почему? Потому что тут вопрос не в сохранении дружбы. Вопрос в том, чтобы не вносить в чужую семью, в чужой брак проблему. Она, может быть, уже есть, эта проблема, но ее, наверное, оголять они должны сами, без посторонней помощи. А бывает ведь, знаете как? Бывает, что-то произошло. Кто-то ошибся, кто-то, может быть, даже упал. Если человеку дать возможность, это не всегда работает, но я просто говорю, такой вариант возможен. Дать шанс, он может исправиться. Ведь не всегда же человек падает, он, может быть, еще и ровно стоит. Вот. А если кто-то в момент того, как все это произошло, его обличит, может получиться так, что шансов на вставание мы ему не дадим, на подъем на этот. То есть брак может распасться. А потом уже человек куда понесет, это уже один Бог знает. Поэтому я считаю так: если что-то там происходит у них, я не знаю, скорее всего, ничего хорошего не происходит. Но, тем не менее, нужно, наверное, для себя задать вопрос: что я хочу? Вопрос не в дружбе. Я хочу развалить семью или я не хочу развалить семью? Если человек не хочет в этом участвовать, в зле, потому что развал семьи – это зло, наверное, ему нужно сейчас сделать все от себя зависящее, чтобы отойти в сторону настолько, насколько ситуация пройдет, и его не будут спрашивать о том или ином, скажем так, действии, поступке там или той или иной ситуации. Как-то так. Нужно дать шанс.
1: То есть подруге нужно
2: не вмешиваться,
1: отойти и не бояться, что дружба будет врозь. То есть не это главное сейчас, а главное сохранить отношения.
2: Конечно,
1: да?
2: Отношения между мужем и женой. Не между подругами, а между мужем и женой.
1: Ну вот, а понятие «святая ложь», да, вот хорошо, подруга отойдет в сторону. В отношении, например, как-то сейчас трещат по шву вот в данной ситуации.
2: Может быть, они не трещат, но они готовы треснуть.
1: Да, но вот все равно иногда бывает так, что мы не всегда говорим правду близким людям.
2: Да.
1: Оправдана ли святая ложь в таких случаях?
2: Вы знаете, очень вопрос непростой и неоднозначный. Я, когда ко мне приходят люди на исповеди там спрашивать, или вот, допустим, не на исповеди, а в беседах, я предлагаю молчать. Почему? В Евангелии Христос достаточно четко и категорично дает определение лжи. Вы только вслушайтесь слова. К иудеям он обращается. Не ко всем. «Вы отца вашего, дьявола есте, и похоти отца вашего хочете творите. Он человека убийца бе искони, и воистине не стоит, яко несть истины в нем. Егда глаголит лжу, от своих глаголит, яко ложь есть, и отец лжи». Смотрите, какая интересная фраза. Было время, когда я учил семинарии. На первом курсе мы заучивали наизусть какие-то фрагменты из Священного Писания, не только из Священного. Я просто хочу сказать, что это не какое-то достижение, это любой выпускник семинарии должен знать, у кого память позволяет, конечно. Вот. Вы не думаете, что я какой-то великий, и упаси Бог, нет. Просто вот так вот как-то легло очень хорошо на сердце вот это определение: «Яко ложь есть, и отец лжи». Кто? Дьявол. Ну, теперь давайте подумаем. Мы с вами, если имеем отношение к Богу, ну, тут уже, наверное, сложно комментировать более чем, уже все сказано, да? Либо уж вы с Богом, помните советские годы, в школах, где-то в садиках, может быть, в каких-то техникумах или каких-то других учебных заведениях, не знаю, я все не проходил, говорили о том, что горькая правда лучше, чем сладкая ложь. Вот если вы боитесь, например, за человека, который пережил инфаркт, боитесь его лишним чем-то травмировать, там что-то с ребенком происходит, там еще прочее, тут, наверное, нужна не ложь, а нужно молчание. А в большинстве случаев, когда мы, в общем-то, не с заботой о других, а с заботой о себе, о своем, так сказать, шкурном интересе, ну, здесь, наверное, вопрос сам в себе открытый. Почему? Потому что, ну, нужно говорить как есть.
1: Благодарю вас, отец Николай. Сегодня на вопрос Ирины в программе «Вопрос батюшки» отвечал клирик Нижегородской епархии протоиерей Николай Алясов. Дорогие наши радиослушатели, вы можете звонить к нам в редакцию по телефону 902-302-84-44 или по телефону прямого эфира 240-673-88, оставить свои вопросы, на которые наши батюшки обязательно ответят. Спасибо, что были с нами.

0: Вечная мудрость.
1: Душа, питающая ненависть к человеку, не может быть в мире с Богом, сказавшим: «Если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Если человек не желает мириться, ты, однако, сохрани себя от ненависти, чистосердечно молясь о нем и не злослови его. Преподобный Максим Исповедник.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будь мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же и си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, святый си Божий Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл меси, Господи, умой просвети сердце, и уснем и отверзи во еже пети Те, Святая Троице. Свят, свят, свят, еси Божия Богородица, и помилуй нас. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, свят, еси Божия Богородица, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался и синамя ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззаконими моими, но человеколюбствовалось и обычный и вничайный лежащего воздвигал меси, во еже утренте и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста поучатися словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедро Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, яко беззаконие мое ознаю, и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, якогда оправдившися во славе всех Твоих, и победишь внегда судите Ти, себо беззаконник зачат есть мы во грехах родимя мать моя, себо истинно возлюбил Иси, безвестно и тайной премудрости Твоей я явил мне Иси, окропивши меня сопом и очишуся, омывши меня и паче снегу убелюся. Слуху моему дасть радость и веселье, возрадуется кости смиренная. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святого не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди меня. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от края Божия, Боже, спасения моего. Возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мое отвертиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо, все сожжения не благоволиши. Жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимы же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес,
и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечеся, распятого же за ныне при Понтистем Пилате и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судите живым и мертвым, Его же царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение Его оставление и грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь приношу Ти спаси, и припады и вопиюти, не дашь мне уснуть и во греховне смерти, но ущедри мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне начне во сей день безгрешен Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное, Ты быси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божией силы всякие плоти, вышний живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнизем, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты быси истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшее к нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудные плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянии лежащее ны воздвиглось и, Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сноленности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедовать о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем Христовых заповедей, бдете к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши Бог.

0: волнуюсь.
1: Затем, по просьбе младшего сына Василия, она перебралась в Кашинский Успенский монастырь. Там святая приняла схиму с именем Анна. 15 октября 1368 года благоверная Анна Кашинская мирно скончалась. Чудеса при ее гробе начались в период смутного времени. В 1611 году, во время осады Кашина литовскими войсками, церковь почитает святую Анну за ее душевную стойкость.

0: Добрый день, начинается с доброго утра. Мы приветствуем всех на частоте 98 FM.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели.
2: Доброе утро, здравствуйте.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро на радио «Образ».
0: Чтобы стать крылатым, нужно стремление к полету, говорил Гагарин, и, кажется, эти слова не только про космос. Здравствуйте, друзья! Мы приветствуем вас на частоте 98 FM в Нижнем Новгороде. Это утро на радио «Образ». Меня зовут Ольга Максимова, и со мной в утренней студии сегодня иерей Илья Третьяков. Доброе утро, отец Илья.
1: Доброе утро, Оля. Доброе утро, дорогие наши радиослушатели. Люблю я авиационную тему. Вот, она так некогда ввязавшись в мое хобби через аэрофобию, вот, я сделался большим аэролюбом и человеком, который вот, ну...
0: Понимает, как летает самолет.
1: Вот, нет, ну, понимать теоретически, да, но вот почему же я не пилот и не летаю, вот, периодически это вот тоже, это есть некое придыхание. Вот я, вы Юрий Алексеевич Гагарин вспомнили сейчас в начале нынешнего утреннего эфира, а я вспомню легендарного совершенно человека в советской авиации Андрея Николаевича Туполева. Вот, те самые линейки самолетов Ту и конструктор

0: Московское бюро его имени. Вот когда ему какой-то... Есть, в общем, это такая притча в языцах с его именем связана. Когда ему там принесли чертеж какого-то самолета, вот, беглого взгляда Андрея Николаевича хватило, чтобы вынести свой вердикт. Этот самолет не полетит. Говорит, Андрей Николаевич, почему? Вот расчет. Вот, все должно быть хорошо. Вот. Этот самолет не полетит. Почему? А потому что он некрасивый. Вот некрасивые самолеты не летают. И действительно, посмотрев на силуэты самолетов, вышедших из конструкторского бюро ТУ, видно, что все это не только современные для своего времени были летательные машины, но и вот они очень и очень именно эстетически преисполнены, эти птицы, взмывающие вверх, потому что особенно легендарные тушка 154, которая просто флагман, и многие-многие годы перевозила жителей Советского Союза, а после уже и Российской Федерации по разным направлениям, но, к сожалению, эта эпоха ушла, хотя сейчас есть много попыток возродить современное авиастроение. Дай бог дожить нам и до современных экономичных, эргономичных и по-туполевски красивых машин в нашем отечественном воздушном пространстве.
1: Да, это было бы здорово, тем более учитывая то, что происходит на мировом рынке, вообще авиарынке в том числе. Так что вполне, мне кажется, логично возродить авиастроение и так далее. Но сегодня не про авиастроение мы поговорим, хотя, конечно, человек — это тоже определенный механизм. И,
0: устремленный от земли к небу, поэтому летать тоже надо.
1: Вот именно, да. И тем более, чтобы у всех была возможность полететь, и чтобы поддержать в этом полете ближних можно было с пониманием того, что происходит и как это делать. Сегодня поговорим мы про международные день напоминания о проблеме, связанных с раком молочной железы. По решению Всемирной организации здравоохранения 15 октября признан Всемирным днем борьбы с раком молочной железы. Ну, с раком груди, по-другому говоря. Неспроста этот день особо обозначен в календаре. К сожалению, рак груди – самый распространенный вид онкологии у женщин. И только в России заболевание диагностировано более чем у 60 тысяч пациенток, но это данные, мне кажется, 2025 года, а то и раньше, потому что, насколько я помню, в прошлом году была пресс-конференция в Нижегородском областном информационном центре, и там как раз онкологи говорили о том, что диагностирование рака молочной железы вышло на новый уровень, теперь определить его можно на нулевой даже стадии, и количество диагнозов увеличилось, но и качество, и процент ремиссий тоже взлетел буквально как тот самый самолет, красивый, легкий и игристый. День борьбы с раком молочной железы призван информировать о проблеме и рекомендовать пройти диагностику, рассказать про доступное лечение, а также морально поддержать женщин, которые борются с болезнью. И вот здесь возникает нормальный и даже как будто закономерный вопрос от светского, наверное, человеку церковному. А как же все вот это происходит при моменте смирения? Ведь отец Илья, мы нередко говорили о том, что, например, человек, который понимает суть своей жизни как стремление ко Господу и движение к спасению, со смирением принимает все, что ему дается. Будь то радость, будь то грусть, будь то печаль, и будь то как раз, да, рак груди. И смирение вот в процессе диагностирования, выздоровления и так далее, необходимо или нет? И как оно должно проявляться?
0: Слушайте, здесь, безусловно, смирение, как христианская добродетель, она необходима человеку в его подвижнической жизни. Но вот это слово, оно, мне кажется, тоже по-своему очень и очень несчастным, потому что у нас его неправильно понимают, неправильно употребляют. И зачастую даже я это замечаю, вот вроде бы, казалось бы, в нашем церковном контексте. Вот слово-то из нашего церковного лексикона, но у нас почему-то смирение, оно воспринимается как смирять, да, как...
1: Но молчать в тряпочку.
0: Как вот что переломить, надломить человека.
1: Ну а да, приподдушить себя и, так сказать, не высовываться.
0: Вот, но это все, скажем так, шумы вокруг этого слова, которые обитают, которые почему-то вот действительно заглушают полезный аскетический сигнал. На самом деле, с точки зрения аскетики, с точки зрения вот, духовной жизни, духовных упражнений, смирение – это состояние, которое противоположно состоянию гордости. Вот человек в его нынешнем падшем состоянии, вот, ему проще методом тоже от противного идти. Вот мы точно знаем, что такое грехи, страсти и пороки. Вот это то, с чем нам проще, скажем так, взаимодействовать, нежели чем достичь каких-то духовно просветленных состояний. Поэтому, да, вот гордость, которая лежала в основе грехопадения, вот об этом говорит Священное Писание, церковные предания, что первое падение, оно как раз-таки падение Деницы, сатаны, падшего ангела, оно из-за гордости, что он возгордился и захотел быть равен, а еще и лучше, превыше Бога, источника всякого блага, источника бытия. И как раз в этом смысле, да, вот повод для грехопадения был для ангельского мира обозначен. Это гордость. Так и человек, который вот свое горделивое «я» ставит в центр мироздания, он, конечно же, не смиренен, да, и противоположность гордости – это смирение. Вот, как раз оно, по мысли святых отцов, состоит в том, чтобы человек невысоко думал о себе. То есть вот как раз напоминание, что «я» – последняя буква в алфавите, вот, это важная, ну, как бы, черта смирения. Но опять, здесь вот важно понимать «я без Бога». «Я без Бога» – это последняя буква в алфавите. Апостол Павел, совершенно не нарушая принцип христианского смирения, говорит «я все могу», при этом уточняет «в укрепляющем меня Господе Иисусе». А вот человек в гордости, он ставит себя обособленно от всего мира. Я стационарно, я как самоценность, я как центр мироздания, как мера всех вещей. И, конечно же, это роднит состояние, гордое состояние человека, роднит его с Деницей, с падшими ангелами, и тоже открывает навстречу. Оля машет мне рукой.
1: Я хочу спросить себя вопрос. А на что же тогда ориентироваться? Что же мера всех вещей? И как понять, где твоя самоценность заканчивается и начинается твоя самоценность как раз в связке с окружающей действительностью?
0: Мера всех вещей – это заповеди Божьи, это воля Божья. Бог хочет всем спастись и в разум истинный прийти, и Он не скрывает свою волю от людей во все эпохи, которым доступно было Священное Писание и церковное предание.
1: Но ведь мы не раз говорили, что воля Божья бывает самая разная. И что-то происходит по воле Божьей, а что-то Господь попускает. Вот если возвращаться к контексту этого эфира, то болезнь, например, это попущение или это воля Божья?
0: Вот я, чем дольше живу, чем милостью Божией дольше служу, я все чаще и чаще понимаю, что не могу я какие-то такие вещи вещать на уровне аксиом. В некоторых случаях болезнь – это воля Божия, в некоторых – попустительство, в некоторых – это прямое следствие поведения человека. Ну, то есть, если на столбе написано «не влезай, убьет», а ты влез, и тебя убило, говорит, что это наказание Божье. Вот,
1: только слабоумие, знаете, вот, тоже наказание Божие.
0: Вот, ну, если человек сам допустил это слабоумие в своей голове и решил проверить, что убьет его или нет, ну, как бы Господь Бог здесь ни при чем.
1: Не, ну, минуточку, все знают, что электричка едет от вот этого провода под высоким напряжением, да, и тем не менее периодически мы встречаем какие-то информашки про молодцов, которые думают, что, ну, вот этот провод точно не про меня.
0: Ну, что ж, они пополняют ряды новоприставленных рабов Божьих, как бы это горько ни звучало. Но опять, кто в этом виноват? Я думаю, и учителя, и родители говорили, что вот контакт с контактным проводом приводит к неминуемой гибели.
1: Ну, вообще, это база, там, инстинкт самосохранения, то все, но...
0: Он отключается путем безумия человеческого. Так вот, если говорить о болезни, вот в таком как бы общехристианском контексте причины могут быть разные. Но Господь нам в Священном Писании, тоже говоря о своей воле, вот, фиксируя, говорит в том числе и о враче. Вот. То есть нам может показаться, что вот настигла тебя болезнь, однозначно, да, вот.
1: И ты такой: болезнь, это воля Божья, смирюсь, все,
0: смирюсь,
1: давайте.
0: Смирюсь,
1: это...
0: лечиться не буду, да.
1: Анальгин, прости, вот. Сегодня не с тобой.
0: И это как раз ложное, неправильное, извращенное понимание смирения.
1: То есть получается, что когда мы хотим пострадать, ну, не надо примешивать к этому болезни отсутствие медикаментозной помощи. То есть хочешь пострадать, иди пострадай как-нибудь там сам с собой и поделай что-нибудь полезное для общества. А вот если ты хочешь именно страдать от болезни, с которой ты не собираешься бороться, то это совсем не христианская позиция, а какая-то мазохистическая. И тебе еще надо к психиатру зайти. Сейчас мы всем диагноз-то и поставили.
0: Кто-то лечил по телевизору, мы будем лечить по радио.
1: Кто лечил по телевизору, тот уже это представился, кстати.
0: Да, да, слышали это. Так вот, я немножечко с другой стороны зайду, да, чтобы развить эту тему. Вот в эпохе церковной периодически наступают времена гонений. Первые три века христианства — это эпоха гонений в Римской империи, и в различных частях Вселенской Церкви тоже эти гонения локально вспыхивали, что там опыт гонений нашей церкви, 20 век, новомощники, исповедники, это тоже очень такой значимый для нас пример, как все может быстро поменяться, и верность Христу, и сохранение жизни, вот они будут где-то очень-очень рядом, очень-очень близко. И вот еще с первых веков христианства, с эпохи массовых гонений, родилось такое, ну, оно сначала было неписанным правилом, потом, конечно, где-то зафиксировалось, но на крест не напрашиваются, от креста не отказываются. Вот такая, как бы, максима, которую тоже нужно пояснить. То есть, если есть возможность избежать гонений, не отрекаясь от Бога, от своей веры, если можно условно убежать, переехать из точки А в точку Б, где еще в ту провинцию, где нет гонений, многие христиане именно так и поступали, и это не вызывало какого-то неприятия, отторжения с точки зрения церковной общины и вообще как бы церковной традиции. Но если такой возможности не было, вот как бы непосредственно ты встаешь и деваться тебе некуда, здесь дай Господи сохранить твердость и верность тебе, даже пройдя сквозь гонения. Вот если эту же логику попытаться перенести в
1: Нижний Новгород 21 века,
0: да,
1: в нашу повседневность.
0: Безусловно, и в наше столкновение с той или иной болезнью, вот возникает вопрос, да, болезни разные бывают. Бывают те болезни, которыми, ну, откровенно, стыдно болеть в 21 веке.
1: Это
0: вот,
1: какие, например?
0: Вот, простуды, мне кажется, стыдно болеть в 21
1: веке. Стыдно,
0: вот.
1: Ничего не стыдно.
0: Ну, потому что, положа руку на сердце, у меня обычно у детей простуда, когда они не слушаются родителей, там, забывают надеть куртки потеплее, шапки, и как-то одеться по погоде они забывают. Вот, то есть, вот в таком случае стыдно болеть, потому что тебе все
1: по глупости, по собственно.
0: Да, совершенно, совершенно верно. А бывают болезни действительно страшные, неизлечимые, которые, ну, вот, не придумали еще пока, против которых лечение, и это другая совершенно.
1: Да, а бывает вот как раз история
0: бывает
1: с онкологией, да, и вот с
0: этой болезнью. Совершенно верно. И бывает вот история, когда есть лечение, но для этого нужно перебороть себя, нужно найти силы, средства, изменить привычный образ жизни, выйти вот из этой, может быть, неосознаваемой, но все-таки зоны комфорта, обыденности, и вот эта дилемма перед человеком. И многие люди вот хотят сохранить вот инерцию этой жизни, проходят все эти стадии там, неприятия торгов, там, понимаете, усиленных молитв, давай, Господи, мы лучше тебе свечку поставим, а к врачу не пойдем. И будем маскироваться под смирение, что мы все из себя такие верующие и смиренные. И вот в этом как раз случае делом смирения будет идти к врачу, принимать назначение и все, как он тебе говорит по пунктам, исполнять, как просто, знаете, благословение духовника и прозорливого старца.
1: А знаете, как страшно идти, например, первый раз на обследование? Между прочим, в Нижнем Новгороде у женщин нижегородских есть уникальная возможность. Уже на протяжении 10 лет проходит акция «Бюстмост». Ее придумала Екатерина Чудакова. И изначально как раз эта акция «Бюстмост», она была направлена на то, чтобы обратить внимание на проблему рака груди и поддержать женщин, которые находятся в стадии ремиссии, в стадии выздоровления, в стадии диагностирования и прохождения лечения. И изначально, насколько я помню, это была акция только нижегородская, потом она разрослась до федерального уровня, потом стала международной, и собирали то самое верхнее и нижнее белье, и протягивали его через Канавинский мост с одного берега на другой. В общем, это была такая, вроде бы, с одной стороны, веселая, бесшабашная история, а с другой стороны, она очень личная и для организатора этой акции, и для всех и каждой женщин, которые, я знаю, получили реальную помощь от ведущих онкологов региона и даже страны. И вот в этом году акция празднует десятилетие, ежегодно привлекает она внимание к важности. И сейчас она уже объединяет и медицинские организаторы города, медицинские организации города, и правительство области, и Министерство здравоохранения Нижегородской области, и Центр 800, который тоже такой является супермощным коммуникатором всех и каждого. И главная задача проекта – напомнить женщинам о необходимости регулярно заботиться о своем здоровье и проходить профилактические обследования. И вот мы связались с Екатериной Чудаковой, как раз с организатором этой акции, и вот что она о ней нам рассказала.
2: В этом году «Бюстмост» проходит уже в 11-й раз. И в этом году мы очень постарались, чтобы для женщин Нижнего Новгорода было устроено все так, чтобы абсолютно все женщины с 18 лет имели возможность пройти обследование. Потому что это очень-очень важно. Итак, с 1 по 31 октября в Нижнем Новгороде и в городе Дзержинск проходят обследования в частных клиниках, а точнее в 12 частных клиниках, которые дают скидки до 50%. Все это можно прочитать в наших соцсетях, где очень подробно описано, что это за клиники. Бесплатно обследование можно пройти в Нижегородском областном онкологическом центре, и можно позвонить по телефону горячей линии и записаться на прием. Но есть нюанс. Бесплатное обследование могут пройти женщины только с 40 лет. Именно поэтому мы подключили частную медицину. И именно поэтому мы договорились, чтобы женщины приходили и обследовались с такой большой скидкой – 50%. В этом году мы впервые устраиваем форум подруг. Это мероприятие, которое имеет своей целью тоже, чтобы 26 октября Центр культуры «Рекорд», где как раз будет проходить наш форум подруг, пришли как можно больше женщин, потому что в этот же день будет проходить, как обычно, проверка женского здоровья. То есть у нас в ротонде Центра культуры «Рекорд» будут принимать одновременно 15 онкологов-мамологов. И в порядке живой очереди женщины могут прийти и пройти осмотр. Это очень здорово. За 11 лет обследования прошли более 50 тысяч женщин. И мы очень гордимся тем, что наша акция стала доброй традицией женского здоровья в Нижнем Новгороде.
1: Вот такая вот история, тем более, что впечатляет, да, количество и женщин,
0: которые... Меня цифра впечатлила, да. 50 тысяч... Вот,
1: 50 тысяч за 11 лет существования акции. 50 тысяч женщин прошли обследование только в рамках акции «Бюстмост». То есть это не те, которых назначили. Это только вот благодаря тому, что Екатерина Чутакова проявляет инициативу и собирает в Центре культуры «Рекорд» уже который год ведущих онкологов-мамологов и частных клиник, и государственных тоже медицинских центров. И там проходят обследования. Кому надо, назначают УЗИ, там же проходят. То есть, и потом уже либо продолжается эта история где-то в учреждениях здравоохранения, либо женщина уходит со справкой, что здорово, все нормально и так далее. Уже дважды проходила и я тоже лично, ну, потому что у меня как бы есть все для того, чтобы пройти это обследование. И Это ужасно страшно, особенно в первый раз, потому что ты не понимаешь, что будет происходить, потому что ты знаешь, например, статистику, да, про то, что каждая третья женщина, она подвержена риску, а вдруг эта третья женщина ты. И это действительно страшно. То есть это страх иррациональный на уровне каком-то вот, ну, подсознания, что ли. Поэтому нужно собрать себя в кучу, нужно как-то вот сказать себе, сделать это волевое усилие и принять решение, что лучше знать правду и жить в трезвении здесь, сейчас, чем как-то там бросаться в иллюзии, смиряться, опять же, вот это вот неполезным образом смиряться и думать, что обойдется, потому что, ну вот, Господь милостив, милосерден и так далее. То есть прикрываться на самом деле какими-то благими цитатами из Священного Писания в случаях здравоохранения, в случаях диагностирования, мне кажется, это как-то даже не очень деликатно.
0: Нет, Господь, безусловно, творит чудеса, но чаще Он в последнее время творит чудеса руками мудрых врачей и талантливых диагностов. И нам Священное Писание как раз говорит, что умение врача, искусство врача, оно тоже от Бога, поэтому им не пренебрегай. То есть, видимо, это проблема — пренебрегать посещением врачей и плановой диспансеризации. Она не в 21 веке началась, но и, в общем-то, за много веков, еще до Рождества Христова, раз мы находим в Ветхом Завете такие прямые указания. Мне как раз именно кажется, что вот это пренебрежение врачебной помощи, ну и вообще как бы помощи в широком смысле, да, это проявление именно гордости. Это и проявление именно вот не смирения, вот, так, и опять как бы это зацикливание на себе самом. Да ладно, я такой весь из себя, как разве это может быть моей проблемой, разве я пойду вот унижаться перед врачом, как-то вот там оголяться, говорить о своих проблемах. Нет, лучше я сильный, а в случае с женщинами, особенно у нас, да, с женским полом, сильная женщина, вот, я все на себе вывезу, я перетерплю. Вот иногда, в общем, к сожалению, это проявление как раз гордости, а никак не смирения. То есть это именно все та же, понимаете, греховная энергия, все та же греховная мысль, которая просто маскируется вот под какие-то благочестивые словеса. Да, и Священное Писание можно надергать цитат, который обоснует твое откровенно греховное поведение. Но все-таки в этом-то и церковные традиции, традиция духовного наставничества, чтобы показать человеку, что это слишком тенденциозный подбор цитат, и что дело смирения, вот как это ни парадоксально, это сходить вовремя, в одном случае, на флюорографию, на диспансеризацию, на прием к маммологу или к другому узкому специалисту, тем более, что вот в рамках такой уже прекрасной, уже не только и не столько медицинской, сколько социальной акции, которые неравнодушные люди проводят, вот это становится чуть более возможно.
1: Но, между прочим, это и мужчин тоже касается.
0: Вот, видите, тем паче.
1: Да, да, да. А вот я еще читала, например, что если вот опять же, да, продолжать эту тему с гордостью и смирением, а вообще смирение, говорят эксперты, состоит в том, что человек невысоко думает о себе, питает в своем сердце духовное убеждение, что ничего своего не имеет, а имеет только то, что дает Бог, и что он ничего доброго не может сделать без Божьей помощи и благодати. И здесь много вопросов. Как у человека 21 века, который живет в Нижнем Новгороде, который находится вот в этом вот самом разном обществе. И это общество диктует же нам свои какие-то новые нормы. И там нет такого, например, понимания, что человек невысоко думает о себе. Если ты не будешь о себе думать высоко, то о тебе никто не будет вообще думать. Ну, ты хотя бы как-то о себе думай, как-то о себе заботься. И все-таки, наверное, твои там ценности, самоценность тоже имеют место быть. Или нет?
0: Мы зачастую становимся заложниками вот этого нашего мышления категориями, вот, так сказать, бинарных оппозиций. Опять заумно скажу, извините, если кому-то это непонятно, я сейчас поясню. Вот мы привыкли вращаться между противоположностями.
1: Белый,
0: черный, мальчик, девочка, право, лево, плохо, хорошо, делаю сам, все делают за меня. Вот как бы вот такую можно бинарную оппозицию. И вроде бы, когда мы читаем в святоотеческой литературе про смирение, это про то, что Бог все за меня сделает. Я сам вот бессильный, малосильный, малохольный, ничего о себе высоко не думаю, Господь все сделает сам за меня. Но понимаете, это написали, ну, не мы с вами, а вот те люди, которые это написали, можно посмотреть на их жизнь, которая в церковной традиции местами даже четко задокументирована. И вот как раз назвать этих людей, знаете, хлюпиками, лентяями, которые пытаются плыть по течению, опустив руки, ничего не делая, но язык не поднимется. То есть это люди, которые эти слова произносили, но они понимали, что вот коэффициент полезного действия в религиозной жизни, он от двух факторов. Это практически постоянная помощь Божией человеку, и это воля самого человека. И одно без другого не работает. Бог со своей стороны все сделал ради нас и нашего ради спасения. Вот. А дальше уже свобода воли человека. И как только человек опять вот, «я, Господи, стационарно, отключенно от Тебя все могу», вот это гордость. Но когда человек говорит: «Господи, я с Тобой все могу», вот, это не проявление гордости, это даже в некотором смысле смирение. Истинное смирение, я глубоко в этом убежден, я не достиг его, да, мои тоже познания во многом теоретические, но вот у меня какое-то внутреннее убеждение, истинное смирение – это то, что заставляет человека вот каждодневно, монотонно делать то, что он должен делать. Вот не заботьтесь, понимаете, о благе всего мира, о каком-то деле, которое перевернет просто всю Вселенную с ног на голову. А вот делай каждодневно на той грядке, на которой Господь тебя поставил. Вот в той области мироздания.
1: А как еще понять, где твоя грядка, а где ты на чужую уже залезаешь? Об этом в следующем получасе поговорим. Это «Утро на радио Образ» вместе с Иереем Ильей Третьяковым. Сегодня мы беседуем и про смирение, и про акцию «Бюстмост», которая прямо сейчас социальная важнейшая акция идет в Нижнем Новгороде. И, кстати, можно пройти в ведущих клиниках города и Нижнего Новгорода, и Дзержинское обследование у онкологов-мамологов с огромными скидками. Ну, или бесплатно, если вам больше 40 лет, в Нижегородском онкоцентре. Не переключайтесь, в следующем получасе и продолжим.
3: Доброе утро на радио «Образ».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: утро на радио «Образ».
1: Утро на «Образе» продолжается. Отец Илья Третьяков все еще в нашей утренней студии. Спасибо вам, отец Илья, здравствуйте.
2: Ну да, мы тут все-таки посчитали, что мы уже 5 лет в этой утренней студии. Вчетвером радуем наших радиослушателей. Пошел уже 6-й год, 6-й сезон. Вот нашего «Утра на образе».
1: И, конечно же, еще нет, вот мы вчетвером в студии, и еще звукорежиссеры за пределами студии. Конечно же, огромное количество наших слушателей по ту сторону приемника.
2: Безусловно, у нас такая большущая команда, большая уже такая теплая компания. Я с удовольствием куда-то приезжаешь, ну, и по церковному послушанию, или так вот, люди узнают тебя, ну, благодаря вот каким-то прямым включениям, вот этим нашим бэкстейджем, который мы публикуем, говорит, а мы вас слушаем. Вот. И это сразу немножечко...
1: Знаете, да, вот я нигде не узнаю.
2: Вот. Ну, надо ходить где-нибудь...
1: Чтобы узнавали, да?
2: Да, чтобы узнавали.
1: А сегодня мы говорим про смирение с отцом Ильей Третьяковым. Мы говорим о том, что сегодня в Международный день обращения внимания на проблему рака молочной железы в Нижнем Новгороде проходит ряд социальных акций, важных, нужных социально-медицинских акций. Под названием, под эгидой акции «Бюст-мост», которую 11 лет назад придумала Екатерина Чудакова, которая продолжается каждый год. И в этом году тоже не исключение. Подключено огромное количество специалистов, подключены коммерческие медицинские компании, которые дают хорошую скидку на обследование маммологов, онкологов. Также программа проекта пройдет на разных городских площадках. Например, в рамках матча второго тура чемпионата России по футзалу среди женских команд между Нижегородской «Норманочкой» и Екатеринбургской «Вис-Синарой» спортсменки из Нижнего Новгорода вышли на площадку в специальной тематической форме «Бюст моста». И таким образом команда поддерживает инициативу и напоминает зрителям о важности внимательного отношения к своему здоровью, регулярных профилактических обследований и раннего выявления заболеваний. Матч уже состоялся, он был в начале октября в Фоке-Мещерске, и это было феерично. Но на самом деле, вспоминая пресс-конференции прошлых лет, в которых принимали участие как раз ведущие маммологи, онкологи, хирурги Нижнего Новгорода, которые известны далеко за пределами Нижегородской области, можно сказать следующее, что количество и процент заболеваний, выявления заболеваний, он увеличивался по сравнению, например, с статистикой 15-летней давности. Но это связано с тем, что сейчас уровень диагностики настолько высок, что найти какое-то новое образование злокачественное можно, когда оно еще размером, не соврать бы, но, по-моему, со спичечную головку. И таким образом можно уже провести нужное лечение, удалить эту опухоль и выйти в стадию ремиссии буквально за считанные недели. А это очень здорово. И тем более, что, так сказать, никто не застрахован. Поэтому надо обследоваться, проверяться, быть чутким, трепетным к себе. Ну и еще, как говорит одна моя знакомая, все болезни от нервов. Поэтому поспокойнее надо.
2: Вот, ну а еще нужно именно в хорошем христианском смысле себя любить, то есть как бы желать телу своему здоровья, душе спасения, и это тоже проявление любви, вот, которое доступно для нас.
1: Вот, отец Илья, мы прошлые наши получасия как раз говорили о том, что когда человек делает каждый день что-то свое, поливает свои баобабы, да, как сейчас модно, сейчас, кстати, опять модно стал «Маленький принц».
2: Ну, баобабы надо выкорчевывать, вот, там, ну,
1: судя по книжке.
2: А кто-то поливает
1: свои баобабы. Но это уже дело вкуса. Вот, ну так вот, когда ты делаешь каждый день то, что должен, и не задумываешься о том, как спасти планету и прочее, там, не замахиваешься на что-то великое, то это и есть настоящее истинное христианское смирение. А как понять, что то дело монотонное, изо дня в день повторяющееся, это именно дело твоей жизни?
2: Ой, сложный это вопрос.
1: Вообще вопрос из категории экзистенциальных, которые накатывают в 40 лет.
2: Вот, мне кажется, здесь лучшим критерием будет именно какое-то вот это внутреннее убеждение, то есть, ну, как бы, внутреннее чувство, или как вот
1: Интуицию надо подключать?
2: Вот, да, чуйка какая-то, что вот это именно твое. Вот ты...
1: А это по-христиански интуицию подключать?
2: Ну, а почему нет-то?
1: Потому что это от лукавого.
2: А здесь опять вопрос настройки этой, в том числе, христианской интуиции. Ведь опять об интуиции говорит Иоанн Богослов, когда говорит: возлюбленные, не всякому духу верите, но проверяйте, от Бога ли они. А как духов-то проверять?
1: Вот как, да?
2: Да. Вот он там дает критерий. Во-первых, он говорит, что есть как бы область потенциальной ошибки, да, то есть когда как раз интуиция должна сработать и вот этой красной мигающей лампочкой показать, что не ходи туда. Вот для этого, да, это развитое, верное, духовное чувство должно быть. Ну, вот здесь, знаете, вот на каком-то таком уровне, ну вот как чувствует человек с развитым музыкальным слухом, что фальшь?
1: Ну, у него спина в морщинах.
2: Совершенно верно. Ему даже можно не смотреть.
1: Шнитерсон, помните, орал? Перестань играть в Шарли Мерли.
2: Да, да. То есть ему совершенно не обязательно смотреть в этот момент на партитуру и там понимать, что это вот, понимаете, тут полтона не дотянули, поэтому секунда организовалась. Он это чувствует. Вот у человека, которого на своем месте, вот я глубоко убежден, вот путем таких вот каждодневных упражнений Господь ему дает это чувство, что я на своем месте. Я именно тружусь, да, и Господь этот труд благословляет. Но здесь тоже как бы вещь такая интересная, что мы все здесь, ну, как бы не навсегда, не ныне и присно, и поэтому мы здесь до времени, как бы, на месте, до времени что-то творим, исполняем, нам дается, как вот в евангельский образ, с талантами, да, то есть нам дается некая свобода, как мы эти таланты реализуем, потом нужно будет дать ответ. И поэтому даже если ты сегодня на месте, вот, лет через 30, через 40, ну, не нужно рисовать себя все на том же месте, вот, потому что мы здесь все временные управляющие. Вот. Но то время, которое Господь дает, а Он дает разное время кому-то, дни, кому-то недели, кому-то десятилетия на том или ином месте потрудиться, опять нужно в полной мере вот реализовать, что ты можешь сделать.
1: Ой, недавно тут у моей возлюбленной сестренки отмечали день рождения в желтой будке на Черном пруду. И там была прекрасная картина какая-то. Знаете, мне кажется, ребенок рисовал, и на этой картине была надпись: «Ничто не постоянно, кроме перемен». И как будто она определяет вообще все происходящее в мире.
2: Безусловно.
1: Но... постоянные только перемены. И нужно всегда быть готовым к этим переменам. А как себя подготовить к тому, что и мы тоже... Ведь в современном обществе не принято стареть. Или принято стареть каким-то определенным образом. Не принято говорить о своих слабостях, хотя сейчас это очень модно. Признавать, что ты что-то не можешь или что-то не умеешь, может только человек, наделенный определенным уровнем, во-первых, самосознания, во-вторых, силы духа, и, в-третьих, понимание того, что он знает, что ничего не знает. Ведь до этого тоже еще нужно дойти и обладать каким-то определенным даже научным бэкграундом. Ну, или житейско-мудрецким бэкграундом, по-разному, ситуативно. А как же тогда быть и принимать перемены, если мы в некоторой степени, ну, знаете, так законсервированы вот в этих жестких рамках социальных устоев, правил жизни, социальных норм и того, как правильно делать. Все знают, как правильно, все знают, как нужно, все уже знают, что такое успешный успех.
2: Ну, и в этих же условиях нужно уметь реализовывать вот этот очень живой, очень дерзкий по-своему творческий посыл Евангелия. Потому что вот как раз правильно настроенная духовная жизнь, она не дает человеку возможности законсервироваться, знаете, покрыться сусальным золотом.
1: Ну да, вот это забронзовить.
2: Да, или бронзой, а это именно постоянная готовность к переменам. Вот ты погружаешься в церковную традицию, ты знакомишься с житиями святых, с священным писанием, там действительно у возлюбленных Богом людей постоянные перемены. Но на каждом этапе они стараются быть с Богом вот в тех условиях, которые он их погружает. Вот взять Авраама, отец верующих, да, его апостол Павел называет. Живет себе человек, никого не трогает, все у него успешно, ну, детей только нет. Ему Господь говорит, выйди из отечества твоего, и отправляет туда, куда непонятно, где этот еще финиш. Вот он 90-летний старик, он ждет, что у него дети появятся, вот, но уже ничего не предвещает, а Господь ему все обещает, и он верит этому обещанию, и в конечном счете... Вот это Господь вменяет ему в праведность. Вот. Нужно вот, действительно в каждом этом повороте судьбы, в каждом повороте биографии видеть именно как потенциал для святости, не больше, не меньше, для того, чтобы быть ближе к Богу. Опять, я какие-то вещи вот, повторюсь, да, я ну, вот, отец, проговариваю, я... Слушайте, но я вот... до них еще сам не дорастаю.
1: Как вот это понять-то, да, что у тебя там вот это вот надо равняться и видеть потенциал на святость, а не то, что судьба злодейка.
2: Ну, в некоторых случаях, да, судьба злодейка, но человек, вот, он выше этой злодейки, и у него есть возможность злодейка.
1: Что-то, мне кажется, не выше мы.
2: Как вы судно назовете, так оно и поплывет ведь здесь. Вот.
1: Но главное, чтобы судно было не медицинским.
2: Знаю одно, что человек плюс Бог – это уже большинство. Да вот. И никакая судьба злодейка это большинство не переиграет. Вот и все. А вот если говорить вот опять о смирении, о отношении к болезни, да,
1: да.
2: Вот возвращаясь немножечко к началу нашего разговора.
1: Это тоже одна из ступеней для духовного возрастания, может быть.
2: Может быть, да. Иногда, понимаете, для того, чтобы смирить эту гордость и зацикленность, Господь ну, действительно эту болечку посылает, когда нужно не по своим желаниям жить, а по тем расписанию анализов, которые тебе назначили, вот, нужно признать, что ты нуждаешься в помощи, попросить эту помощь, получить

0: Вот здесь принять, смириться, вот, и где-то, в общем-то, и поставить на паузу поиск чудотворных средств, чудодейственных каких-то выходов из этой ситуации. И это тоже будет смирение. То есть смирение, оно в одном случае дает, скажу, может быть, дерзко, да, крутость, а в других случаях оно дает кротость. Вот. И вот это тоже важные аспекты вот этого понятия. Где нужно приложить усилия, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону, а где понять, что уже потенциал для изменений закончился. То есть и где-то вот принять обстоятельства, как они есть. Но вновь повторюсь, если есть как бы реальная возможность изменения в лучшую сторону, опускать руки, здесь вот будет грехом.
1: Ну и, наверное, грехом будет не пойти тоже 26 октября в Центр культуры «Рекорд». Почему? Да потому, что акция «Бюстмост», которая с 1 по 31 октября в Нижнем Новгороде проходит, будет 26 октября в Центре культуры «Рекорд» ее кульминация. Дело в том, что на протяжении многих лет бюст-мост напоминает о простой, но очень важной вещи. Забота о собственном здоровье должна быть регулярной. И в этом году организаторы, в том числе Екатерина Чудакова, объединяют медицинскую часть акции с первым в России женским форумом подруг. Организаторам очень хочется создать пространство и комьюнити, ну, то есть объединение людей, где можно открыто и без лишней формальности говорить о том, что действительно важно и волнует женщин. Ведь самые сложные, самые частые вопросы чаще, проще всего начать обсуждать именно с подругой. И поэтому 26 октября, кроме того, что в Центре культуры «Рекорд», не устаю я напоминать, а это Нижний Новгород, Пискунова, 11/7, будут работать, по-моему, 15, да, онкологов-мамологов, которые в режиме живой очереди будут проводить в моменте обследования. Пальпация, да, и если нужно будет, сделают и рентген, и дальше и дадут, если нужно будет, направление на дальнейшее обследование в онкодиспансерах Нижнего Новгорода и области и других клиниках. Можно будет и познакомиться с организатором лично, и завести какие-то, может быть, полезные знакомства, и пройти обследование, и еще и обратить внимание, наконец-то, на себя. Потому что как будто современная женщина при всей вот этой своей многозадачности, понимании того, что люби себя, иногда даже наплюй на кого-нибудь, на кого, может быть, это и нужно, хотя, наверное, так делать не надо, и это не очень по-христиански, но тем не менее. Женщина, которая тянет на себе семью, которая мотивирует своего мужчину перестать лежать диван и просто прибить, наконец, уже этот гвоздь забить, в полку повесить, и картину тоже перевесить, чтобы она дырку на стене загораживать, наконец, начала. Она начинает все-таки обращать взор и на себя тоже, на какие-то свои проблемы, принимать изменения, готовиться к переменам, а может быть, выдыхать и понимать, и в который раз сама себе и своим близким говорить: все хорошо.
0: Ну, есть такая, знаете, прописная истина про спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Вот. Но действительно, никто не может позаботиться о человеке лучше, чем он сам о себе беспокоится. То есть это вот какая-то базовая функция — обеспечить свои потребности, она заложена. Да, как бы любить себя нужно уметь, вот, в том числе сохранять свое здоровье, беспокоиться о нем. Вот. Никто он, вот, за ручку не отведет, что называется. Это то решение, которое принимает человек, пойти ему на диспансеризацию, на ту или иную акцию, вот как мы сейчас говорим, бюст-мост. То есть здесь именно сам человек должен быть замотивирован.
1: Слушайте, ну вот, отец Ли, я вот вам хочу сказать, ты росла, значит, ты выросла, уже взрослая. Но так мне хочется, чтобы меня кто-нибудь взял за ручку уже и отвел. Потому что, ну, мы иногда так устаем, на самом деле, быть взрослыми. Может быть, во мне это говорит какой-то инфантилизм, может быть, не очень сильно здравый смысл, но хочется же иногда какого-то вот этого волшебного мотивирующего импульса в нужном направлении, мягко скажем. Как его получить? И можно ли его тоже задать другому? Потому что, мне кажется, вот именно та самая ценность ближнего круга — это когда тебе говорят что-то важное, что, может быть, ты сам не решаешься себе сказать, или когда тебя берут за руку и тащат в нужном направлении.
0: Вот,
1: это ведь тоже любовь.
0: Да, безусловно. Меня, как отца трех детей, периодически берут за руку и тащат, ну, как минимум, в отдел игрушек, вот, или
1: в
0: отдел
1: другое.
0: Вкусняшек. Но, тем не менее, все-таки хочется надеяться, что когда я совсем заленюсь и не захочу ходить по врачам,

0: чем они тоже меня возьмут и потащат туда уже немножечко повзрослевшими детьми. А здесь вот именно напоминание вот этой, знаете, прописной истины, что мы, в общем-то, не вечные, и тот срок, который здесь нам дается, мы его можем... Ну, либо увеличить, либо уменьшить. То есть все-таки вот здесь вот эта продолжительность жизни, ведь она зависит в том числе и от качественной медицинской помощи, и от своевременной диагностики. В очередной раз, да, там, какое-то обследование, если нужно пройти, нужно понимать, что это именно... инвестиция в твое будущее, это инвестиция в твоих детей, это в себя, в родителей и так далее. То есть мы все в этом смысле как бы взаимно обусловлены, ценны друг для друга. И поэтому, ну, если ты наплевал на себя, ты, значит, одновременно это попало и в твоих детей, и в твоих родителей, и в твой тот самый ближний круг. Поэтому, да, безусловно, есть это. Ответственность ближнего круга и помощи иногда, вот тот самый магический импульс, они тебе именно придают, чтобы сделать мир чуточку счастливее, ну или себя чуточку здоровее.
1: Ну и мне кажется, что важно то, что мы напоминаем об этом прямо сейчас в нашем утреннем эфире на радио «Образ», потому что есть такое мнение, что нас слушают довольно большое количество представительниц прекрасной половины человечества. И вот эта информация как раз и для них тоже. И даже если в вашем городе, может быть, вы где-то слушаете нас в сети, нет акции «Бюстмост», то вы просто сходите в ближайшую поликлинику, запишитесь на прием и проверьте свое здоровье, убедитесь, что все хорошо.
0: Ну и тоже, как пользователь современных средств связи, вот, госуслуги периодически напоминают о плановой диспансеризации, да, которая с завидной регулярностью, там, раз там, в три года должна быть у каждого человека опять. Напоминания есть, поликлиники есть, все зависит от твоей лени, от твоего смирения или от твоей гордости. Вот что ты вот здесь используешь конкретно в этом случае?
1: Ну и, кстати, это не только про диспансеризацию и слежку за здоровьем, но и вообще про развитие, в том числе и дополнение какой-то своей, расширение своей базы знаний и так далее. И вот хорошие книги — это отличное подспорье, например, для того, чтобы не впасть в уныние осенью, которая набирает обороты, но мы пока еще держим кулачки и надеемся, что зима, пускай не скоро приходит, и хмарь тоже не сразу наступает. Поэтому хорошая погода, отличное настроение, уверенность в качестве своего здоровья. И прямо сейчас мы рекомендуем отличную книгу для проведения осеннего вечера в благости и душевности.
2: Православное чтение.
1: Оцелев, что сегодня советуете?
0: Ну, да, так получилось, что и в наших утренних эфирах в целом, и вот в рубрике «Православное чтение» я немножечко делюсь теми мыслями, чувствами, переживаниями, встречами, поездками, которые вот мне приходится совершать. И уже несколько поездок было в реализации церковного проекта «Память церкви». Мы встречаемся с пожилыми заслуженными священнослужителями, церковными людьми, сохраняем их воспоминания о жизни верующих в советскую эпоху, уже в новейшую историю нашего государства. И вот буквально недавно мы вернулись очень наполненные, так скажу, одухотворенные со встречи с отцом Игорем Иудиным. Протоиерей Игорь Иудин – это ныне клирик в Ивановской митрополии, в Кинешемской епархии. На начало своего пасторского пути он положил в нашей Нижегородской епархии. И он совершает сейчас служение на сельском приходе в Кинешемской епархии, воспитывает немалое количество внуков и правнуков, которые на домашнем обучении вместе со своим дедом постигают основы русского языка, истории, географии. Отец Игорь в этом смысле профессиональный педагог, многолетний, до принятия священства, директор техникума, одного из нижегородских техникумов, он был директором. Ну и сейчас уже на пенсии, находясь, совершая пасторское служение, в свободное время он пишет книги. И вот одну такую свою книгу он нам подарил. Называется эта книга «Россия и мысленный волк». Ну, здесь для людей церковных, понятно, такая аллюзия.

0: Где такая скрытая цитата на одну из вечерних молитв в правиле христианина, где мы молимся, что «да не от мысленного волка зверу ловлен буду». И вот как раз отец Игорь говорит о этих мысленных волках, которые отвращают человека от верного взгляда на Бога, на самого человека, на историю. То есть это попытки, ну, именно такого взгляда православного человека, православного священнослужителя на суть нашей отечественной истории. Вот, то есть попытка ответить на вопрос, какую же роль в России играет православие. И интересно, вот, попытка посмотреть на историю России как на историю Божьего промысла о русском народе. Ну, а интервью в рамках проекта «Память церкви» будет опубликовано на соответствующем портале позже, а вот такое теплое послевкусие, которое облечено еще и в бумажном, в книжном варианте от этой поездки, я вот представляю в сегодняшней нашей рубрике «Православное чтение» с молитвенным поклоном и благодарностью отцу Игорю Иудину, ну и всем нашим слушателям, всем почитателям вот и этого пастыря.
1: Не могу не напомнить то, что видеофрагменты рубрики «Православное чтение» мы публикуем на титульной странице сообщества «Радио Образ» в социальной сети ВКонтакте, поэтому можно зайти во ВКонтакте, найти «Радио Образ» и увидеть в моментах на титульной странице сообщества, называются они «Утро», те самые букинистические рекомендации, которые по утрам дает отец Илья в наших эфирах. А еще пишите нам, напишите сообщение сообществу, и мы его прочитаем. Напишите нам в мессенджер Макс, номер телефона постоянный 8-902-302-84-44. Повторю еще разок, чтобы вы успели записать. 8-902-302-84-44. И если так вот подводить итог этого эфирного часа, который сегодня был посвящен, мне кажется, теме важной и нужной. Во-первых, здравоохранению, а во-вторых, вопросам смирения православного человека, потому что за смирение частенько мы принимаем совсем не те процессы, которыми оно является. Смирение — это не сложить лапки и ждать своего смертного часа. Это вообще другое.
0: Да, истинное смирение, вот оно мотивирует человека к активной деятельности, по творческому преображению окружающего мира. И здесь усилия человеческие вот, умножаются Божьими усилиями. И вот в этом является истинное смирение. А если уж там в преломлении здоровья человеческого смирить свою гордость и направиться к врачу, чтобы получить консультацию вот, или диагноз, лечение, это тоже, в общем-то, дело смирения. Поэтому нужно правильно расставлять акценты своей духовной жизни и в соответствии с этим формировать вот поступки своей повседневности. Такой вот общий закон как раз в контексте размышления о здоровье и о смирении, которые оказываются вполне себе связанными вопросами.
1: И это очень важно и нужно, тем более, что сейчас такое межсезонье, сезон гриппов и простуд в самом разгаре, поэтому давайте быть внимательнее к себе, любить друг друга, если надо давать какой-то нужный импульс на проведение себя и в физический, и в духовный, и в моральный, и вообще во весь порядок. Вот так. А это был «Утро» на радио «Образ», эфир которого продолжается, а мы с отцом Ильей с вами прощаемся.
0: Доброго благословенного дня.
1: Всего доброго. Услышимся.
2: Доброе утро. На радио «Образ».

Сказал Господь: ты человек, трудиться будешь весь свой век, но только все же человек есть человек.

0: оставь, братишка, за собой. Не позволяй отнять покой, не позволяй отнять покой, не позволяй отнять покой в твой выходной. К обедне колокол зовет, оставь заботы, денег счет. Господь беседует с тобой в твой выходной, в твой выходной, в твой выходной.
1: Радио «Образ» желает вам доброго утра.

0: Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске: 8-й детский хоровой собор состоится в Нижнем Новгороде 1 ноября. Стартовал прием заявок на конкурс «Волонтер преподобного Серафима Саровского 2027». Патриаршая гуманитарная миссия проводит набор добровольцев для помощи пострадавшим на Донбассе. Подробнее об этих событиях. По благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия 1 ноября в Кафедральном соборе во имя святого благоверного князя Александра Невского в Нижнем Новгороде состоится 8-й детский хоровой собор. Организаторами мероприятия выступает отдел культуры Нижегородской епархии и департамент культуры администрации города. В хоровом соборе примут участие ведущие детские коллективы Нижнего Новгорода, Москвы, Владимира, Кирова, Волжского и Вязников. Режиссер и главный дирижер хорового собора – заслуженный деятель культуры и искусства Нижнего Новгорода профессор Иван Стольников, музыкальный консультант и редактор текстов, дипломант 2-го патриаршего международного фестиваля «Свет Христов» в номинации «Регенское мастерство» Кира Молева. Начало мероприятия в 14 часов, вход свободный. Начался прием заявок для участия в конкурсе «Волонтер преподобного Серафима Саровского 2027». Конкурс является частью программы с именем преподобного Серафима Саровского, гуманитарной составляющей комплекса мероприятий по возрождению Саровской и Дивеевской обителей. Ее реализует благотворительный фонд преподобного Серафима Саровского в рамках развития паломническо-туристического кластера «Арзамас-Дивеево-Саров». Конкурс направлен на поддержку инициаторов, руководителей и участников волонтерских проектов, повышение их общественного статуса, популяризацию и развитие добровольческого движения. Рассказывает советник главы Нижегородской митрополии, руководитель программы с именем преподобного Серафима Саровского Ольга Бараева.
1: С 1 октября стартовал 7-й конкурс «Волонтер преподобного Серафима Саровского». Тоже добрая наша традиция. У нас уже есть волонтеры, добровольцы, которые преданы нашему конкурсу. И конкурс имеет свое развитие. Всего за 6 лет существования конкурса в нем участвовало 1600 волонтеров. У нас поддерживает синодальный отдел по делам молодежи. И конкурс проводится по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия. До 15 марта мы ждем заявок. Мы принимаем на конкурс реализованные уже проекты. И что важно, должен подаваться один человек, либо это руководитель, либо человек, который реализовывал этот проект. Мы приглашаем волонтеров со всей канонической территории Русской Православной Церкви. Традиционно, конечно, это около 65-70 субъектов Российской Федерации, Республика Беларусь, Казахстан, Узбекистан. Мы ждем всех, с удовольствием примем ваши заявки и будем рады с вами встретиться на итоговом мероприятии в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре уже летом, когда будем подводить основные итоги вместе с митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием.
0: Это был комментарий советника главы Нижегородской митрополии, руководителя программы с именем преподобного Серафима Саровского Ольги Бараевой. Добавим, что узнать подробную информацию и направить заявку на участие в конкурсе можно на сайте konkursy.serafim.rf. И в завершении выпуска еще одна информация. По благословению Святейшего Патриарха Московского и вся Руси Кирилла, Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению совместно с Патриаршей гуманитарной миссией организует работу добровольцев для оказания помощи пострадавшим мирным жителям на Донбассе, в Новороссии и приграничных регионах. Вот уже 3 года Русская Православная Церковь ведет организованную работу волонтеров для помощи мирному населению в пострадавших регионах зоны СВО. Каждую неделю отправляются группы православных добровольцев для помощи в больницах, для восстановления разрушенного жилья, для оказания различной гуманитарной и социальной помощи. Смены длятся 7-14 дней. Узнать подробную информацию и заполнить анкету можно на сайте помочьвбеде.рф. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотонок.

Он – твердыня моя. День за днем. Дневник православного священника. 15 октября. И понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде Него на другую сторону. Евангелие от Матфея, глава 14, стих 22. Вероятно, такое повеление Спасителя показалось ученикам странным. Привыкшие всегда быть с Иисусом, имея возможность постоянно делиться с Ним мыслями, поверять Ему свои заботы и сомнения, они, быть может, и не сознавали, насколько тяжело будет им лишиться Его присутствия. Ученики испытали на себе уже не раз нежную заботливость Спасителя, но они еще не сумели оценить ее по достоинству. Так и мы обыкновенно не ценим то счастье, которым пользуемся постоянно. И тут Господь избрал ночную тьму, чтобы тронуть сердца, которые остались равнодушны при радостном свете солнца. Теперь, среди бури, им предстояло испытать весь ужас одиночества, всю бездну человеческого бессилия, и они должны были постигнуть, наконец, что избавление может прийти только от Господа, что Он один должен преобладать в наших сердцах и господствовать над нами. И Он, знающий все, что их ожидало, посылает их одинокими во тьме ночной в бурю. Не из-за равнодушия или беспечности, но от полноты своей любви, имея в виду их благо. Однако Он же сказал: «И когда выведет своих овец, идет перед ними». Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 4. Как же согласовать это обещание с тем, что происходило с апостолами в четвертую стражу ночи? Его обещания никогда нас не обманут, но Его мера и наша очень различны. Господь очень близок к нам и тогда, когда мы Его не видим. Посылает ли Он тебя одного среди мрака и неизвестности? Внимаешь ли ты этому голосу, не зная, почему ты послан, не понимая ничего, кроме того, что Господь так велит? Случалось ли тебе смело продолжать твой путь, не видя перед собой Господа твоего, и удивляясь тому, что препятствия исчезают как бы сами собой, затруднения сглаживаются, тебя встречает неожиданный успех? На этот раз апостолы, вероятно, и не поняли, почему Господь отослал их. Хотел ли Он удалить их от соблазна или же отнять у них труд, который они исполняли неохотно? Может быть, и то, и другое. Неужели не приходилось тебе тяготиться обязанностями, исполнять их неохотно, без любви, без увлечения и очутиться вдруг с пустыми руками, пораженным и ошеломленным ударом, который у тебя отнял дотоле нелюбимый тобою труд? Но после первого чувства неудовольствия ученики, вероятно, наслаждались отдыхом и тишиной и радостным сознанием, что работа дня окончена и что Господь сам посылает их на отдых. Недолго продолжалось их спокойствие. Скоро поднялся ветер, началась буря, и лодку било волнами, потому что ветер был противный. В Евангелии от Матфея, глава 14, стих 24. Так один час внезапно непонятно для нас самих иногда изменяет и для нас целую жизнь. И в одно мгновение исчезают все наши надежды.
они погибали, а Спаситель был далеко. Он их отпустил без себя в опасный путь. Можем ли мы удивляться тому, что вера учеников поколебалась? И ты, усталый путник, изнемогающий среди бури житейской, когда тебе кажется, что Господь тебя покинул, вспомни: и увидел их бедствующих в плавании. Евангелие от Марка, глава 6, стих 48. Он, для которого ночь светла, как день, смотрел на них, видел страх и смущение, овладевшие ими, видел их трепет, внимал их отчаянному воплю. Он увидел их бедствующих. Почему же не поспешил тотчас к ним на помощь? Забыл ли он о них? Нет. Он за них молился. От него не ускользнуло ничего, что происходило в той лодке. И он молился о внутренней, духовной их безопасности. Он предотвращал не внешнее, а внутреннее крушение. Он знал, что для них, как и для нас, в тысячу раз лучше испытать бурю и противный ветер, заставляющие взывать к нему, чем тихое безмятежное плавание, среди которого Спаситель наш забыт.

0: нежностью и приятной звучностью напоминает древнегреческий. Это польстило ей, и она стала рассказывать ему с чувством и убедительно, что в Годяческом уезде у нее есть хутор, а на хуторе живет мамочка, и там такие груши, такие дыни, такие кабаки. У хохлов тыквы называют кабаками, а кабаки – шинками. И варят у них борщ с красненькими и синенькими, такой вкусный, что просто ужас». Слушали мы, слушали, и вдруг всех нас осенила одна и та же мысль. «А хорошо бы их поженить», – тихо сказала мне директорша. «Мы все почему-то вспомнили, что наш Беликов не женат, и нам теперь казалось странным, что мы до сих пор как-то не замечали, совершенно упускали из виду такую важную подробность в его жизни. Как вообще он относится к женщине? Как он решает для себя этот насущный вопрос? Раньше это не интересовало нас вовсе. Быть может, мы не допускали даже мысли, что человек, который во всякую погоду ходит в калошах и спит под пологом, может любить». «Ему давно уже за 40, а ей 30, — пояснила свою мысль директорша. — Мне кажется, она бы за него пошла». Чего только не делается у нас в провинции от скуки. Сколько ненужного, вздорного. И это потому, что совсем не делается то, что нужно. Но вот к чему нам вдруг понадобилось женить этого Беликова, которого даже и вообразить нельзя было женатым? Директорша, инспекторша и все наши гимназические дамы ожили, даже похорошели, точно вдруг увидели цель жизни. Директорша берет в театре ложу, и смотрим, в ее ложе сидит Варенька с этаким веером, сияющая, счастливая, и рядом с ней Беликов маленький, скрюченный, точно его из дому клещами вытащили. Даю вечеринку, и дамы требуют, чтобы я непременно пригласил и Беликова, и Вареньку. Одним словом, заработала машина. Оказалось, что Варенька не прочь была замуж. Жить ей у брата было не очень-то весело. Только и знали, что по целым дням спорили и ругались. Вот вам сцена. Идет Коваленко по улице, высокой, здоровый, верзила в вышитой сорочке, чуб из-под фуражки падает на лоб. В одной руке пачка книг, в другой толстая суковатая палка. За ним идет сестра, тоже с книгами. «Да ты же, Михайлик, этого не читал», — спорит она громко. «Я ж тебе говорю, клянусь, ты не читал же этого вовсе». «А я тебе говорю, что читал», — кричит Коваленко, гремя палкой по тротуару. «Ах же ж, боже ж мой, Минчик, чего же ж ты сердишься? Ведь у нас же разговор принципиальный».
1: «А я тебе говорю, что я читал», — кричит еще громче Коваленко.
0: А дома как кто посторонний, так и перепалка. Такая жизнь, вероятно, наскучила. Хотела своего угла, да и возраст принять во внимание. Тут уж перебирать некогда. Выйдешь за кого угодно, даже за учителя греческого языка. И то сказать, для большинства наших барышень за кого бы не выйти, лишь бы выйти. Как бы ни было, Варенька стала оказывать нашему Беликову явную благосклонность. А Беликов, он и к Коваленку ходил так же, как к нам. Придет к нему, сядет и молчит. Он молчит, а Варенька поет ему «Виют витры» или глядит на него задумчиво своими темными глазами. Или вдруг зальется «Ха-ха-ха».
2: Вы прослушали первую часть рассказа Антона Павловича Чехова «Человек в футляре» в исполнении народного артиста России Александра Познанского. Запись из личного архива Александра Познанского.

0: Радио «Образ» желает вам доброго утра. Притча дня. Поучение в примере.
1: Пять качеств карандаша. Есть такая притча. Малыш смотрит, как бабушка пишет письмо и спрашивает: «Ты пишешь о том, что происходило с нами? А может, ты пишешь обо мне?» Бабушка перестает писать, улыбается и говорит внуку: «Ты угадал, я пишу о тебе. Но важнее не то, что я пишу, а то, чем я пишу. Я хотела бы, чтобы, когда ты вырастешь, стал таким же, как этот карандаш». Малыш смотрит на карандаш с любопытством, но не замечает ничего особенного. Он точно такой же, как все карандаши, которые я видел. Все зависит от того, как смотреть на вещи. Этот карандаш обладает пятью качествами, которые необходимы тебе, если ты хочешь прожить жизнь в ладу со всем миром. Во-первых, ты можешь быть гением, но никогда не должен забывать о существовании направляющей руки. Мы называем эту руку Богом, всегда веряя себя Его воле. Во-вторых, чтобы писать, мне приходится затачивать карандаш. Эта операция немного болезненна для него, но зато после этого карандаш пишет более тонко. Следовательно, умей терпеть дискомфорт, а иногда и боль, помня, что она облагораживает тебя. В-третьих, если пользоваться карандашом, всегда можно стереть резинкой то, что считаешь ошибочным. Запомни, что исправлять себя не всегда плохо. Часто это единственный способ удержаться на верном пути. В-третьих, если пользоваться карандашом, всегда можно стереть резинкой то, что считаешь ошибочным. Запомни, что исправлять себя не всегда плохо. Часто это единственный способ удержаться на верном пути. В-четвертых, в карандаше имеет значение не дерево, из которого он сделан, и не форма, а графит, находящийся внутри. Поэтому всегда думай о том, что происходит внутри тебя. И, наконец, в-пятых, карандаш всегда оставляет за собой след. Так и ты оставляешь после себя следы своими поступками. И поэтому обдумывай каждый свой шаг. Святитель Иоанн Златоуст писал: «Если в неокрепшей еще душе запечатлены будут благие учения, никто не сможет их изгладить, когда она затвердеет, подобно тому, что бывает с восковой печатью». Святителю принадлежит и такое мудрое изречение: «Каждый из вас, отцов и матерей, подобно художникам, с великой тщательностью украшающим изображения и статуи, пусть заботятся и о своих удивительных произведениях. Ибо живописцы, каждый день ставя картину перед собой, покрывают ее красками, стремясь к тому, что должно. Так же поступают и каменотесы, убирая лишнее и добавляя недостающее. Так и вы, подобно делающим статуи, используйте для этого все имеющееся у нас время, делая для Бога статуи, достойные восхищения. Лишнее убирайте, а то, чего недостает, добавляйте и внимательно наблюдайте их всякий день, какое от природы у них есть дарование, чтобы его умножить, и какой недостаток, чтобы его устранить». И еще говорит: «Считай себя царем, имеющим подчиненный тебе город, душу ребенка, ибо душа действительно город. И подобно тому, как в городе одни ведут себя честно, трудятся, а другие занимаются тем, что попадается под руку, так же ведут в себя в душе рассудок и помыслы».
0: Притча дня. Поучение в примере.

0: эфире «Радио Образ».
1: Верую. На «Радио Образ».
2: Здравствуйте, я Ирина Вдовина. Мы представляем программу «Верую». Путь Александра Шалунова, известного исполнителя душевных патриотических песен, это история о том, что от судьбы не убежишь. На все воля Божья. Александр не ворвался на сцену ослепительным светом. Его дорога складывалась из долгих поисков и раздумий. Карьера врача, фармацевтический бизнес, сеть аптек, защита кандидатской диссертации. Но все случается однажды. Однажды он решил оставить все мирские дела, посвятить себя музыке, закончив Нижегородскую консерваторию и профессиональную переподготовку в Академии имени Гнесиных. Музыка для Александра стала формой исповеди, где слышится и боль, и надежда, и благодарность за каждый прожитый день. Как человек глубоко верующий, Александр Шалунов относится к песне как к молитве, не теряя при этом связи с родной землей. И потому в его лирике столько света и любви. Слушайте программу «Верую» 16 октября в пятницу в 14 и 18 часов.
3: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
4: Слушайте «Радио Образ» в Нижнем Новгороде на 98.0 FM.

0: Вязники Мстера. Есть во Владимирской области город Вязники. Место это интересное. Вязники расположены на месте древнего Ярополча-Залесского. Впервые в летописях село Вязники упоминается в 1608 году. С 1622 года становится местом паломничества к иконе Казанской Божией Матери. В 1641 указом царя Михаила Федоровича основан Свято-Благовещенский монастырь. В монастыре находится чтимый образ Божией Матери Шуйской Смоленской, частица животворящего древа Господня, частица ризы Божией Матери. В наши дни для монастыря была написана новая казанская икона. Через 10 лет пребывания в монастыре на стекле Киота иконы чудесно отразился, как негатив, образ Божией Матери с младенцем. Мстера – край нехоженных лесов и полевых цветов. Особый, живущий своей необычной жизнью, цветистый мир красок и образов. В самом названии Мстера звучит что-то былинное, сказочное. Первое упоминание о Богоявленском погосте на реке Мстере, который относился к вотчине князей Рамадановских, встречается в песцовых книгах за 1628 год. Чуть позднее это уже Богоявленская слобода, а современное название «Слобода», ставшее селом, получило в XIX веке. В конце XVII – начале XVIII веков в Мстере зарождается иконописный промысел. Приятно и интересно побродить по Мстере. Здесь и необычные кирпичные домики, покрытые по извечной привычке узорочьем и претендующие на красивость вычурные здания с затейливыми наличниками, и постройки, копирующие столичные образцы православных зодчих. Сначала нижегородским паломникам предстоит переезд в Мстеру, а там экскурсия в художественный музей, где представлены произведения мстерских художников, иконописцев, миниатюристов, вышивальщиц и ювелиров. После этого запланировано посещение Богоявленского мужского монастыря. Его главные святыни – Корсунская и Владимирская иконы Божией Матери, икона святителя Николая. В Вязниках паломники посетят Благовещенский женский монастырь XVII века и смогут помолиться перед Шуйской Смоленской иконой Божией Матери, а также поклониться явленному на стекле образу Казанской иконы Божией Матери. Подробная информация о поездках на сайте паломнического центра паломник.nne.ru, в группе паломнического центра ВКонтакте и по телефонам 274-64-77, 274-68-11 и 274-68-17. О других святых местах, храмах, монастырях и жемчужинах православной русской земли, к которым могут прикоснуться нижегородские паломники, в наших следующих выпусках.
1: По святым местам.

в этой жизни стремишься, на пути поспешай, не спеша, и с неверных дорог обратишься. Бурю чувств и смущений познав, и вкусив искушение отраву, ты к Христу

0: доброта. Лучшая музыка души. Радиообраз.
1: Огород без хлопот. Рассказывает главный редактор журналов «Волшебный сад» и «Волшебная грядка» Наталья Петренко.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире садово-огородная программа. И мы сегодня поговорим об обрезке кустарников, ягодных кустарников. Почему рекомендуют осенью именно обрезать и смородину, и крыжовник? Потому что весной они очень-очень рано просыпаются. А мы с вами приезжаем в сад не всегда рано, а бывает, что только на 1 мая, и уже видим, что вот на этих растениях появились маленькие листочки, почечки лопнули. Что при этом происходит? То есть растение расходовало очень много сил на те веточки, которые подлежат обрезке. Зачем же это делать, да? Поэтому обрезать их лучше всего именно сейчас, осенью. Листики облетели у нас на наших кустарниках. Весь скелет куста очень хорошо видно. И видно, какие ветки подлежат обрезке. И мы очень хорошо их с вами можем определить. Какие ветки нужно удалять у черной смородины? Все ветки, которые старше 5 лет, я бы сказала, даже с 5 лет, мы убираем. Они отличаются от более молодых, более темной окраской коры. И она даже такая немножко сморщенная кора, потрескавшаяся. А на молоденьких веточках она гладкая, хорошего коричневого или оливкового цвета. Вот толстые такие старые ветки у черной смородины мы обязательно вырезаем. Как нужно вырезать? Вырезаем либо до основания куста, либо мы переводим это на хороший молодой побег, если видим, что эта веточка разветвилась, и у нее какой-то молодой хороший побег идет. У крыжовника можно оставлять ветки немного старше. От 6 лет у него нужно удалять вот эти побеги. А еще обязательно удаляем низкорасположенные ветви, которые чуть ли не касаются земли. На них урожай гораздо меньше созревает, и они у нас, конечно, менее плодовитые. Вот такие веточки мы удаляем. Какие ветки еще нужно убирать? Вот если вы сделали срез и видите, что на черной смородине, в особенности в середине черное пятнышко, это отверстие от насекомого вредителя, от стеклянницы. И вот такие ветки обязательно надо удалять вровень с почвой и не оставлять их. И я даже больше бы советовала, у такой смородины практически все старые ветки надо вырезать. Как правило, они уже поражены вот этой вот стеклянницей. Еще обрезаем верхушки побегов у черной смородины, которые были поражены тлей и мучнистой росой. Они такие загнутые. То есть не ровные вот эти вот верхушечки, а загнутые. Там содержатся возбудители этой, опять же, мучнистой росы, и там содержатся яйца тлей, которые, если мы их не обрежем, они у нас снова будут повреждать наши растения. Мы их срезаем где-то сантиметров на 7-10 и обязательно сжигаем. И вот такие ветки, которые мы срезали, пораженные стеклянницей, пораженные тлей, пораженные мучнистой росой, мы обязательно удаляем. Еще нужно внутри куста срезать слабые побеги, которые называются нулевыми, которые идут именно из почвы, от корня. Нам не нужно с вами слишком много вот этих вот побегов. Всего мы каждого года оставляем 5 побегов, 7 максимум. А все лишнее мы убираем. И вот слабые побеги, они же дадут нам листочки, они только будут нам затенять куст. Поэтому вот такую вот осветляющую обрезку, омолаживающую обрезку, санитарную обрезку у смородины крыжовника нужно обязательно сделать.
1: Ошибки садоводов.
2: Ошибки, которые связаны с уходом за смородиной. Очень часто советуют почву под смородиной глубоко перекапывать. И перекопку эту проводят очень рано. То есть, опять же, вот в сентябре где-то начинают копать. С какой целью это делают? Что вот там в почве зимуют насекомые вредители, которые повреждают нашу смородину, в частности, смородиновая и крыжовниковая огневка. Вот, дорогие друзья, практика показывает, что если рано слишком перекопать почву под кустами, то часть насекомых успевает перепрятаться. Они просыпаются, выходят из своего состояния покоя и переползают опять в глубину, и там благополучно зимуют. Поэтому если уж вы копаете под кустами, под своими, а я говорила, что лучше всего не копать землю, то делать это нужно как можно позже, чтобы никто уже у нас не проснулся. И вот в этих комочках, которые мы с вами перевернули, которые мы не разбиваем перед зимой, они у нас хорошо промерзают, и вместе с ними погибают наши насекомые-вредители. А лучше всего я всем советую почву под кустами смородины и крыжовника замульчировать каким-нибудь органическим материалом. Это может быть навоз, это может быть торф, это может быть опилки, перепревшие толстым слоем. Вот тогда весной из этого толстого слоя мульчи не вылезут никакие насекомые, и наши с вами растения будут чистыми.
1: Огород без хлопот.

Ты засмейся весело скорей, а грустить, пожалуйста, не надо. Просто пляшет дождик у твоих дверей, наступило время листопада, тревогам всем придет конец, и отстучат дожди по крышам, и только стук своих сердец мы вновь отчетливо услышим, и только стук своих сердец мы вновь отчетливо услышим. Все у нас по-прежнему, поверь, просто осень бродит где-то рядом, так что хмурить незачем зазря бровей, наступило время листопада, тревогам всем придет конец, и отстучат дожди по крышам, и только стук своих сердец мы вновь отчетливо услышим, и только стук своих сердец мы вновь отчетливо услышим.

с тобой спокойно и светло. Не тревожь ни сердца, ни взгляда, просто небо в

0: Только стук своих сердец мы вновь отчетливо услышим. И только стук своих сердец мы вновь отчетливо услышим.
1: Добрая песня на радио «Образ». Песня.
2: Полонез.
1: Автор.
2: Сергей Чиграков.
3: Песня «Полонез» была создана Сергеем Чиграковым в начале 90-х годов. Вдохновительницей стала его дочь Дарья. Во время поездки к бабушке в город Дзержинск маленькая Даша спросила свою маму: «Мама, а что там под снегом?» На что мама ответила: «Земля». И тогда маленькая Дарья предложила: «Давай разроем снег и найдем хоть одну мечту». На рефрен «Колокольчик в твоих волосах» звучит соль диезом музыканта вдохновила Инна, приемная дочь его друга Олега Львова. Инна вплела в свои волосы маленький колокольчик, который очень нравился Чигракову из-за его мелодичного позвякивания. Однажды он снял колокольчик, позвенев им над ухом, и уверенно определил звук как соль диез. Вернувшись из Дзержинска в Петербург, Сергей Чиграков рассказал о разговоре с дочерью своей второй жене Ольге. Удивленный и задумавшийся, он на следующий день выдал песню, сочиняя ее с чувством гордости за свою дочь.
2: Исполняет Сергей Чиграков.

0: привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: Изобретение, о котором мы сегодня поговорим, назвали одним из важнейших для человечества. При этом оно появилось совсем недавно. Оно не такое сложное, как компьютер или телефон, но именно оно помогает спасать миллионы жизней. Герой нашей программы – ремень безопасности. Ремень безопасности не мог бы появиться, если бы не развитие транспорта. На рубеже 19-20 веков количество автомобилей становилось все больше. Они становились все быстрее, представляя опасность для человека. В 1885 году в США был выдан первый патент на подобное приспособление. Затем появился пятиточечный ремень безопасности. Он должен был удерживать человека на автомобильном сиденье. Сперва ими стали пользоваться автогонщики, которые рисковали своей жизнью и хотели немного повысить свои шансы на выживание в аварии. Эти ремни были неудобными и сложными, поэтому на обычных автомобилях их не устанавливали. Со временем ремни безопасности появились и в самолетах.
2: Интересный факт.
1: Современный нам ремень безопасности придумал шведский инженер Нильс Болин. В 1939 году он получил диплом бакалавра в области машиностроения и вскоре устроился на работу в авиакомпанию. Он занялся системами спасения и катапультирования пилотов. В начале 50-х годов на американских автомобилях Ford появился двухточечный ремень безопасности. Он располагался на человеке как пояс. При столкновении он не давал водителю вылететь сквозь переднее стекло, но иногда наносил серьезные травмы брюшной полости. И тогда шведская автомобильная компания Volvo решила сделать самые безопасные машины в мире. Для этого она привлекла специалистов из разных отраслей, в том числе Нильса Болина. По словам изобретателя, пилоты самолетов были ярыми сторонниками безопасности и соглашались испытать любые конструкции, помогающие спасти им жизнь. Но вот водители автомобилей не желали терпеть неудобства за рулем. Нильс целый год экспериментировал с разными конструкциями ремней безопасности и в конце концов нашел нужное решение – трехточечный ремень. Он охватывает бедра водителя и проходит диагональной лямкой вдоль груди. Кроме того, водители с легкостью могли пристегнуть его одной рукой, и поэтому он им очень понравился. В 1959 году знакомые нам ремни появились в двух моделях Volvo, а затем и во всех остальных. Стоит отметить, что компания сделала патент ремня свободным, чтобы его бесплатно могли устанавливать на свои машины другие производители. По статистике, использование ремня безопасности на 70% повышает шансы на спасение в авариях для водителя и пассажиров, поэтому в автомобиле следует пристегиваться всем.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

Площадь Революции каждый день встречает и провожает тысячи людей. И, наверное, каждый из них обращает внимание на маленькое здание из другой эпохи, которое стоит уже до вокзала. Оно выделяется на фоне монументальных строений, формирующих площадь и размерами, и стилем, и, конечно, историей. Царский павильон, как и многие видные здания города, был построен к Всероссийской промышленно-художественной выставке по инициативе ярмарочного купечества для кратковременного отдыха членов императорской фамилии и приема почетных гостей, прибывавших по железной дороге. Спроектировал павильон представитель знаменитой династии русских архитекторов Дмитрий Иванович Чичагов. В небольшом одноэтажном строении гармонично уживаются сразу несколько ярких архитектурных стилей – академическая эклектика, барокко и рококо. Вход в царский павильон расположен на первой платформе на том месте, где останавливался первый вагон. В плане здание имеет почти квадратную форму и разделено на 8 помещений. Каждое из них было богато украшено. Центральный зал был оформлен в светлых тонах, мебелью украшенной под фарфор в стиле Людовика XVI. Справа от главного входа и центрального зала располагались кабинеты и уборные их императорских величеств. Слева размещались помещения для свиты. Царский павильон был построен в 1894 году. До того комнаты для приема высоких гостей располагались в здании вокзала и включали в себя зал для приема гостей, большой зал, кабинет и салон для дам. К началу Всероссийской промышленно-художественной выставки эту часть вокзала перестроили под столовую. После революции павильон с царскими апартаментами служил штабом Красной гвардии. Потом здесь размещался комитет партии большевиков рабочего района Канавина. Затем ведомственная железнодорожная поликлиника. Не считая незначительной внутренней перепланировки, здание ни разу не перестраивалось и в целом сохранило свой первоначальный облик. Частично царский павильон отремонтировали в 1997 году. Полная реставрация была проведена в 2005. В настоящее время царский павильон принадлежит Горьковской железной дороге и используется по своему первоначальному назначению – в качестве зала для официальных приемов. В большинстве помещений экспонируются предметы рубежа XIX и XX веков – работы нижегородских художников. Они создают торжественную атмосферу, которая и была задумана при проектировании дома. Но, к сожалению, для посещения царский павильон пока закрыт. А вот любоваться красотой его фасадов может каждый.

0: лет тому назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке?
1: Год 1926. Октябрь. Последние известия.
2: На днях в Ленинград прибыли из Германии в разобранном виде две крематорные печи, предназначенные для строящегося в Москве крематория. Из 117 прибывших ящиков с частями машин в Москву перенаправлено пока 80 ящиков. В Донском монастыре, где будут установлены печи, сейчас ведутся подготовительные работы к их установке. К ноябрю печи будут готовы, и с начала будущего года крематорий начнет функционировать.
1: Губернская хроника.
2: Культурные нужды. Клуб замирает. Город Семенов. Рабочий клуб имени Ленина – единственное место для культурного отдыха для членов профсоюза, сейчас стоит перед вопросом закрытия. Профбюро средства не пополняет, а ведь с ухудшением работы клуба порядочно упала и культработа всех профсоюзов. Однако средства на культработу изыскать можно, если только профбюро по-хозяйственному будет расходовать культфонд, да и члены профсоюза, которых в городе около 800 человек, помогут. В противном случае члены профсоюза лишатся своего единственного места культурного отдыха и развлечения. Торговля тухлой рыбой. Бирюков В.Н. зашел в рыбный магазин на Мытном дворе и купил там селедку. Когда он начал ее есть, то почувствовал, что рыбина с сильным душком. Бирюков с этой недоброкачественной продукцией пошел в милицию. В результате при участии санврача было произведено обследование бочки, из которой продавалась селедка. Было обнаружено еще 112 килограммов вонючей и негодной рыбы. Привлеченный к суду в качестве обвиняемого завмагазином Березин Н., виновным себя признал. Народный суд постановил подвергнуть Березина штрафу в размере 25 рублей. Отчего рыдал старик? Село Василёво Городецкого уезда. Этот день старик Макарыч не забудет до самой своей смерти. Этот день – 20-летний юбилей Василёвской пожарной дружины. Вышел дед к завалинке, глядит, народ собирается. Он ближе, а народ валит и валит. Стройно стоят юные пионеры, оркестр, гудит толпа, ожидая шествия. Макарыч оказался как-то в середине. Вынесли длинный раскрашенный шест, моргнул старик на него глазами, захотелось ему посмотреть, что там за

0: Это он.
1: Кисия – это тонкая, редкая ткань. Ну вот, наверное, редкий случай, когда название такой тонкой ткани, оно до сих пор сохранилось и сохранилось, не изменяя своего первоначального смысла. Дорога. Вот здесь никто никогда не догадается, что за этим словом скрывается. За словом «дорога» скрывается шелковая полосатая ткань с золотой-серебряной вышивкой. Кроме того, здесь упоминается еще кружево. Это не кружево в нашем сегодняшнем смысле слова, но очень похоже на него. Это узорная обшивка одежды, обычно золотная или серебряная. Вот смотрите, то, что я сейчас перечисляю, это все такие богатства, восточные ткани, восточное шитье. Еще раз повторю, это все привозилось для социальной элиты. Рядовой посадский человек, он, наверное, только поглазеть на это все мог. Да и то, не знаю, выставлялись ли на показ все эти товары широко в самих лавках. Япанча – это плащ-накидка. Он может быть из тонкого сукна. Помимо этого, я бы сказала, не из столь роскошных, но вместе с тем очень популярных и прибыльных товаров – мы должны назвать кожи. Они здесь встречаются достаточно часто. Разные кожи, в том числе софьяны. Часть из них вырабатывалась и на Руси, на кожевенных русских предприятиях. А определенная часть очень тонкой работы кожи, они привозились чаще всего с Востока. Ну и на что мы еще обратим внимание? Здесь упоминаются кушаки шелковые, затем 21 завес малый. Шторы это не назовешь, потому что окошки-то были очень малые. Скажу так, это полотнища, которые могли вешаться на стены, с помощью которых могли делать какие-то перегородки. Это именно завеса. Это тоже предмет роскоши. Ну вот после того, что я перечислила, наверное, станет понятно, каким богатым может быть застолье в этом доме, на который мы с вами собираемся, и откуда у владельцев каменных хором на улице Шиловой в Егорьевском приходе на верхнем посаде Нижнего Новгорода появились на это деньги. Есть над чем подумать. Откуда в средние века, в 17-м и в начале нового времени, в начале 18 века, у людей неродовитых и незнатных по происхождению брались деньги и достаток. О том, как менялось самосознание предпринимателей средневековья и начало новой эпохи, эпохи нового времени, мы с вами поговорим в следующий раз. И нам тогда станет, я думаю, совершенно понятно, к каким именно людям в гости мы собираемся.

0: эфире «Радио Образ».
1: Сладкий сон – это уютное и красивое завершение дня на волнах «Радио Образ». Мы с вами будем слушать колыбельные, авторские колыбельные, колыбельные из любимых фильмов и мультфильмов, колыбельные народов мира и русские народные колыбельные. Мы услышим самые разные колыбельные, и среди них непременно найдем вашу любимую. Колыбельная – самая первая песня в жизни человека.
2: Сладкий сон.
1: Нежность и ласка, тепло и любовь – все в этих песнях, таких простых и глубоких. Я, Анастасия Шохина, буду ждать вас в новой авторской программе, где мы пожелаем друг другу сладких снов. Каждый понедельник и четверг в 20:30.
0: Пусть этот день станет для вас добрым. Радио «Образ».
3: Два столетия отделяют нас от пушкинских времен, но нам до сих пор интересны не только грани пушкинского гения, но и детали его времени, ставшие когда-то источником вдохновения.
0: Приметы пушкинской поры.
4: Лицей.
5: Лицейские годы Пушкина сыграли огромную роль в становлении его как личности и заложили фундамент его гения. Через несколько дней после открытия лицея, который состоялся 19 октября 1811 года, директор Малиновский объявил воспитанникам, что им возбраняется выезжать из лицея. Предоставленные им бытовые удобства должны были скрасить строго закрытый характер учебного заведения. Юноши провели в нем безвыездно почти 6 лет. Впервые им разрешили побывать дома лишь на рождественские праздники 1817 года. Каникулы, которые полагались раз в году, с 1 июля по 1 августа, проводились в лицее. Родственники и друзья могли посещать детей в стенах лицея или общаться с ними во время прогулок. Такая замкнутая жизнь объединила лицеистов тесной, дружеской, почти родственной связью. Лицейское братство стало своеобразной семьей, в которой юноши обретали и знания, и бесценный опыт человеческого общения. Окончив лицей, они продолжали встречаться, переписываться, следить за судьбами друг друга и помогать всем, кто в этом нуждался.
4: Бог помочь вам, друзья мои, в заботах жизни, царской службы и на пирах разгольной дружбы и в сладких таинствах любви. Бог помочь вам, друзья мои, и в бурях, и в житейском горе, в краю чужом, в пустынном море и в мрачных пропастях любви.
5: Едва ли не лучшие стихи Пушкина посвящены лицейскому братству и лицейским друзьям. Лицей был единственным в России того времени закрытым учебным заведением, устав которого запрещал телесные наказания. Провинившиеся должны были в течение 2 недель стоять на коленях во время молитвы или занимать самые дальние места в столовой, где воспитанников рассаживали в порядке, зависящем от их поведения. Наставники обращались к лицеистам на «вы», к фамилии прибавлялось обращение «господин». Некоторые лицеисты и между собой оставались на «вы». Соблюдение вежливости требовалось не только по отношению к наставникам, но и к служителям. Запрещалось кричать на них или бронить, даже если это были крепостные. Разумеется, лицеисты, как и всякие школьники, предавались и недозволенным занятиям, потихоньку курили, потихоньку воровали наливные яблоки из императорского сада, тайно играли на деньги. Модест Корф вспоминал:
4: «В свободное время мы ходили не только в почтенные дома, но и в кондитерскую обилия, а также по гусарам, сперва в одни праздники и по билетам, а потом и в будни, без всякого уже спроса, даже без ведома наших приставников, возвращаясь иногда в глубокую ночь. Маленькие чаевые швейцару мирили все дело.
5: Заведенный порядок лицейской жизни, естественно, не мог защитить ее от перемены потрясений, вызванных общим ходом истории. Первым таким потрясением стала война 1812 года. Весной и летом войска, отправлявшиеся на войну, ежедневно шли через царское село.
4: Вы помните, текла за ратью рать, со старшими мы братьями прощались, и в сень наук с досадой возвращались, завидуя тому, кто умирать шел мимо нас.
5: И реляции с фронта, и участие в проводах уходящих полков, и пожар Москвы, и готовящаяся эвакуация лицея – все это переживалось лицеистами как собственная причастность к народной судьбе. Детский мир 13-летних юношей строил себя по образу мировых событий. Они играют в парламент, произносят речи, ведут полемику. Потрясением было известие о взятии Парижа, вызвавшее волну патриотических настроений, а также смерть директора Малиновского, после которой наступило множество неурядиц в управлении лицеем. На этот период пришелся и знаменитый экзамен 1815 года, когда старик Державин нас заметил и в гроб сходя благословил. Весной 1817 года лицеисты пушкинского выпуска закончили свое обучение. 9 июня в присутствии императора и министра народного просвещения состоялся выпускной акт. Окончившие курс воспитанники, соответственно их познаниям и поведению, поступали на гражданскую службу с чинами от 9 до 14 класса, а также на военную службу в привилегированные гвардейские полки. Лучшие получили золотые и серебряные медали или похвальные листы. Эмблемой лицея стал рисунок на лицевой стороне медалей: сова – мудрость, лира – поэзия, лавровый венок – слава и надпись «Для общей пользы». В лицейском саду был поставлен памятник в виде гранитной скалы с надписью «Гению места первый курс установил». У каждого лицеиста оставалось чугунное кольцо, как знак связи, и многими лицеистами эти кольца бережно сохранялись. Празднование лицейской годовщины 19 октября вошло в традицию как при жизни Пушкина, так и в наши дни. Пушкин вышел из лицея, получив титул коллежского секретаря коллегии иностранных дел. В 1843 году лицей был переведен в Петербург из царского села и переименован в Александровский. В 1917 году, через 100 лет после первого выпуска на века прославившего Россию, лицей был закрыт.

0: Свет веры в музыке стиха. Классическая поэзия в исполнении нижегородских священнослужителей. Читает протодиакон Дмитрий Исаев.
1: Афанасий Фет. Нам повторяли все в речах картинных. Нам повторяли все в речах картинных, вам суждено бездетность перенесть и не видать вам этих лиц невинных, в которых что-то ангельское есть. Исполнились всеобщие желания, Господь утешил нас на склоне дней и вас послал, невинные создания, послушных и играющих детей. Господь велик, Он старость успокоил. Гуляйте, детки, тешьтесь в добрый час. И милосердной милость тем удвоил, что взрослыми мы не увидим вас.

0: Ивана Сергеевича Шмелева. Творчество выдающегося русского классика Ивана Сергеевича Шмелева, годы жизни 1873-1950, любимы православными читателями в нашей стране. Проза Шмелева привлекает опорой на вечные ценности веры, надежды и любви и вводит читателей в мир духовных поисков. Литературовед Елена Осьминина так говорит о героях Ивана Шмелева: «Все они сильные, благородные и добрые люди. Будь они простыми замоскворецкими мастеровыми, кучерами, плотниками или купцами, или священнослужителями, или военными, как старый полковник и солдат, все они живые, зримые, реальные. И природа прекрасная. Яблони в цвету, сирень благоуханная, весенние тополя. Каждая страница Шмелева расцветает перед нами в дивную картину. Картину гармонии, благодарения и благословения всего сущего». Удавалось это Шмелеву потому, что он сам носил в себе искру того огня, который видел везде и которым освещал все. Огонь этот – огонь веры. Сам он был в какой-то степени рыцарем, который саблю обнажал в борьбе со злом, или солдатом, служащим России, честь, добру. Можно сказать «рыцарь-солдат», а можно и «воин Христов», заключает Елена Осьминина. Даже сам облик писателя, по воспоминаниям его современников, был поразительным. Среднего роста, тонкий, худощавый, большие серые глаза. Эти глаза владеют всем лицом, склонны к ласковой усмешке, но чаще глубоко серьезные и грустные. Его лицо изборождено глубокими складками, впадинами от созерцания и сострадания. Лицо русское, лицо прошлых веков, пожалуй. «Лицо старовера, страдальца». Так описывает его Юлия Кутырина, которая вошла в историю русской литературы как хранительница и спасительница наследия великого русского писателя. Ощущение любви к родной земле и ее духовным сокровищам, ощущение щемящей русской тоски передает Иван Сергеевич в своем рассказе «Куликово поле». «Проснешься ночью, станешь перебирать, всякие запахи вспомянешь, и защемит, защемит. Да как же ты север-то проглядел, погосты, деревянную красоту поющую, церквушки наши. А видел ли российские каналы, великие водные системы? Молился ли в часовенке болотной, откуда родится Волга? А что же в подвал-то не спустился, не поклонился священной тени умученного патриарха Гермогена? А как же? Не спорьте и не оправдывайтесь, это кричит во мне, а если кричит – правда. Такой же правдой лежит во мне и Куликово поле». Сокрушался также писатель, что, цитирую, «ни древнейших наших обителей не знаем, ни летописи не видели в глаза, даже родной истории не знаем путно, Иваны непомнящие какие-то». Шмелев, прежде всего, русский поэт по строению своего художественного акта, своего содержания, своего творчества, писал философ Иван Ильин. И в то же время он певец России, и то, что он живописует, есть русский человек и русский народ в его подъеме, в его силе и слабости, в его умилении и в его окаянстве. Прожив 27 лет в эмиграции, Шмелев до последних дней надеялся на возвращение в Россию. «Я хочу умереть в Москве и быть похороненным на Донском кладбище, в моей округе», — писал он перед смертью Ильину. «Если я умру, а вы будете живы, и моих никого не будет живых, продайте мои штаны, мои книжки и вывезите меня в Москву». Мечта Шмелева не сбылась. Он скончался в Париже. В июне 1950 года Шмелев переехал в обитель Покрова Пресвятой Богородицы в Бюсси-ан-От в 140 километрах от Парижа. В тот же день сердечный приступ оборвал его жизнь. Монахиня, матушка Феодосия, присутствовавшая при кончине Ивана Сергеевича, писала: «Человек приехал умереть у ног Царицы Небесной под ее покровом». Прогуливаясь по столице нашей Родины, загляни, дорогой радиослушатель, в Замоскворечье. В сквере у перекрестка между Большим Толмачевским и Лаврушинским переулками установлен памятник-бюст Ивану Шмелеву на небольшом постаменте в виде колонны с канелюрами. 16 июня 2014 года этот московский сквер был назван в честь писателя. И снова вспоминается очерк у старца Варнавы, который возвращает и Ивана Сергеевича, и нас, читателей, в самое начало его жизненного пути. «Я как будто прежний, маленький, ступаю робко, кладет мне на голову руку, раздумчиво так говорит, превознесешься своим талантом. Все, во мне проходит робкою мыслью. Каким талантом? Этим? Писательским? Страшно думать». Благодарим вас за внимание.
1: Сегодня на радио «Образ» мы вспоминаем.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Издательство ООО «Алавастер» и «Радио Образ» представляет аудиокнигу Натальи Сухининой «Где живут счастливые?» Читает Екатерина Краснобаева.
1: День солнца. Всю ночь лило. Дождь громко затарабанил по крыше уже вечером. За горой ухнула близкая гроза, казалось, пригремит и отпустит. Да не тут-то было. Дождь от громкого постукивания по крыше перешел на мелодию монотонную, въедливую, надолго. Я лежала с открытыми глазами и боялась наступления утра. Праздник, которого ждала чаяла 3 последних года, оказывался под угрозой. Ведь облажной дождь не позволит выйти из дома, а уж прийти гостям на освещение часовни и подавно. Глаз всю ночь не сомкнула. Но вот уже и разведняться стало понемногу, вот уже и неприветливый сырой рассвет просочился в спальню. И вдруг колыхнул занавеску непонятно откуда взявшийся ветерок, хлопнуло окно, и со стороны моря пополз в сторону моего дома обнадеживающий свет. Туча вдруг как-то помягчела, да и пропустила сквозь себя первый робкий солнечный луч. А уж он-то разгулялся. Уж он-то заплясал в шелесте веселого ветра по старой хурме, по колючим лимонам, по бамбуковой веранде, по-хозяйски проверяя, готова ли я к празднику. Готова. Часовенка моя сияет вымытыми окошками, лампадки теплятся, а на аналое большая новая красивая икона – Казанская. Потому что именно в честь Казанской хотелось мне мою домашнюю часовенку осветить сегодня. Солнце уже не робко пробивается сквозь тучи, уверенно и почти жарко. День солнца, день праздника, долгожданного, моего. Не успеваю выйти во двор, люди. Стоят у ворот, кличут хозяйку. Иду, иду, почему рано так? Да мы издалека, с гор. Пешком не дойти, а тут машина, подвезли. Женщина с палкой посохом, бородатый мужчина, Георгий и Евгения. Мои давние знакомые, живущие далеко в горах, почти отшельники, видимся редко, а тут выбрались, спаси их, Господи. Усаживаю гостей, сама челноком кружусь по двору, последнее приготовление, но опять гости на пороге. Пришли соседи сверху, с ближней горы, подъехала машина с моими близкими друзьями, Заур, Людмила, их сын Элкан в крещении Ларе, мой крестник. Заур еле-еле несет огромную бутыль с вином. Это тебе на праздничный стол. У Людмилы в руках большое блюдо с горячими хачапури. Быстро заполняется двор, рассаживаются кто где. Кто в беседке под хурмой, кто на веранде. А вот уже и священники в облачениях спускаются со второго этажа. Мои гости подхватываются им навстречу. Благословите, батюшек трое. Неделю назад приехал из Москвы отец Сергий Рыбаков с матушкой Натальей. 3 дня назад еще 2 священника из Краснодарской епархии. Отец Евгений с матушкой Ольгой и отец Геннадий. Все ждем начала, волнуемся. Приходит Ильдар Ампар из соседнего села Лидзавы с женой Мананой и разноряженными дочками. Решили окрестить 2 младшеньких – Сырму и Салиму. «Можно, батюшка? С радостью. Вот сейчас и пойдем крестным ходом к морю». Великие радости Господни посылаются нам. Вот и мне, грешной, суетившейся в мирских попечениях, даруется этот пронизанный солнцем день. Смотрю на своего крестника Илария, повзрослевшего, серьезного, и вспоминаю его маленького, хитрющего, шустрого проказника. Вспоминаю, как крестили его в Гагрском храме, как радовался он крестику на шею, как старательно читал «Отче наш» перед трапезой. И вот мой крестник несет икону Казанской Матери Божьей в крестном ходе к морю. Встречаясь с ним глазами, без слов мы понимаем друг друга. Я очень волнуюсь, Иларий. Все будет хорошо, тетя Наталья. Море ласковое и теплое. Легкая волна накатывается на многолюдный берег. Отдыхающие, случайные прохожие, припозднившиеся гости подходят, подходят. И вот отец Евгений несет к морской волне первую рабу Божию. Крещается раба Божия Наталья. Сырма отныне моя тезка. Ведь сегодня 8 сентября, Натальин день. Вот и названа она в честь мученицы Натальи. 3 раза погружает ее священник в морскую волну во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Раба Божья принимается кричать, что есть мочи, но быстро затихает в руках крестной матери Людмилы Ковия. Теперь очередь Салимы. Крещается раба Божия Фатиния. Фатиния по-гречески Светлана. Может быть, пронизанный солнечным светом день и помог священнику определить православное имя абхазской девочки, самой младшей дочки Ильдары Мананы Ампар. Закутанной в полотенце, притихшей после благодатной крещенской купели, которой стало безбрежное синее море, две православные отныне девочки Наталья и Фатения смотрят с удивлением на обступивших их людей. Крестики на загорелых смуглых шейках, как два огонечка в ночи. Пусть светит, пусть не дают сбиться с непростого жизненного пути. Ангелы вам в дорогу. Возвращаемся в часовню. Служится водосвятный молебен, на котором произносятся имена всех, кто помогал молитвой, трудом, пожертвованием появиться на свет этой маленькой часовенки в ущелье на окраине Пицунды. Имен много. Как жаль, что не все смогли приехать. Нет московского кинорежиссера Николая Раужина. Нет моего крестника Олега Лобанова. Нет читательницы из Швеции Анны Клипмарк. Нет отца Максима и матушки Натальи из подмосковного храма в Яхраме. Нет игумена Филиппа, священника из Переславля-Залесского отца Олега Колмакова. Всех их поминаем на молебне. В часовне тесно, многие стоят на улице. Батюшка-отец Геннадий вынес в подарок гостям медальоны с изображением Матери Божией, акафисты. Всем хватит, подходите. Кто-то вспомнил, что крещённый креста не носит, и этой беде помогли. Крестиков батюшки привезли с достатком. Отец Сергий вышел на своеобразный амвон в беседку под мандариновым деревом. Все затихли. Проповедь. Слова пастыря мудрые, вразумляющие. Тишина в ущелье. Лишь журчит ручей под окном. Лишь путается ветерок в листьях старой хурмы. Лишь слепит глаза в полноте своей радости праздничное солнце. Потом была трапеза. И сидели в тесноте, да не в обиде, православные христиане из Москвы, Краснодара, Пицунды, Лидзавы, ущелья. Нахваливали вино Заура, хачапури Людмилы, пирожки соседки Валентины, торт Мананы, печенье соседки Аси, соленые огурчики соседа Лаврентия. И было нам хорошо, спокойно, радостно, и уходить не хотелось. А из открытых настежь окон часовни пахло ладаном и свежестью роз. И тесно горели свечи на подсвечнике, который смастерил сосед Сергей всего за сутки до освещения часовни. Я думала, что сделать подсвечник – серьезная, неразрешимая проблема. А Сергей играючи его изобрел. Знаете, как делаются подсвечники в нашем ущелье? Берется подставка от пляжного зонта, к ней прикрепляется кусок весла, на него слегка изъеденная морским прибоем резная деревяшка, а сверху кладется большая металлическая крышка от отслужившего свой век титана. Все это драется безжалостно морским песком, красится, покрывается лаком. В крышку насыпается чистый просеянный песочек. Свечи в таком подсвечнике стоят ровненько, да и сам он просто загляденье. В адрес Сергея много было сказано добрых слов. Это его руками, его фантазией, мастерством пробивается часовня к своему молитвенному началу. Уже почти все разошлись. И вдруг сосед мой абхазский, Лаврентий, подошел к отцу Геннадию. «Батюшка, я вот тоже надумал креститься. Можно? Можно». Не успел отец Геннадий в полноте возрадоваться этому вопросу, подошел другой сосед, Сандро. «А мне можно?» Люди немолодые, пожившие, доповидавшие на своем веку всякого. «Господи, благослови! Крещается раб Божий Лаврентий! Крещается раб Божий Александр!» Подхожу поздравить их, и голос мой дрожит от волнения. «Лаврентий! Сандро! Ведь только сегодня утром вы были мне просто соседи!» «А теперь, братья во Христе, с праздником, брат Лаврентий, с праздником, брат Александр!» На смену дню солнца пришел вечер покоя и радости. И когда последние гости разошлись и потемнело небо над ущельем, я пришла в свою маленькую, отныне освещенную часовенку, затеплила свечечку перед казанской иконой, лежавшей на аналое. И хоть гудели ноги от дневных попечений, душа жаждала молитвы и тихих слез. Трепетало сердце от милосердного Божьего участия, от высшей любви, дарованной нам ни за что, впрок, в аванс. Этот радостный день теперь навсегда в копилке моей памяти. Пронизанное солнцем синее небо, малышка Наталья в сильных руках священника, высоко поднятых над морской волной, слезы смущения в глазах теперь моих братьев во Христе Сандро и Лаврентия, соседский мальчик Дениска с кадилом, вшитым бабушкой стихарики, загорелые в сельских трудах руки, тянущиеся к медальонам Матери Божией. Как щедра десница Господня, и как маловерны и немощны наши сердца. Я вышла во двор. Дом спал. Потрудившиеся во славу Божию домочадцы отдыхали заслуженно и, наверное, видели интересные сны. А над моей головой близко-близко мерцали звезды. Говорят, это Божьи очи всматриваются пристально в души людские. Шумело море, выбрасывая волну за волной на тихий берег тихого ущелья. День солнца ушел в прошлое, дрова в будущее моей маленькой часовни. Только бы хватило чистоты сердечной молиться в ней без лукавства и фарисейства. Только хватило бы сил верить в солнце, даже в самое затяжное, самое беспросветное ненастье.

0: Здравствуйте. Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске. Нижний Новгород признан семейной столицей России. По итогам педагогического конкурса «Серафимовский учитель-2026» издан двухтомный сборник работ его участников. Благотворительная акция «Корзина доброты» будет проходить на территории Нижегородской епархии 23 и 24 октября. Подробнее об этих событиях. Нижний Новгород признан семейной столицей России по итогам всероссийского конкурса. В этом году почетный титул наш город разделил с Южно-Сахалинском. Объявление победителей состоялось в Государственном Кремлевском дворце в минувший вторник. На церемонии награждения присутствовала представительная делегация региона во главе с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Всероссийский конкурс «Семейная столица России» проводится по поручению президента при поддержке Министерства труда и социальной защиты и Президентского фонда культурных инициатив. В состязании участвовали 60 городов России. Одним из ключевых этапов конкурса была выездная оценка экспертной комиссии. В сентябре специалисты ознакомились с лучшими практиками по поддержке семей в Нижнем Новгороде. Новый престижный статус, который закрепляется за Нижним Новгородом до конца этого года, открывает дополнительные возможности для продвижения нижегородских практик на федеральном уровне, дальнейшего совершенствования городской среды с учетом потребностей семей с детьми, гарантирует федеральную поддержку. Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, благополучие семей, создание условий для рождения и воспитания детей – это безусловные приоритеты, которые заданы национальным проектом «Семья». В Нижнем Новгороде по итогам педагогического конкурса «Серафимовский учитель-2026» издан двухтомный сборник работ его участников. Конкурс «Серафимовский учитель» проводится благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского с 2005 года. С 2020 года, став частью комплекса мероприятий по возрождению Саровской Дивеевской обители, он входит в состав программы с именем преподобного Серафима Саровского и организуется в рамках развития паломническо-туристического кластера «Арзамас Дивеева-Саров». Сборник работ участников конкурса подготовлен под общей редакцией советника главы Нижегородской митрополии, руководителя программы с именем преподобного Серафима Саровского Ольги Бараевой. Мы попросили ее прокомментировать события.
1: Ежегодно по итогам конкурса «Серафимовский учитель» фонд преподобного Серафима Саровского издает двухтомник или трехтомник, в разные годы это по-разному. Он называется «Сборник образовательных программ по духовно-нравственному развитию детей и молодежи». Здесь, кроме победителей и лучшие работы, которые отмечены экспертами. Очень важно отметить, что в этом году мы говорим о 200-летии основания Мельничной обители. Отдельный раздел у нас посвящен истории монастыря. Вышел фильм «Ушакова прославляют Россию». Этот документальный фильм стал достоянием педагогической общественности. И в одном из разделов мы публикуем уже методические разработки учителей, как они используют этот документальный фильм в качестве учебного материала на уроках. Это тоже новшество, это довольно интересное новшество. Наши традиционные разделы – это проектная деятельность, это образовательно-воспитательные методики для различных целевых групп, они все апробированы. Мы делаем акцент на том, что любой материал исторический, любой другой, который излагается в методических разработках, он подвергается богословскому осмыслению. Конкурс называется «Серафимовский учитель». Мы входим в содержание образования,

0: образование и осмысление идет с богословской точки зрения. Это вот высший пилотаж, самое главное, для чего мы предназначены, почему вообще объявлен такой конкурс. Всего за 21 год существования конкурса было опубликовано 1004 методических разработки.
1: Это был комментарий советника главы Нижегородской митрополии, руководителя программы с именем преподобного Серафима Саровского Ольги Бараевой. Благотворительная акция «Корзина доброты» будет проходить на территории Нижегородской епархии 23 и 24 октября. Акция проводится Банком «Еды Русь» при поддержке епархиального отдела по взаимодействию с медицинскими и социальными учреждениями. В рамках акции в магазинах «Пятерочка» волонтеры будут осуществлять сбор продуктов для нуждающихся пенсионеров, семей с детьми и людей с инвалидностью. Для участия в акции необходимо выбрать продукты из предлагаемого списка, оплатить его на кассе и передать волонтерам. Всего в акции будут участвовать 35 магазинов в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Богородске, Кстове и Дивееве. Подробная информация и список магазинов опубликованы на сайте Нижегородской митрополии. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 20 градусов, атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 48%, ветер юго-восточный 2 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор.

0: эфире «Радио Образ».
1: Верую. На «Радио Образ».
2: Здравствуйте, я Ирина Вдовина. Мы представляем программу «Верую». Путь Александра Шалунова, известного исполнителя душевных патриотических песен, это история о том, что от судьбы не убежишь. На все воля Божья. Александр не ворвался на сцену ослепительным светом. Его дорога складывалась из долгих поисков и раздумий. Карьера врача, фармацевтический бизнес, сеть аптек, защита кандидатской диссертации. Но все случается однажды. Однажды он решил оставить все мирские дела, посвятить себя музыке, закончив Нижегородскую консерваторию и профессиональную переподготовку в Академии имени Гнесиных. Музыка для Александра стала формой исповеди, где слышится и боль, и надежда, и благодарность за каждый прожитый день. Как человек глубоко верующий, Александр Шалунов относится к песне как к молитве, не теряя при этом связи с родной землей. И потому в его лирике столько света и любви. Слушайте программу «Верую» 16 октября в пятницу в 14 и 18 часов.
3: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
0: Слушайте «Радио Образ» в Иксе на 95.8 FM.
4: Взгляд патриарха.
5: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пастырского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
4: Мысли на каждый день года. Сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Личная этика составляет сердцевину христианской нравственности. Ориентация на личность, обращение к духовному опыту индивидуума есть главный вектор христианского послания, ибо оно адресовано каждому человеку и преследует цель преображения его души. Однако эти спасительные перемены нашего внутреннего мира осуществляются не в изоляции от внешней среды, не в особых лабораторных условиях, но в реальном, в живом контакте с окружающими людьми, в первую очередь в семье, в трудовом коллективе, в обществе, наконец, в государстве. Невозможно оставаться христианином за дверью собственного дома, в кругу семьи или в уединении своей кельи и переставать быть им, поднимаясь на профессорскую кафедру, усаживаясь перед телевизионной камерой, голосуя в парламенте и даже приступая к научному опыту. Христианская мотивация должна присутствовать во всем, что составляет сферу жизненных интересов верующего человека. Ибо верующий не может механически вычленить из духовно-нравственного контекста своей жизни профессиональные или научные интересы, не говоря уж о политической, экономической, социальной деятельности, работе в средствах массовой информации и так далее. Религиозная мотивация для верующего человека имеет универсальный и всеобъемлющий характер. Таким образом, религиозный образ жизни – есть способ существования в мире человека, чей выбор мотивируется и определяется его вероисповедными принципами. Доклад на Богословской конференции 7 февраля 2000 года.

0: 862 год. Перед тем, как пираты ворвались в Отопецкий монастырь на Афоне, один иеродиакон успел спрятать в тайнике в колодце под алтарем крест и ктиторскую икону Божией Матери, зажечь перед святынями свечу и задвинуть колодец мраморной плитой. Вернувшись через много лет на Святую Гору из плена, он показал братьям, где находятся монастырские святыни. По преданию, пред иконой и крестом все еще горела свеча. 864 год, 1 сентября. Явление в Миосинском монастыре в Малой Азии чудотворной иконы Божией Матери. В годы иконоборчества эта икона по распоряжению властей была брошена в Азорово озеро. После прекращения гонений древняя монастырская святыня чудесным образом выплыла из глубины озера на поверхность и была обретена неповрежденной, хотя и пробыла в воде более 100 лет. 883 год. При блаженной кончине преподобного Иосифа Песнописца его друг увидел раскрывшийся небесный свод, из которого выходили лики святых апостолов, мучеников, пророков и святителей. Светлее всех были четверо юношей, и посреди их пречистая и преблагословенная Дева Мария. Шествуя, она повелевала воинством святых мужей принять святую душу преподобного Иосифа Песнописца. 866-912 годы. Чудо, явленное на живоносном источнике в годы правления императора Василия Македонского и его сына Льва Мудрого. Когда страшное землетрясение поколебало церковь, построенную на святом источнике, Пресвятая Богородица, явившись, удерживала храм, пока из него не вышли все клирики и молящиеся. Вскоре преблагословенная Дева даровала на живоносном источнике множество исцелений от различных огневиц и других болезней и язв неисцелимых. Здесь императрица Зоя, страдавшая неплодством, приняла дар сына Константина Порфирогенита, багрянородного, родившегося в мае 905 года. Начало X века. Явление Божьей Матери во Влахернском храме святому Андрею Христа ради Юродивому. Во время совершения всеночного бдения, пишет святитель Дмитрий Ростовский, в день воскресный, 1 числа октября месяца, в 4 часу ночи, в присутствии многочисленного народа, святой Андрей, Христа ради юродивый, возвел очи свои вверх и увидел Царицу Небесную, стоящую на воздухе и молящуюся, сияющую солнечным светом и покрывающую людей своим честным амофором. Как написано в Читиях Минеях, Божия Матерь молилась во время этого видения. «Царю Небесный, прими всякого человека, прославляющего Тебя и призывающего Пресвятое имя Твое на всяком месте. И где есть память о имени Моем, то место освети. Прославь прославляющих Тебя и с любовью почитающих Меня, Твою Матерь, принимая от них всякую молитву и благочестивые обеты, и избавляя их от всяких зол и бедствий». 942 год. Императрице Зои было видение, что она избавится от мучившего ее недуга, когда на нее возложат пояс Пресвятой Богородицы, находящийся с V века в Халкопротийском храме. По приказу императора ларец был впервые за сотни лет открыт. Пояс Пресвятой Богородицы возложен на голову императрицы, это было поручено Евфимию, будущему патриарху Константинопольскому. А после чудесного исцеления императрицы возвращен на свое место. После этого чуда праздник положения честного пояса Пресвятой Богородицы 31 августа по старому стилю 13 сентября по-новому, стал праздноваться с еще большей торжественностью.
1: Лик, дарующий надежду.

0: начале было слово.
1: Все тайное становится явным.
2: Я услышал, как мама сказала кому-то в коридоре: «Тайное всегда становится явным». И когда она вошла в комнату, я спросил: «Что это значит, мама?» «Тайное становится явным». «А это значит, что если кто поступает нечестно, все равно про него это узнают, и будет ему стыдно, и он понесет наказание», — сказала мама. «Понял? Ложись-ка спать».
1: Читаем мы в рассказе Виктора Драгунского, который так и называется: «Все тайное становится явным». Выражение не требует специального толкования и употребляется в прямом смысле. Как и большинство крылатых фраз, оно восходит к евангельскому тексту. В Евангелии от Марка и от Луки сказано: «Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы». Это одна из самых важных мыслей в учении Христа. То, чему мы дали место в своей невидимой жизни, то и прорастет рано или поздно в хорошее или плохое. Это то, что сохранит верующего человека от падений, искушений и не даст сорнякам пустить корни и взрастить отравленные плоды. Выражение «все тайное становится явным» имеет аналоги в различных европейских языках. В русском языке есть много пословиц на эту тему. Например:
2: «Где правда, там и счастье. Завали правду золотом, затопчи ее в грязь, а все наружу выйдет. Какова резва, не будь ложь, а от правды не уйдешь. Маленькая ложь за собою большую ведет».
1: И самое известное из них: «На воре шапка горит».
0: В начале было слово.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

9 декабря 1867 года на концерте Русского музыкального общества состоялось первое исполнение симфонической картины Николая Римского-Корсакова «Садко». «Садко» прошел с успехом, оркестровка всех удовлетворила, и меня несколько раз вызывали, писал Римский-Корсаков в своих воспоминаниях. Интересна история создания этого произведения. Еще в 1861 году Владимир Стасов, идеолог могучей кучки, предложил Милию Балакиреву написать программную симфонию, посвященную образу героя старинных русских былин, новгородского гусляра Садко. Балакирев советом не воспользовался. Идеей заинтересовался Мусоргский, но ненадолго. Когда Римский-Корсаков вернулся из длительного заморского плавания, Мусоргский предложил этот сюжет ему. Сам Николай Андреевич так вспоминал об этом. «Во время посещения моих Мусоргского мы с ним беседовали на свободе без контроля Балакирева и Кюи. Я восхищался многим из сыгранного им. Он был в восторге и свободно сообщал мне свои планы. У него их было больше, чем у меня. Одним из сочинительских планов был Садко. Но он давно уже оставил мысль писать его и предложил это мне. Балакирев одобрил эту мысль, и я принялся за сочинение».

Владимир Стасов помог молодому композитору составить план музыкальной картины. В основе один из эпизодов «Былины». Римский-Корсаков увлеченно принялся за работу. Сначала Садко имел подзаголовок «Эпизод из «Былины». По окончании работы композитор писал Мусоргскому: «Садко кончен и уже отдан в переплет. Скажу вам, что совершенно им доволен. Это решительно лучшая моя вещь. Вам, Модест, великое спасибо за идею, которую вы мне подали, помните, у Кии. Еще раз вам спасибо». Милий решительно доволен и не нашелся сделать каких-либо замечаний. А в своих воспоминаниях Римский-Корсаков писал: «Мой Садко заслужил всеобщее одобрение. Какие музыкальные веяния руководили моей фантазией при сочинении этой симфонической картины?» И он перечисляет произведения Листа, Глинки, Балакирева, Дорогомышского. И тем не менее, именно в симфонической картине «Садко», четвертом произведении для оркестра, композитор нашел свой собственный художественный стиль, определил свойственный его творчеству круг образов и дал им самобытное развитие.

Через несколько лет после создания симфонической картины «Садко» Николай Римский-Корсаков задумался над оперой на сюжет «Новгородской былины». Летом 1894 года он приступил к работе. Своим замыслом Римский-Корсаков поделился с Владимиром Стасовым, музыкальным критиком и своим большим другом. Стасов посоветовал композитору при работе над оперой шире показать жизнь Древнего Новгорода, картины действительной народной жизни. Опера по первоначальному плану, в котором много места уделялось сказочно-фантастическим сценам, была закончена к осени 1895 года. Однако со временем Римский-Корсаков принял стасовские предложения и летом следующего года подверг произведение серьезной переработке, воспользовавшись при этом помощью Бельского, будущего либретиста и «Сказок о царе Салтане», и «Сказание о граде Китеже», и «Золотого петушка». Благодаря переделкам рядом с образом народного певца гусляра Садко возник образ его жены, преданной, любящей русской женщины. Народные сцены были значительно расширены и обогащены новыми эпизодами.

Содержание оперы заимствовано из различных вариантов былины «Садко. Богатый гость». Оно было соединено со сказками из сборника Афанасьева «Русские народные сказки». В былине время действия обычно относится к XI-XII векам. В опере оно перенесено в полусказочную эпоху, когда на Руси только было принято христианство, но еще сильны были старые языческие верования. Римский-Корсаков писал: «Многие речи, а также описание декораций и сценических подробностей, упомянутые в партитуре, заимствованы из различных былин, песен, заговоров и причитаний. Былина о Волхве Всеславиче и песня о Соловье Будимировиче взяты прямо из народного эпоса, лишь с надлежащими сокращениями и изменениями. Поэтому в либретто зачастую сохранен былинный стих с его характерными особенностями. Герой оперы «Былины Садко» – народный певец гусляр и мореплаватель в центре каждой из ее семи картин. Композитор раскрывает его смелость в споре с купцами, находчивость, живое чувство природы и желание не пировать, а служить своим искусством людям.

0: Я не знаю.
1: Что в ней люди находят? Ходить к ней начали. К телефону вызывают. Достали уже. Я вот 15 лет соседей по лестничной клетке в лицо не знал. А теперь из-за нее весь двор со мной здоровается. Как в деревне, даже стыдно. Может, ее обратно на дачу проводить? Пусть печку топит, а? Временами я проникался к собеседнику искренним сочувствием. Постоянно размышлял, как же его утешить. Да так, чтобы при этом не обидеть. В мысли то и дело врывалось. Сердце красавец склонно к измене и мешало. Наконец я не выдержал, остановился. Собрался признаться собеседнику, что я не знаю, как ему поступать. Открыл для этого рот. Морозцы в ночном городе просто прекрасны. Еловая аллея, что ведет к театру, искрится колючим снежком. Вдалеке мерцает огнями ночной проспект. Тишина почти первозданная, как в деревне. Из-под разлапистой заснеженной ели к нам подошла опрятная старушка. Учтиво поздоровалась с обоими. Затем взяла моего спутника за руку и, извинившись, отвела в сторонку. Я слышал, как она ему шептала. «Вот смотрю, Коленька, на тумбочке твои перчатки. Забыл, думаю, а к ночи мороз передали. Твой ревматизм, пока хватилось, уже и троллейбусы не ходят. Ничего, думаю, я и так. Вот, успела». Она протянула братцу перчатки, взяла его под руку и попрощалась со мной. Я долго провожал эту парочку глазами. Просто стоял и смотрел вслед, пока руки не окоченели. Свои перчатки я тоже где-то оставил, но мне их ни одна дура не принесла. Потирая ладони, я заскрипел морозным снежком, отправился к дому. В голове звенело «Сердце красавец», а в сердце ворочалась неожиданная зависть. Как стать успешным? К вечеру запарило так, что просто не дохнуть. Птицы умолкли, муравьи попрятались. Только пара отчаянных ласточек, что проживает под стрехой церковной сторожки, носилась по надщербатым асфальтам, кем-то питалась. Небо нависло низко-низко, с лугов тянуло медом. Вдалеке уже погромыхивало. На остановке скучали двое — горбатая бабка Маша и он, гордый. Старух, подобных горбатой Марии, в мире предостаточно, поэтому описывать ее нет никакой нужды. А вот Миша, которого Семенович уважительно прозвал «гордый», требуется уделить немного внимания. В наше село Миша попал сравнительно недавно и скоро тут прижился. Сошелся с ровесниками, начинающими пенсионерами, выпивохами, и слился с пейзажем. Вот. А поселился Миша по соседству с Семенычем. Так уж вышло. Поскольку Семеныч пономарь истовый и по призванию, то, знакомясь с Михаилом, первую же соседскую беседу он повел в известном волнующем его направлении. «Миш, пойдешь нынче к овсеночной?» «Нет, конечно». «Почему?» «Ты что, дед, вы ж там, небось, поклоняетесь, да? Хочешь, чтобы я с тобой кому-то там кланялся?» «Нет, я гордый и успешный. А это тебе не просто так. Этому надо еще научиться». И Миша прочел растерявшемуся тогда Семеновичу целую лекцию о том, как чувство гордости полезно для здоровья и бодрости, как чувство гордости помогает достичь успеха и повышает уровень серотонина. Старенький пономарь переспросил: «Сирота Нина?» В ответ Миша высокомерно осмотрел своего нового соседа, вздохнул, махнул рукой и изрек: «Тебе с твоим попом делать нечего, вот вы и гните там спины, а моя спина —

0: и ни перед кем не сгибалась. Кому надо, тот пусть сам мне кланяется. Тут Михаил, конечно, слукавил. Кому-то, в смысле Богу-Вседержителю, он, понятно, кланяться не привык. Но вот Бахусу кланяется регулярно. Да еще так истово, что бывает встанет перед ним на карачке где-нибудь под кустом, и возможности подняться самостоятельно уже не имеет. Это я и сам частенько наблюдал, без Семеныча. Село-то не город, все на виду. Да и с Семенычем, признаться, мы видывали его всеночные поклонения языческому Бахусу или Дионису. Путаю я их. Впрочем, если человеку гордость в жизни помогает, то, как говорится, дай ему Боже. В довесок к беседе Михаил презентовал тогда Семенычу брошюрку «Как научиться гордости и добиться успеха». Семеныч по ней учиться отказался, а я в тот глянцевый самоучитель, помню, заглянул. Там говорилось, что жить с гордостью красиво, достойно и приятно, что достичь состояния гордости — целая наука, непростая. Помню, что жаждущим обучаться гордости полагалось убеждать себя. «Я вижу свои успехи. У меня нет в жизни ошибок. Я умею красиво держаться и достойно ходить. Бедняга Семеныч. Жизнь прожил, а этаких премудрых высот не достиг. И ходит, штиблеты тянет, и взгляд в землю, и ссутулится вечно, как... Ну да, Господь с ним, с Семенычем. Что-то я отвлекся от рассказа. Так вот, стояла тишина. Июньские грозы всегда ведь начинаются с вечерней тишины. Сделалось сумрачно, запахло приближающимися осадками. Дал бы Бог, чтоб града не насыпала, не то зерновым крышка. Еще несколько мгновений, и прилетит прохладный ветер, разгонит одолевшую духоту. Гремит все ближе, ближе. С грозовой стороны к остановке со свистом стремился округлый пазик. Водитель, похоже, пытался определить приближающуюся стихию. В азарте он не рассчитал, протянул автобус мимо остановки лишние 10 метров и распахнул дверь. Горбатая бабка Маша, видать, что гордости не училась, подхватила свой баул и потрусила к автобусу мимо знающего себе цену статного соседа. Забросила поклажу на автобусный порог. Чья-то участливая рука втащила багаж в салон и пособила старушке взобраться внутрь. Ну, а успешный Миша состряпал кислую гримассу, а-ля «как карету подаешь, холоп», с великосветским достоинством засунул руки в карманы штанов и чинно, не торопясь, по-дворянски, наверное, приступил к путешествию в сторону транспортного средства. Взгляд, как положено, на уровне второго этажа, грудь колесом. Первый порыв ветра поднял пыль. Небо над головой с треском раскололось, воздух мгновенно остыл, наполнился озоном. Пазик чихнул, скрипнул единственной исправной дверью и покатился в сторону города, подальше от налетевшей грозы. Еще в той помянутой брошюрке, что учила граждан гордости и успеху, помню, говорилось, что будто бы гордость дает ощущение силы, свободы и высоты положения. Человек расслаблен, излучает уверенность и спокойствие. Спокойствие. Семеныч тоже любит спокойствие. Обычно он созерцает летнюю грозу на своем уютном остекленном крылечке. Представляю, как в непогоду Пономарю бывает там спокойно и занимательно. С небес водопад, дорога перед его домиком раскисает, по ней бурлит полноводный мутный поток, он несет в реку сельский мусор. Поток с каждой минутой нарастает, Появляются пороги, перекаты. Мимо Пономарского крыльца Миша спешит домой. Торопится, как может. Водитель автобуса, остолоп, видать, не дорос до психологических языков. Не знает болван, что гордые — не фунт изюма, что их полагается чуточку подождать. По колено в мутной жиже Михаил с горем скользит в сторону своего жилища, падает в грязь. Уже из грязи, с высоты своего положения, матерится. И спокойствие отнюдь не излучает. Эх, и почему только мне никак не встретится брошюрка «Как научиться смирению и стать успешным?» Ищу ее, ищу. Я б ему, бедолаге, такую подарил. Да где ж ее возьмешь? Нету.
1: Вы слушали главы из книги протоиерея Алексея Лесника «Родной уголок» в исполнении актера Виктора Золотонога. Благодарим за предоставленный материал православный информационно-аналитический портал «Елицы Медиа».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Диалоги о семье. Вопросы, которые чаще всего задают люди в своей семье.
1: Как сохранить любовь в браке?
2: Как быть хорошим примером своим сыновьям?
3: А почему важно собираться с семьей за ужином?
4: Когда два человека ссорятся, они ведь оба виноваты?
0: Семья – это первый в жизни человека опыт любви. Именно поэтому Иоанн Златоуст говорил о семье, что она – малая церковь. В семье человек учится любви, а через любовь, которая есть Бог, человек спасается. Семья – это школа любви, а значит, школа спасения. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Диалоги о семье». Я ее ведущая Марина Дружкова, а также наш постоянный эксперт Светлана Матвеева, клинический психолог, лечебный педагог, психотравматолог. Тема нашего разговора – привязанность. Тип привязанности, как известно, закладывается в детстве, но не является приговором. Понимание своих паттернов помогает осознанно выстраивать отношения и при необходимости менять их в безопасную сторону. Первый блок вопросов к нашему эксперту мы обозначим как привязанность, что это такое, какое значение, какой смысл психологи вкладывают в это понятие. Это вообще про любовь, про зависимость или про что-то другое?
6: Слово «привязанность» – это глубокая эмоциональная связь, да? И кто-то может воспринять, да, собака к тебе тоже привязана, или вот, или что-то ко мне привязался, какая-то навязчивость может быть.
5: Ну да, какой-то вот негативный есть оттенок.
6: Да, есть. Но в психологии, как бы, вот о чем эта привязанность? Это именно об глубокой эмоциональной связи, об умении выдерживать контакт, близость, желание близкого контакта, о доверии.
5: А между словами привязанность и доверие можно поставить знак вопроса? Это одно и то же, они взаимозаменяемы в психологии? Потому что часто мы там потери доверия или выстраивание доверительных отношений, привязанность иногда вот как-то в одном
6: ряду. Но это мое мнение, почему вот звучит. Привязанность, да, выделили четыре типа, ну, теории привязанности. Потому что маленький ребенок, он именно еще очень зависим от мамы, да, и привязанность мы знаем, что она в детстве формируется, и он именно здесь именно, что ребенок очень зависим от того взрослого, который с ним сейчас находится, который за ним ухаживает. И почему, например, у детей, которых оставили, которые кочуют по детским домам, не может сформироваться вот здоровая привязанность, да? Хотя это в нас заложено. Мы ищем всегда вот этот контакт, близость, на кого я здесь могу опереться. И из-за того, что вот представьте, вас бы, вот, например, или наоборот, к вам каждую неделю приходил новый ребенок. И по итогу вы бы вообще просто сначала вы, может быть, пытались бы привязаться, но через неделю следующий, через неделю следующий, и вы бы стали уже холодные, вы бы тоже как бы...
5: Ну, чтобы спасти себя, свою психику,
6: мы да, вы бы просто стали таким, стены, как наверное. В столовой. Вот тебе щи там, вот все подаю. Ну, то есть вы бы стали таким роботом, да, немножко. Вот, функцию вы какую-то выполняли, надели, накормили, но эмоциональную связь вы бы не успевали просто выстроить, да, и чтобы спасти свою психику, вы бы, наоборот, уже стали холодной и отстраненной.
5: То есть привязанность, когда она сформирована правильно, здоровая привязанность, это тепло всегда в отношениях, это открытость, это вот какое-то взаимообращённость друг к другу, да?
6: Это заинтересованность друг к друге, да, то есть это глубокая эмоциональная связь. И доверие, оно, я бы сказала, наверное, чтобы сформировалось доверие, ну вот я так думаю, что сначала должна сформироваться привязанность.
5: Потому То есть что это база, на основе которой уже формируется доверие, углубляется уже это.
6: Потому что, да, я бы... Конечно. Ребенок родился, ну, беззащитный, все вот прилетел сюда вот к нам, звездочка приземлилась, да, как бы вот здесь все не так. Ну, как бы он перешел из одного мира в другое. И почему говорят, что родители боги для ребенка, боги, и особенно фигура матери или заменяющая фигуру матери, да, что это бог для сейчас для ребенка, потому что он ничего другого в этом мире не знает. И через тебя он узнает, что здесь хорошо, что плохо. И как здесь? Насколько здесь плохо? Я кричу, и ко мне никто не подходит? Или я кричу, зову, и меня там берут на ручки? И отсюда он тоже как бы формирует, насколько здесь тяжело на земле, да, плохо, или насколько здесь... Хорошо, меня любят, я в любви, я в тепле, глазки в глазки со мной смотрят, да, меня слышат, мои потребности вот эта женщина удовлетворяет. Ну, и ребенок, он же на самом деле считывает вот эмоциональное состояние. И хорошо даже, если, например, вот одна и та же воспитательница там, или няня ухаживала за тобой там, в доме малютки 3 года, и у ребенка тогда формируется устойчивая, ну, привязанность. А если они меняются, если одна любила, другой вообще все равно, то есть одна брала на ручки, другая не брала, получается вот как раз уже мы сейчас будем говорить такой дезорганизованный тип привязанности, потому что я не знаю, что ждать, да, со мной то так, то эдак, и я уже вообще сам не понимаю, что будет, и это самое тяжелое как раз нарушение, самое тяжелое, да.
5: Угу. А, конечно, вот следующий вопрос, он, наверное, предвосхитит какую-то отдельную тему, которую, возможно, мы посвятим отдельный разговор, а если ребенок с какими-то нарушениями, особенно в психологическом, психическом развитии, и, предположим, ребенок с РАС, расстройством аутистического спектра, у которого уже заложено, да, в силу
6: недоверие,
5: его
6: да.
5: ограниченности физиологической, эмоциональной, как можно тут правильно сказать, доверие, да, к матери, к людям, ко всем другим. Как в таком случае вообще можно вот на эту тему порассуждать? Но вести родителям, любящим, которые желают выстроить, ну, как-то другим способом? Там какой-то альтернативный способ выстраивания
6: привязанности? Нет, способ все тот же. Способ все тот же. Да, у меня был опыт, когда я видела прекрасную маму и папу, у них был мальчик с РАС, и способ все тот же. Мама все равно выстраивала и выстроила, то есть, несмотря на раз, все равно ребенок чувствует, что вот эта женщина, да, меня любит, да, я ей нужен, она меня понимает, но это правда, мама, которая включена, она понимает любого ребенка с раз, не с раз.
5: То есть настоящая любовь, она не слепа.
6: Да, она все равно
5: она
6: его
5: зорко,
6: понимает,
5: она
6: его чувствует, да, там, то есть есть же не только вербальная, да, вот эта вот связь.
5: Конечно.
6: Вот,
5: да.
6: То есть способ все тот же. Вот. И если мы ребенка действительно видим, любим, слышим и принимаем как дар Бога, как гость, который к нам пришел погостить, то мы будем выстраивать, ну, здоровые, надежные отношения, вот эта близость, доверие. А если мы сами глубоко травмированы, так чаще всего бывает, вот поэтому у нас и не получается построить здоровые отношения, потому что мы глубоко травмированы.
5: Светлана Евгеньевна, вы уже упомянули сегодня про один из типов привязанности, угу. которые существуют. Есть отдельная типология классическая, выделяющая разные типы, такие как надежная, тревожная, избегающая. Наконец, как вы сказали, самый сложный тип – это дезорганизованная привязанность. Объясните, пожалуйста, нашим слушателям на пальцах, как каждый из этих типов, во-первых, формируется, почему, вследствие каких причин и факторов. Во-вторых, как проявляется уже во взрослых отношениях?
6: Ну, давайте на пальцах, да? Чтобы было всем понятно. Вы уже назвали надежная привязанность, избегающая, тревожная или тревожно-избегающая, или дезорганизованная. То есть надежная, да? Самое лучшее, самое здоровое, когда мы тебя ждали, мы тебе рады. И мы действительно воспринимаем это не как собственное, ну, продолжение, как бы вот не то, что я свое эго удовлетворил, да, но у меня все как у людей, вот машина, дом, ребенок, то есть не как это положено, чтобы у меня был ребенок, да, что это действительно подарок, дар Бога или какая-то моя задача, да, вот миссия какая-то, то есть ничего не бывает просто так, и ребенок это тоже сын или дочь Бога, как и я. И это гость, за которым я сейчас должна поухаживать, но понимать, что это не моя собственность. И тогда я с радостью, вот, да, с любовью, как бы ухаживаю за этим маленьким существом, да, я включена в ребенка, у меня есть у самой вот эта эмоциональная привязанность, заливающая любовь такая, да, вот как бы, потому что он принес, ну, маленького нельзя не любить, потому что он с неба нам приносит любовь Бога, он это еще несет в себе, говорят, вот, что ангелы летают около малыша всегда, да, вот, и мы все хотим прикоснуться вот к этому небу, и все, даже суровые люди, как бы не могут вот
7: Без улыбки,
6: без какого-то, да, такого, да, чувства, да, тепло смотреть на грудничка, да, вот. И надежная привязанность — это когда один и тот же человек со мной проводит много времени, он меня слышит, он меня видит, он дает мне контакт телесный, эмоциональный, то есть я как бы через него получаю какие-то вот
7: сигналы,
6: какие-то границы, сигналы. Через него вообще знания о мире получаю, что можно, что нельзя, да?
7: Как источник всех благ, да, источник
6: всех благ. И вот это и получается вот мой Бог. Ну, там, мама или там папа, или вот человек заменяющий, да? Ну, и тогда я вот знаю, на кого опереться. А что подразумевает под собой избегающий тип привязанности? То есть на самом деле, как я уже сказала, это сама мама или там, ну, человек, заменяющий маму, да, сам очень страдает, и он не может выдерживать близких отношений. И он все время куда-то, ну, в глазах ребенка убегает, да, то есть на работу, по делам.
7: Ему всегда некогда, ему всегда не до ребенка.
6: Может,
7: да?
6: быть, ему и до ребенка, но вот как-то он сам этого не замечает, это же на автоматизме как-то происходит, да. То есть вроде бы я и хотела, вроде бы вот все нормально там, но, возможно, вот как мы с вами говорили, чуть дальше заглянем, сама, например, мама, которая родила сейчас малыша, росла при такой маме, которая там отдала ее там в полгода в ясли. То есть, да, то есть сама...
7: Как часто практиковалась, да, в советское время.
6: Да, и поэтому... А там у той мамы была такая же история. И у нас уже в роду есть вот этот избегающий тип. И я сама того не понимаю. Вот, например, сейчас я могу не отдавать в ясли и жить с ребенком.
7: Уже нет необходимости такой
6: жесткой. До трех лет быть. Угу. Но сама я в себе несу избегающий тип привязанности, потому что у меня с мамой такой тип. С мамой. То есть я ее не видела. Мама всегда была на работе, исчезала как-то, вот дела там, да. И я в себе несу такой избегающий тип привязанности, и я незаметно...
7: И даже не осознаю,
6: да. И я буду все время, там, может быть, няням пытаться отдать ребенка, маме своей, или там вот как-то все время я буду куда-то бежать, потому что я сама беглец. И я там побуду часик-два, там все, ну как только долго нужно и глубоко, мне тяжело. То есть мне тяжело. И поэтому, если я такой заражена таким как бы избегающим типом, то и у моего ребенка на 90% формируется такой же избегающий тип, потому что он маму не видит. Да? Вот, я избегаю каких-то близких разговоров. Я, может быть, в душе люблю ребенка. Но так как со мной мама ни о чем не говорила по душам, и я не могу выстраивать близких разговоров, хотя я переживаю там, в думке думаю, не знаю, там могу одеть, обуть, но вот выстроить эмоциональный контакт мне тяжело, поговорить напрямую мне тяжело, рассказать там о своих чувствах или взять, контейнировать чувства ребенка мне тоже тяжело, потому что я сама избегаю всего этого, я избегаю близости. Ну, по сути, я избегаю близости.
7: И, как правило, такие женщины одни растят ребенка, ведь это, наверное, переносится избегающий тип взаимоотношений не только на детско-родительскую сферу, но и отношения
6: такой статистики на самом деле нет.

0: поломки.
1: Поломки, да, и уже люди так привыкли, они не разговаривают, то есть они ведут быт там, например, но вот они не могут вот поговорить о чем-то глубоком, да, им тяжело. Вот. И дети вырастают в такой семье, им носят это как норму, что вот никто тут и не разговаривал, как бы с подружками поговори. То есть все переживают, но внутри себя. Конечно, да, тяжело такого человека ожидать, что он будет тут как бы душа нараспашку, потому что он боится близости, он ее избегает. Как у нас формируется, ну, тревожный тип привязанности, да, это тоже... Мама у нас тревожная.
0: Мне кажется, сейчас в наши дни это самый распространенный тип привязанности, потому что я знаю большое количество мамочек, и в том числе среди близких подруг, которые сами себя признают, называют «я тревожная мать».
1: Да, уже научились говорить о себе, да?
0: Да.
1: Да, тревожный тип привязанности откуда он? От тревожной матери, которая обо всем тревожится и может тебе говорить, да, нет, а ты тут заболеешь, а вот это вот не сделаешь, тогда вот мы все умрем. Все время какой-то есть негативизм, да, вот не ходи по лужам, а то горло заболит, я не знаю, там, помой руки, а то обязательно там, не знаю,
0: живот заболит,
1: да, или еще хуже, там, в больницу увезут, и вообще вот прям...
0: Все время какие-то страшилки,
1: да? Все время какие-то, да, страшилки, потому что с ними так тоже обращались. То есть, ну, мы можем, да, сказать, нет, мы моем руки, потому что вот так и вот так. Но вот здесь все время есть подтекст именно вот какой-то внутренней тряски, да, то есть обязательно
0: ожидание чего-то плохого.
1: Вот. И, ну, это понятно, да, что там наши пра-пра-пра, все, ну, много поколений, как бы, да, действительно жили в какой-то неопределенности, в постоянных сложных временах, которые никак не проходили, да. И тревога за будущее, тревога, потому что неизвестно,
0: за завтрашний день,
1: о том, будет ли что есть или как вообще будет. И это все, конечно же, вот передается вот просто, ну, невербальным и невербальным образом, да, вот. И если моя мать всегда тревожная, то я тоже буду, скорее всего, тревожной матерью, да. И ребенок начинает уже всего бояться, уже готов из дома не выходить, да, потому что вот тут и тут монстры на тебя нападут, тут вот что-то будет. И это как раз вот с чем связано, ну, я вот думаю, с чем связан такой тревожный тип, а это как раз с нет устойчивой веры, нет устойчивого доверия Богу. Это вот связано с тем, что...
0: Кстати, вот современные технологии тоже подогревают вот развитие такого типа привязанности, потому что родительский контроль, вот эти программы слежения за ребенком, его геолокация постоянно включена, где ты видишь в каждый момент, где находится твой ребенок, с кем он дошел до школы,
1: вернулся. Ну, потому что родителей тоже подогревают, их уже там, не знаю, они постоянно слышат о том, что вот будет вот так, что в мире все опасно, что... И вот здесь просто такая... сформированная родовая линия, и там, например, нет вот действительно связи устойчивой с Богом.
0: И как сформировать доверие даже с ребенком, если ребенок понимает, что у родителей установлен контроль, ну, мы говорим о более взрослом уже ребенке, наверное, до какого-то возраста, возможно, это приемлемо и нормально, а потом уже продолжаются такие отношения, постоянные опеки и контроли. Ребенок не может шага сделать и отчитаться от него, какой-то же он лишен свободы, выбора.
1: Но это опять же, да, что сам процесс воспитания был построен с поломками, что, да, изначально я могу объяснить там своей, там, не знаю, 7-летней дочке, что мне очень важно знать, где ты, чтобы тебе помочь,
0: да,
1: что все хорошо, но я как бы вот на всякий случай пусть, ну, мне это удобно, да, как бы, чтобы я знала, где ты, не для того, чтобы там вот ругать тебя, а чтобы тебе в случае необходимости помочь. И тогда, наоборот, ты чувствуешь себя безопасно, что
0: да,
1: мама рядом.
0: Это для ребёнка
1: да,
0: лучше,
1: что это
0: конечно.
1: Безопасно. Но когда ребенку 17 лет, и если бы у нас были доверительные отношения, конечно же, я бы сказала, Маш, ну, мне нужно знать только, куда ты поехала, где ты будешь, или отзвонись мне, да, потому что ты же понимаешь, что вот, ну, я волнуюсь там за тебя. Вот, то есть все
0: опять
1: возможно...
0: же говорить о своих чувствах, да?
1: Да, да, не ты такая сякая, ты обязана мне отчитаться, а просто у нас с тобой есть доверительные отношения, у нас с тобой есть близость, и, конечно же, я волнуюсь за

0: тебя как близкий человек, да? Когда все здорово, то все и здорово. А здесь получается, что уже самая эта поломка, что не было глубокой привязанности к Богу в роду. Вот где должна была самая быть надежная, устойчивая, эмоциональная, глубокая связь с Богом. И тогда, если я с Богом на связи, как мама, и моя мама была с Богом на связи, то и я буду ребенку это передавать невербально. То есть не обрядовость, а просто это во мне есть, да? И я буду это передавать, что мир добр, что есть много добрых людей, что ангелы всегда с тобой, потому что во мне это будет. Я, например, имею глубокую такую устойчивую связь с Богом. И тогда это будет передаваться моему ребенку. И не будет тревоги вот этой бесконечной. Да, у меня будет разумность, у меня будет благоразумие. Это не то, что иди куда хочешь, но я тебя ангелам доверила.
1: А ну, через тебя голову, да,
0: да,
1: даже не
0: вникая. У меня будет благоразумие, разумность, но у меня не будет вот этой нездоровой тревоги, которая как бы съедает меня, съедает моего ребенка, да, и мы все, вот вся наша семейная система в этом живем. Тогда будет, конечно же, тревожный тип.
1: Светлана Евгеньевна, а вы своим клиентам, как правильно назвать, даже не на которые приходят, обращаются люди, вот с такой проблемой, да, которую мы сейчас озвучим, вы советуете с чего начинать? Прямо вот с выстраивания привязанности именно с Богом, оттуда начинать? С этого звена.
0: Я бы сказала, что я в каждой ситуации смотрю, с чего начинать. Обычно мы начинаем сначала с ранних травм детства. Uh-huh. Ну, то есть начинаем с фундамента. Но, конечно же, со взрослому человеку, да, как ресурс, где мы его берем. Ну, помните, мы начинали с вами эти передачи. Если вы уже пришли ко мне как взрослый человек, то ресурс у нас в духе, в нашем духе, ну, это индивидуализированный Бог в себе. Ну, как бы, да. Mm-hmm. Вот. Мы связь налаживаем там, а лечим провалы, ну, как бы наш фундамент, mm-hmm. где у нас как раз вот дыры в фундаменте, да, наши травмы детства, наш вот неустойчивый фундамент. Там наш дом на болоте стоит, он не может, как бы вот он реально на болоте, дом бултыхается. И мы, ну, скажем так, интегрируем все, то есть как интегративный психолог, то есть мы сразу вкупе, мы работаем
1: сразу
0: с троичностью.
1: Сразу работаете на всех уровнях,
0: да,
1: личности,
0: на
1: духовном.
0: Дух, душа и физика, да. Угу. То есть как бы на всех. И угу. вот сейчас дойдем до самой сложной, я вам сказала, тип, да, это тревожно-избегающий. Это очень глубокое, ну, повреждение, и оно очень, конечно же, отражается на взрослой жизни. То есть когда это вообще, то есть, ну, например, мама или кто-то, кто ухаживает за ребенком. То есть сегодня я такая, сегодня я в хорошем настроении. Я тебя залюблю, затискаю. Ты мой самый лучший, самый хороший. Завтра у меня настроение плохое, я холодная, со мной вообще не подходите ко мне, я с тобой не разговариваю, да. И ребенок не понимает, чего ожидать. Может быть так, а может быть вот так. То есть качели. А может быть, ты на дню поменяла как бы свое состояние душевное. Но ребенку-то это непонятно. Он-то думает, что это с ним как-то связано. И вот, как я говорила, и что еще хуже, когда, например, у тебя вообще нет того взрослого, который вот устойчивый, опорный взрослый, да, когда ты выращиваешься в государственных учреждениях, взрослые меняются, они просто выполняют свои функции. Ну, кто-то может быть более теплый, кто-то более холодный, кому-то вы вообще безразличны, а кто-то именно вот там в призвании работает, там и на ручки возьмет, и поговорит. Но, опять же, да, то есть я не знаю, кто сейчас. Вот была тетя Марина, а завтра тетя Марина взяла и исчезла, перевелась, как бы там, уехала в другой город. Все, и у меня как бы раз пришла тетя Маша, и она совсем другая. То есть, и вот тогда получается и тревожный, и избегающий тип привязанности, то есть дезорганизованный. Я вообще не знаю, что ждать, мне хаос в голове. И, конечно, такой человек имеет, как правило, не просто, ну, я бы сказала, психические, вот, психологические какие-то поломки. Я бы сказала, там очень такое неврологическое и даже иногда вот пограничное, ну, малая психиатрия бывает, панические атаки, вот это вот генерализованное тревожное расстройство. То есть уже последствия, они тоже более глубокие. потому что у человека он теряет вообще какую-то опору, связь, с самим собой теряет связь. Он уже ни себе не доверяет, ни людям не доверяет. Он не знает, кому доверять, да? Вот это такой сложный случай, скажем так.
1: Как правило, все-таки чаще всего формируется такой тип привязанности, если ребенок рос не в семье?
0: Чаще всего, когда не в семье или в дисфункциональной семье. Мать, может, пила или отсутствовала. Или вот временами пила, а временами была трезвой. И опять же такая, да, то есть я не знаю, как ждать. Вот она 3 месяца в трезвости, все хорошо. А потом она, например, на 3 месяца ушла в запой. То есть в какой-то, может быть, дисфункциональной семье. Может быть, когда много было ругания, то есть в самой системе поломки. То есть бабушка ругает маму, а мама не любит свою маму, а ребенок вот в этом хаосе находится, и это тоже дезорганизация такая. А ребенок любит и маму, и бабушку.
2: История из жизни.
1: Кстати, а давайте и разберем сейчас прекрасный пример из литературы. Многие, наверное, читали, а, возможно, смотрели фильм по книге Павла Санаева «Похороните меня за плинтусом». Вот как бы вы, как психолог, описали тип привязанности главного героя Саша? Это автобиографическая, как известно, повесть. Что там произошло с его чувством безопасности? Как у него выстраивались отношения с близкими людьми, мамой, бабушкой?
0: Ну, да, такой яркий пример, да, советуем всем посмотреть этот фильм, да. Там, я бы сказала, как раз у него, скорее всего, дезорганизованная привязанность, потому что он и боится, и любит бабушку, да, потому что на кого? Бабушка опорная фигура, но
1: он
0: бабушка тиран.
1: Он растёт с ней.
0: Да.
1: Да,
0: он растет с ней, но бабушка проявляет свою любовь через тиранию, да, и запугивание. То есть она и запугивает, ты умрешь, ты вот это, вот заболеешь, вот оно, тревожность, да. А мать избегает, то приедет, то уедет.
1: Ну, давайте напомним нашим слушателям, это как раз сын известной актрисы, которая играла Лису Алису, например, в «Буратино», советский фильм. Это ее сын, и она с Роланом Быковым была так на тот момент в браке, у нее не было возможности, как она считала, быть рядом со своим сыном, оставила его бабушке, потому что везде следовала за своим супругом, тоже известным актером, народным артистом Роланом Быковым. При этом она очень его любила, она очень была теплая, нежная, и мальчик с трепетом всегда ее ждал, и эти встречи себе представлял, ему она была крайне нужна, необходима. Вот там бы, казалось, были все шансы выстроить такие здоровые отношения, но...
0: А потому что она как
1: получилось
0: раз была временами, да? Появлюсь,
1: вот.
0: Потом исчезаю.
1: Да.
0: Здесь, как я вам говорила, у мамы избегающий тип привязанности.
1: Да, кстати.
0: У мамы.
1: Вот у нас как раз
0: вот я тебя люблю,
1: хороший.
0: Но как бы, ну извини, теперь я исчезаю. 2 часа я тебя полюбила, а теперь я на 2 недели исчезаю там, да? Вот у мамы у самой избегающий тип привязанности. Поэтому она и не могла выстроить здоровые отношения, потому что она сама с таким избегающим типом. Вот. У бабушки тревожный или вообще тревожный избегающий у самой, потому что раз у нее дочь тоже, ну, нездоровые отношения с дочерью не выстроены, да, потому что там же бабушка очень наговаривала на мать, ну, ругала мать.
1: Очерняла.
0: Очерняла в глазах ребенка мать, да. Вот. И у ребенка у него вот как раз дезорганизованный тип привязанности, потому что кому верить? И бабушке я не могу не слышать и не слушать бабушку, потому что это та фигура, хоть она тиран, но это то, на кого я опираюсь. Он же зависим от взрослого, да? Она меня кормит, она меня поет, она дает мне кровь, и как бы я зависим здесь. И люблю я ее или боюсь, но это тот взрослый, на которого я пока что опираюсь. Да? Я идеализирую мать, которая как ангел должна ко мне прилетать иногда, там, да, в идеализации. Но опять же, а вдруг она не прилетит? Потому что вот я, наверное, какой-то не такой. Вдруг она не приедет? Да? Почему она меня не берет? Опять же, тревога. Со мной, наверное, что-то не так, потому что меня мать не забирает. И, соответственно, вот у такого ребенка очень тяжелое повреждение, там нет понимания, кому доверять. есть раздрай, внутренний конфликт. Это всегда очень тяжело даже взрослому проживать, не то что ребенку. И поэтому он уже верит, что он скоро умрет. И вот ищет себе место захоронения. Да? Почему за плинтусом? Потому что тогда вот он будет наблюдать за своей мамой, через щелочку, да, за своей мамой. Это очень, на самом деле, ну, печально, да, как мы, не осознавая ответственность свою, что этот гость пришел к тебе, ребенка дали тебе, Бог даровал тебе этого гостя. Это то же самое, что ты, Марин, пришла ко мне, я соседку позвала, говорю, слушай, тут Марину чаем напои, я пока на работу сбегаю, а ты вот пока посиди с Мариной, поговори с ней. Да? Ну вот это примерно будет выглядит
1: неприятно,
0: так. Будет неприятно, да. И вот гость... Ну, пришел к тебе этот ребенок твой. Опять же, тоже часто бывает, да, когда, например, бабушки выпрашивают ребенка: роди, нам, роди, нам, роди.
1: Нам. Если тебе не нужно, да, нам роди. Да. Мы его воспитаем, да, на ноги поднимем.
0: И вот тогда, да, такая мама скажет: ну, я вам родила, и я пошла. Так тоже часто бывает.
1: Бывает, правда.
0: Вот. И это уже ответственность и бабушек, да. И вот этой молодой мамы там, которая говорит, ну, если вам, вы меня уже достали, опять же, потому что это про несепарацию, про нездоровые границы, да? Ты, если со здоровыми границами, ты говоришь, минуточку, давайте я как самостоятельная личность решу, когда я буду рожать, ну, с кем я буду рожать, да? Вот. Или если бы бабушки были здоровы, они бы тоже не давили и не говорили «нам роди», да? Потому что вот здесь про нездоровье в системе. В системе. Там нарушены все границы, там не выстроена надежная, здоровая привязанность, и от этого нет доверия, да? То есть нет доверия. Есть, опять же, какие-то вот манипуляции, есть давление.
1: Кстати, вот если заглянуть в прошлое бабушки, она потеряла первенца во время эвакуации. У нее разрушились мечты об актерской карьере. Она тоже мечтала стать актрисой, которая с дочерью ее реализовала, получается, мечту. И она пыталась переиграть как бы материнство заново, исправить допущенные ошибки с помощью вот такой нездоровой любви,
0: конечно,
1: к своему внуку.
0: Конечно, тревоги бесконечные, да, и контроля. Тревоги и контроль.
1: Наверное, это страх связан с тем, что она потеряла ребенка.
0: Да, это с ее травмой.
1: С ее травмой,
0: которую она просто, ну, не лечила, а просто переносила благополучно, ну, на своих близких, да. Получается, что, я говорю, всегда нужно смотреть систему. То есть поломки-то ты вышел из какой-то вот нездоровой системы, и все поломки там. И понятно, что когда ты уже начинаешь во взрослом состоянии понимать, из какого болота ты вышел, каждый кулик свое болото хвалит, да, вот, то ты можешь уже как взрослый человек понять, что это не было здорово, но не ругать, не вообще никак, мы не можем оценивать там, да, как уже вот по судьбе, у кого ты родился, у того и родился. Но я могу понять, да, что там у меня все сами нуждались в помощи. Ну, что я рос в доме, который был на болоте. Или вообще плыл, дрейфовал вообще в океане, да? Вот. И тогда, да, и поэтому я, конечно, тревожусь. Но сейчас я, как взрослый человек, могу выбирать, как мне теперь выстраивать свою троичность, как мне дух, душа, тело, как мне вот эту вот связующую ниточку, этот луч, чтобы все мои как бы составляющие были связаны, были целостны, как мне вернуть себе целостность, как мне быть целостным человеком. И я вот, понимая свои поломки, уже тогда начинаю обращаться за помощью и идти в глубинную терапию, да, и тогда я хочу идти, куда моя цель? К своей целостности, да, я буду знать, что у меня есть швы, где-то сшивали меня, мои кусочки, и швы иногда могут болеть, как вот после переломов, да, на погоду реагируют сросшиеся кости. И здесь, да, швы могут болеть, давать о себе знать, но все-таки, когда я сшитый, я улучшаю свое качество жизни, я учусь доверять, и я как бы чувствую себя, ну, более счастливым человеком. И я чувствую связь с Творцом, который меня в любом случае любит, в любом случае поддержит, да, и поможет мне встать, если я упал.
1: Спасибо, Светлана Евгеньевна. Мы обязательно во второй части нашей программы, во втором получасе, обсудим и еще разберем историю, которая демонстрирует как раз вот такие поломки в доверии человека к миру. В эфире «Радио Образ», программа «Диалоги о семье». Приветствую всех, кто только настроился на частоту 98 FM. И это время проводит с нами. Сегодня мы разбираем тему привязанности и доверия, как проявляется нарушенное доверие в повседневной жизни, что может стать причиной для потери доверия и можно ли его вернуть. Вот, кстати, давайте вот как раз и поговорим сначала, как проявляется нарушенное доверие в повседневной жизни.
0: Как проявляется нарушенное доверие.
1: Чтобы те, кто нас слушают, могли бы немножко себя, может, протестировать, просканировать. А у нас-то все ли в порядке? У меня лично.
0: Такой человек, во-первых, контролер, да, он пытается все проконтролировать, все предугадать. Такой человек может быть гипербдительным, да, то есть и тогда у него только вот такой, да, контур нейронный работает, что он на каждом листочке видит тигра. Либо когда тоже есть нарушения, то есть я уже как привык справляться? Я улетаю, я просто вот там сижу в своих мыслях, с ангелами разговариваю, но я не нахожусь здесь. Неважно, что у меня уже там ботинки разорваны, неважно, что я там не ел со вчерашнего дня, я же там вот в другом мире живу. Другая крайность, да? Я вообще в мечтах, не в реальности. И, извините, у меня тут, может быть, уже тараканы бегают, но я медитирую. То есть, как бы я... Вот, другая крайность. Или я все бдю, я гиперконтролер. Это все про нездоровые проявления, да?
1: Все такие крайности,
0: да,
1: получается.
0: Крайности, да. Куда
1: либо
0: ты
1: мне
0: человек...
1: на все все равно, да. Ничего не замечаю вокруг, либо все держу под тотальным контролем.
0: Да. Так же, как человек спасается, да, вот я говорю, от своих болячек, от своих травм, эмоционально отстранен, он холоден. Ну, то есть, ну, это маска. То есть он одевает маску отстраненности, он не может справляться с эмоциями, не с хорошими, не с плохими. Он может их запивать, не проживать. Неважно, можно пить и на плюсе, можно пить и на минусе. Мне все плохо, поэтому я пью. И все хорошо, и все равно я пью. То есть это тоже, что и на плюсе. То есть люди не справляются ни с плюсом, ни с минусом. Они не умеют проживать эмоции. И они привыкли их куда-то деть, отстричь, запить, ну, одеть там маску.
1: Заесть, например.
0: Да, заесть. Куда-то, в общем, как бы вот не проживаю эмоции, да, мне
1: потому
0: страшно.
1: Потому что эмоции – это страшно.
0: Это
1: сигнал,
0: страшно, да.
1: Осторожно.
0: Да, вдруг будет больно. То есть мне страшно. Вот, то есть я не научен. И вот, ну, то есть такими, скажем, проявлениями, то есть я не могу кому-то доверять. Я все время, у меня могут быть навязчивые мысли. А вдруг он вот это имеет в виду? А вдруг она меня сейчас обманет? Она вот улыбается мне, а, наверное, думает про меня, что я вот такая сякая. То есть у меня есть недоверие к людям, у меня есть навязчивость, у меня есть страх, вот вдруг за мной следят, да, то есть какие-то, я говорю, то есть здесь уже есть прям...
1: До паранойи доходит.
0: Да,
1: доходить
0: да,
1: может до
0: да,
1: даже психиатрических да, каких-то
0: да,
1: уже отклонений.
0: Да, неврологические да, и да,
1: психические.
0: Поэтому это очень, я говорю, это очень ухудшает качество жизни. Вот. И действительно, вместо того, чтобы работать с этим и идти к целостности, ну, я бы сказала, что какие-то вот медиапространства, они, наоборот, усиливают это еще больше, да, когда вот нагоняют там тревогу или вот еще что-то, что... Ну, то есть говорят, да, о том, что вот все плохо. Ну, и человек и так разлетелся на части, и все плохо, и он еще больше как бы проваливается в свои травмы. Вот. Но на самом деле, когда есть знание о том, что ты дочь или сын Бога, и он тебя привел сюда не за тем, чтобы уничтожить, а за тем, чтобы ты был счастлив, чтобы ты был здоров, чтобы ты получил какие-то уроки, какой-то опыт. Ну, и он всегда тебя хранит и ведет. То есть он хочет всем радости и жизни. Он не хочет, чтобы вы тут страдали. И вот если ты как бы обращаешься вот к своей высшей части, к индивидуальному Богу в себе, к индивидуализированному Богу в себе, да, к своей как бы духовной составляющей, ты про нее узнаешь, ты начинаешь выстраивать связь с Богом, и тогда в твоей жизни начинают происходить чудеса. И ты становишься спокойнее, и вокруг тебя люди, ну, тоже спокойные, возможно, там встречи какие-то начинают происходить. Ты начинаешь вообще, ну, начинаешь по качеству другую жизнь. Вот. Поэтому на самом деле все возможно, но нужны знания и нужны, наверное, ну, проводники, да, вот, вот в это, ну, желание, знания.
2: Интересный факт.
1: Смею предположить, что если бы нашу программу с вами послушал известный композитор Игорь Стравинский, возможно, у него бы получилось избежать вот той трагедии, которая, драма, которая с ним лично случилась, да. Он как раз-таки потерял такое доверие к Богу, потому что в его судьбе случилась такая цепь трагических событий, да. Сначала от туберкулеза умирает его старшая дочь Людмила, затем его жена Екатерина, вскоре его мать. Сам композитор тяжело заболел и провел несколько месяцев в санатории, балансируя на грани жизни и смерти. При этом вокруг тоже все тревожно, в состоянии такого ожидания войны Европа находится. И эти события надломили личность композитора, и он утратил эту способность доверять будущему, доверять людям. Замкнулся, вот как раз вот то самое поведение, да, замкнулся, стал крайне подозрительным, и у него развился даже страх нищеты. Угу. Несмотря на то, что он был тогда известен,
0: и
1: у него обеспечен, у него был стабильный заработок. Вот вопреки даже здравому смыслу.
0: Да, да, потому что вот здесь опять же, да, что... Помните, я вам говорила про дом на болоте? Дом-то был выстроен, а фундамент был шаткий. И тогда человек не справляется с ударами судьбы, когда он не справляется, когда... у него нет вот этого, ну, надломленный фундамент. То есть корешки-то у него как бы не глубоко были, да, то есть он не дуб, а там, не знаю, травинка, да, и он не справляется. Поэтому на самом деле печаль-то была в том, да, что если бы, да, мы все, наверное, нет ни одного человека, если он здоровый, кто радуется утрате близких, да,
1: то есть... Причем такая
0: да,
1: череда...
0: Да, вот, да, это как бы очень
1: подряд,
0: тяжело.
1: Потери
0: очень,
1: подряд.
0: Да,
1: это
0: потери подряд,
1: наверное, очень,
0: очень тяжело.
1: Сложно, даже здоровой
0: да,
1: психике.
0: Да, да, и понятно, что горевание никто не отменял, и что действительно, ну, вот это вот, как называлось у них в то время, ипохондрия, да, то есть вот это депрессивное состояние, горе, вот, но... постепенно, ну, что, как бы, кто бы ему помог прожить это горевание, да, помог быть рядом, все равно давать ему это тепло, прям вместе с ним, возможно, вот как бы разделять, да, его потерю, его горе. И там через год, через полтора, ну, как бы лучик света снова как бы постучал в твое окно, что жизнь продолжается, но ты выжил, значит, вот так угодно Богу. Вот они как бы сейчас... на тебя смотрят, да, с неба как бы радуются за тебя. Значит, раз Богу было угодно тебя оставить, ну, для того, наверное, чтобы ты здесь не страдал, а именно у тебя есть какая-то задача. Может, через свою музыку ты сейчас что-то еще более глубокое пронесешь, да. Может быть, ты свои страдания через музыку как бы тоже людям поможешь проживать их страдания, потому что ты теперь перестрадал, и в твоей музыке может быть...
1: Теперь ты сможешь создать музыку да, другую совершенно, да, имея вот этот
0: да,
1: опыт.
0: Да, которая людям, возможно, тоже будет помогать проживать свои страдания. То есть есть какая-то задача. То есть не уходи в собственный эгоизм, да? Я самый несчастный. А прими это как удар судьбы, но этот удар, потому что, ну, наверное, ты не только для себя рожден, ты как бы одарован талантом,
1: да,
0: и
1: это
0: чтобы
1: же Божий
0: ты,
1: дар,
0: да, Божий
1: ты
0: дар,
1: его несешь не только ради себя,
0: да,
1: и, своего...
0: и ты можешь угу. сейчас как бы вот с помощью музыки, чтобы, ну, прожить это и дать людям помощь, да, то есть просто здесь, наверное, про то, как проживать горевание, можно уйти совсем, как бы, ну, сломиться и не прожить его, ну, правильно, не выйти из него, остаться в нем. Люди же по 20 лет там горюют, и это уже про нездоровье, да, вот. А можно как бы вот схватиться за те лучики помощи, которые тебе даются. Они все равно даваться будут, их надо просто увидеть.
2: Совет эксперта.
1: И я бы хотела разобрать несколько примеров, ну, хотя бы один или пару примеров из реальной жизни. Рубрика «Комментарии». Попрошу вашего комментария. Это пишут реальные люди на форумах, которые делятся вот как раз своими травмами, идущими еще из детства. Вот, например, пишет мужчина: «Я никогда не был достаточно хорош для своей мамы. Стал вторым по успеваемости в классе. Почему не первым? Стал первым в своем классе. Почему не во всех классах? Вошел в топ года, но зато другие не в мою пользу. Все мои желания не имели для нее никакого значения. Теперь я даже не знаю, хочу ли я сам иметь детей».
0: Да, это печально очень, да, это вот про то, что как, про ответственность родителей. Про ответственность родителей, ну, что это не твое, как я вначале сказала, не твое продолжение, не твоя рука, не твоя нога. Это другой человек, да, и у него свои задачи, свои таланты, свои уязвимости. Это дар Бога, тебе Бог дал на время. Ну, как бы прими его как дорогого гостя. Но что делают многие родители? Это мой ребенок. Я сама знаю, как его воспитывать, да.
1: Что для него лучше тоже,
0: да,
1: я знаю.
0: Да, и здесь, конечно, ни разу не про любовь. Здесь про потребность власти, контроля, да, как бы удовлетворение своего эго, попытка через ребенка закрыть какие-то свои собственные травмы и дефициты, а это никогда невозможно, да. И ребенок заложник вот этой травматизации матери. И получается, а он-то как бы вот, ну, у него другого нет устойчивого взрослого, он живет с ней, да, и он зависим, и он-то хочет, чтобы его любили, чтобы вот были близкие отношения. И сейчас, конечно, этому человеку очень сложно будет доверять женщинам, да, он будет искать в женщине, возможно, теплую маму, которая, ну, вот компенсирует ему ту нехватку теплоты и принятия. Да, что тоже для отношений между мужчиной и женщиной не очень хорошо, но он как бы подсознательно сначала ему нужна вот эта теплота и принятие, и именно у него нехватка материнской вот этой, ну, как бы заботы, да. Вот. И что можно сказать мужчине, что, слава богу, выжил, ну, как бы, и сейчас просто нужна именно глубокая терапия, знания. Они помогают все равно. Когда я знаю, откуда что, то второй шаг я делаю. Что я делаю, чтобы это исправить? Только знать мало, потому что можно знать, но не делать. И от этого не перестанет болеть, и твои разорванные кусочки не сошьются, да, лоскутики в одеяло целое. Вот. А нужно делать. И знать, и делать. То есть я делаю, и я знаю, что я делаю. И тогда я понимаю о себе, ну, там, как бы я даю себе возможность прожить какие-то этапы, да, и уже выхожу в жизнь там зрелым, здоровым мужчиной, который построит здоровые отношения.
1: Спасибо, Светлана Евгеньевна. Предложу послушать сейчас притчу, очень мудрую притчу, которая как раз и говорит о силе доверия. Что значит доверять, что значит...
0: Да, верить.
1: В первую очередь верить в Бога. Да? Хотя притча и не православная, но мудрость в ней такая.
0: Угу. Всеобщая, универсальная.
1: Всеобщая, универсальная, да. Общечеловеческая мудрость. Угу. Это даосская притча.
2: Цитата эфира.
1: Конфуций у моста загляделся на реку, водопад не спадал с высоты, водоворот бурлил, а некий человек старался перейти его вброд. Конфуций послал к нему учеников, чтобы удержать его и сказать: «Тому, кому вздумается через него перебраться, придется нелегко». Но человек их не послушался. Он перешел через поток и выбрался на другой берег. «Да чего же вы ловки!» — воскликнул Конфуций. «У вас, видно, есть свой секрет?» как это вам удалось войти в такой водоворот и выбраться оттуда невредимым? И человек ответил: как только я вступаю в поток, весь отдаюсь ему и вверяюсь. Отдавшись и вверившись, располагаю свое тело в волнах и течениях, не смея своевольничать. Вот почему могу войти в поток и снова выйти. Запомните это, ученики, сказал Конфуций. Воистину, даже с водой, отдавшись ей и вверившись, можно сродниться, а уж тем более с людьми. Чудесная притча, правда,
0: да,
1: Светлана Евгеньевна?
0: Да, вот про «вверяю». И мы должны вверять себя Богу в первую очередь, да? Когда мы ребенок, конечно же, для нас боги – это родители, и мы вверяем себя им. И это, опять же, вот про ответственность родителей, да? Я для ребенка Бог. Какая на мне вот
1: ответственность,
0: честь, ответственность, да. Задача, да, как бы через мои слова, через мои реакции ребенок узнает о себе. То есть я сейчас просто зла на мужа, она орала на ребенка, и он-то подумал, что он плохой. Да? Ответственность про осознание, что всегда знай, что ты делаешь, ну, как это как бы отразится, да, про сознательность.
1: Причем Бог не в значении тиран,
0: да.
1: И своего, вот здесь как раз хорошее слово, своевольничать. Нельзя своевольничать, даже когда ты вот на месте стоишь Бога пока для ребенка. Это наоборот,
0: да,
1: большая
0: ты,
1: ответственность.
0: Да, это про принятие, это про любовь, про то, что сформируется ли у него вот это доверие через меня, оно сформируется к Творцу, да, и к миру, и к людям, либо через меня оно не сформируется, потому что я как бы сама с несформированным доверием и ему дам то же самое.
1: Светлана Евгеньевна, а если ребенка воспитывает отец, он все эти качества может заложить?
0: Конечно,
1: взять
0: может.
1: На себя роль матери, вот такого значимого, главного взрослого?
0: Да, может. Да? Может,
1: такое,
0: да.
1: Возможно.
0: Да, главный, значимый взрослый. Понятно, это просто, ну так, у нас уж 90%, что мать, но разные бывают. Да, может. И может это быть и бабушка, и дедушка. Ну, по-разному же было, да. Кого-то дедушка вырастил, кого-то бабушка, кого-то тетя. Но просто есть значимый взрослый. И вот кому доверили? Воспитание ребенка. Воспитание. Питание, которое ведет вверх. Питание, которое тебя должно... Ты восходишь после этого питания, вот, а не расчленяет.
1: Ну, вот. Я спасибо, Светлана Евгеньевна. Задам главный, наверное, вопрос, который волнует всех слушателей. Можно ли изменить свой тип привязанности?
0: Давайте верить и надеяться. На самом деле, может быть, мы не то, что там совсем его, я говорю, то есть
1: ну,
0: шрамы...
1: есть ли какие-то прям да. Вот способы самопомощи, какие-то упражнения, которые можно уже сейчас делать?
0: Есть первое, что сначала, да, я диагностирую, узнаю, что со мной не все в порядке. И если я взрослый человек, я могу понять, что то, что говорилось мне в детстве, это не истина в последней инстанции, да. И помощь есть всегда. И если я понимаю, вот опять же, вера прям, да, что я сюда не для страданий пришел. Ну, просто если что-то происходит в моей жизни, значит, меня на что-то вот сейчас наводят, что я должен увидеть, чего не хватает в моей жизни, чего-то главного не хватает, да? Да. Ну, что-то не хватает, да, где мой... То есть вот когда я понимаю, что я хочу быть целостным, я начинаю не только чувственных удовольствий, а свою как бы духовную составляющую, свою же, это тоже мой лоскутик из моего одеяла. Без этого одеяло не целостное.
1: Своё предназначение, замысел
0: да,
1: обо мне в этом
0: замысел
1: мире.
0: Обо мне.
1: Мы же забываем
0: Бога,
1: о самом главном.
0: Да, волю Бога обо мне, да? Вот, и я начинаю искать. Когда человек начинает искать, у него внутри есть этот импульс, но всегда откликается пространство, да? Всегда вдруг ты попадаешь на какую-то встречу или вдруг ты попадаешь вот... В храм зашел, 20 лет не заходил, случайно тебя занесло. И вдруг ты слышишь те слова, которые тебе нужно услышать, да? Вот, ты попадаешь туда, куда надо, ты какие-то встречи, какие-то вдруг по телевизору ты что-то услышал, или по передаче ты по радио что-то услышал. Что-то приходит в твою жизнь, а это же приходит тоже, ну, как бы, не случайно. Когда то есть случайности не случайны. Да, когда ты готов, когда ты ищешь, И тогда духовный мир тебе как бы дает. Дает через кого? Через людей, ну там, через, опять же, да, через здесь, здесь, на земле. Вот. И ты начинаешь тянуть за ниточку, и начинается вот помощь тебе. Ты начинаешь вдруг книги какие-то читать, вдруг ты начинаешь искать, ну, и тебе какие-то открываются знания, в группу ты какую-то попадаешь, единомышленников находишь. И начинается вот твоя терапия жизнью. И получается, что мы можем, да, мы можем себе помогать, но опять же вот если мы берем всю заслугу себе, а нужно как бы понимать, что твой ресурс, он все-таки, да, это тоже ты, но твой дух тебя должен вести. Не твоя травма, не ее голос надо слушать, а твой дух. А ты его не слышал 40 лет, потому что тебе даже не говорили вообще о том, что как-то, что это у тебя есть, и что на самом деле, что ты не только наш сын, а ты сын Бога. Вот. И в какой-то момент, когда вот человек желает и хочет, обязательно он находит то, что ему будет помогать. Вот. То есть помощь есть всегда, и мир на самом деле добр. Но, к сожалению, к этому надо вот... Мы приходим к этому только после каких-то очень, ну, таких событий, не очень, да, радостных в нашей жизни. И вот только тогда начинается поиск. Когда не все хорошо, когда все хорошо, никто ничего не ищет. А вот тогда начинается поиск, вопросы. А когда начинается поиск и вопросы, тогда и приходят помощь и ответы. Mm-hmm. Вот так вот, это такой закон.
1: Кстати, а вот ситуация с Павлом Санаевым, он приходит к выводу, и вот он начинает писать эту книгу еще в детстве. Сначала ведет дневники, потом часть дневников его наблюдений, его переживания, она войдет в его в автобиографическую книгу. Является ли это тоже таким способом терапии, самотерапии?
0: Да, тоже это, да, способ самотерапии. Вот сейчас как раз вспомнила еще один фильм «Обещание на рассвете». Он тоже автобиографичный, о том, что тоже мальчика, мама, с детства вот там воплощал через него какие-то все мечты, все вот это надо.
1: Свои амбиции.
0: Вот, свои амбиции, да. И он всю жизнь воплощал это. И в конце он говорит о том, что мамы уже давно нет, а я продолжаю ходить в самых дорогих костюмах, потому что она хотела, чтобы я ходил там вот в самых лучших как бы там костюмах, да. Я выучился на летчика, потому что мама всегда хотела, чтобы я там вот был летчиком. Вот. И он говорит, ее давно нет, а она есть всегда со мной. Вот тоже про влияние, да, магической фигуры матери.
1: Да, да.
0: Вот. И что это действительно вот как бы с нами всю жизнь. Вот. И как это... С одной стороны, он был благодарен, он много чего добился, да, посттравматический рост называется, он много чего добился благодаря этому. И можно быть благодарным за это, но какой ценой? Вот. И поэтому нет только черного, нет только белого. Благодаря нашим травмам мы растем, мы...
1: Духовно зреем.
0: Зреем, взрослеем, мы чего-то добиваемся. Но я говорю, чтобы по пути не сломаться, ведь может быть рост, а может быть человек просто сломался. Да, все. Вот и вот все-таки очень важно родителям быть ответственными. Ответственными, знающими и духовно зрелыми людьми.
1: Спасибо, Светлана Евгеньевна. Сегодня мы начали тему привязанности, как она формируется, какие бывают типы привязанности. Хорошая новость, что всегда есть помощь, да, это не является приговором. Главное, что это осознавать, потому что понимание своих паттернов помогает осознанно выстраивать отношения и при необходимости, как мы уже говорили, менять их уже в безопасную сторону. Это была программа «Диалоги о семье». Я ее ведущая Марина Дружкова и наш постоянный эксперт Светлана Матвеева. Клинический психолог, лечебный педагог, психотравматолог. Всего доброго, уважаемые наши слушатели. Продолжение следует. До свидания.
0: До свидания.
2: Диалоги о семье.

0: Свидетельство о регистрации радиообраз Л номер ТУ 5201260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

наконец. С правого фланга солдат мой. Свой пост займет сейчас он. Все в порядке.

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Сергей Танеев. Симфония номер 2. Си бемоль мажор. Часть вторая.

0: «Добрая песня» на радио «Образ». Песня.
1: Полонез.
0: Автор.
1: Сергей Чиграков.
2: Песня «Полонез» была создана Сергеем Чиграковым в начале 90-х годов. Вдохновительницей стала его дочь Дарья. Во время поездки к бабушке в город Дзержинск маленькая Даша спросила свою маму: «Мама, а что там под снегом?» На что мама ответила: «Земля». И тогда маленькая Дарья предложила: «Давай разроем снег и найдем хоть одну мечту». На рефрен «Колокольчик в твоих волосах звучит соль диезом» музыканта вдохновила Инна, приемная дочь его друга Олега Львова. Инна вплела в свои волосы маленький колокольчик, который очень нравился Чигракову из-за его мелодичного позвякивания. Однажды он снял колокольчик, позвенев им над ухом, и уверенно определил звук как соль диез. Вернувшись из Дзержинска в Петербург, Сергей Чиграков рассказал о разговоре с дочерью своей второй жене Ольге. Удивленный и задумавшийся, он на следующий день выдал песню, сочиняя ее с чувством гордости за свою дочь.
1: Исполняет Сергей Чиграков.

0: добрая песня на радио «Образ».
1: Стоят неторопливые деньки в затишье, изменений непророчащим, и от костров, горящих по урочищам, восходят вертикальные дымки. Навстречу им отвесный листопад, ветрами ни к чему не побуждаемый, но птичьими уже покинут стаями лес, ощущением осени объят. Все поровну, и ночи равен день, и всплески чувств в душе уравновешены, и строго разграничено, не смешано, размещены по склонам свет и тень. Лазарь Ширишевский.
2: Радиообраз. Прогноз погоды.
3: Сегодня вечером на юге региона будет малооблачная погода без осадков. Температура воздуха составит плюс 16 градусов, ветер юго-восточный 2 метра в секунду. Жители севера области также ожидают малооблачная погода без осадков. Столбики термометров покажут плюс 15 градусов, ветер юго-восточный 2 метра в секунду. В Нижнем Новгороде сегодня вечером синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков. Температура воздуха плюс 16 градусов, ветер юго-восточный 2 метра в секунду, атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Издательство ООО «Алавастер» и «Радио Образ» представляет аудиокнигу Натальи Сухининой «Где живут счастливые?» Читает Екатерина Краснобаева.
1: День солнца. Всю ночь лило. Дождь громко затрабанил по крыше уже вечером. За горой ухнула близкая гроза, казалось, пригремит и отпустит. Да не тут-то было. Дождь от громкого постукивания по крыше перешел на мелодию монотонную, въедливую, надолго. Я лежала с открытыми глазами и боялась наступления утра. Праздник, которого ждала чаяла 3 последних года, оказывался под угрозой. Ведь облажной дождь не позволит выйти из дома, а уж прийти гостям на освещение часовни и подавно. Глаз всю ночь не сомкнула. Но вот уже и разведняться стало понемногу, вот уже и неприветливый сырой рассвет просочился в спальню. И вдруг колыхнул занавеску непонятно откуда взявшийся ветерок, хлопнуло окно, и со стороны моря пополз в сторону моего дома обнадеживающий свет. Туча вдруг как-то помягчела, да и пропустила сквозь себя первый робкий солнечный луч. А уж он-то разгулялся. Уж он-то заплясал в шелесте веселого ветра по старой хурме, по колючим лимонам, по бамбуковой веранде, по-хозяйски проверяя, готова ли я к празднику. Готова. Часовенка моя сияет вымытыми окошками, лампадки теплятся, а на аналое большая новая красивая икона – Казанская. Потому что именно в честь Казанской хотелось мне мою домашнюю часовенку осветить сегодня. Солнце уже не робко пробивается сквозь тучи, уверенно и почти жарко. День солнца, день праздника, долгожданного, моего. Не успеваю выйти во двор, люди. Стоят у ворот, кличут хозяйку. Иду, иду. Почему рано так? Да мы издалека, с гор. Пешком не дойти, а тут машина, подвезли. Женщина с палкой-посохом, бородатый мужчина, Георгий и Евгения, мои давние знакомые, живущие далеко в горах, почти отшельники, видимся редко, а тут выбрались, спаси их, Господи. Усаживаю гостей, я сама челноком кружусь по двору, последнее приготовление, но опять гости на пороге. Пришли соседи сверху, с ближней горы, подъехала машина с моими близкими друзьями, Заур, Людмила, их сын Элкан в крещении Ларе, мой крестник. Заур еле-еле несет огромную бутыль с вином. Это тебе на праздничный стол. У Людмилы в руках большое блюдо с горячими хачапури. Быстро заполняется двор, рассаживаются кто где. Кто в беседке под хурмой, кто на веранде. А вот уже и священники в облачениях спускаются со второго этажа. Мои гости подхватываются им навстречу. Благословите, батюшек трое. Неделю назад приехал из Москвы отец Сергий Рыбаков с матушкой Натальей. 3 дня назад еще 2 священника из Краснодарской епархии. Отец Евгений с матушкой Ольгой и отец Геннадий. Все ждем начала, волнуемся. Приходит Ильдар Ампар из соседнего села Лидзавы с женой Мананой и разнаряженными дочками. Решили окрестить 2 младшеньких – Сырму и Салиму. «Можно, батюшка? С радостью. Вот сейчас и пойдем крестным ходом к морю». Великие радости Господни посылаются нам. Вот и мне, грешной, суетившейся в мирских попечениях, даруется этот пронизанный солнцем день. Смотрю на своего крестника Илария, повзрослевшего, серьезного, и вспоминаю его маленького, хитрющего, шустрого проказника. Вспоминаю, как крестили его в Гагрском храме, как радовался он крестику на шею, как старательно читал «Отче наш» перед трапезой. И вот мой крестник несет икону Казанской Матери Божьей в крестном ходе к морю. Встречаясь с ним глазами, без слов мы понимаем друг друга. Я очень волнуюсь, Иларий. Все будет хорошо, тетя Наталья. Море ласковое и теплое. Легкая волна накатывается на многолюдный берег. Отдыхающие, случайные прохожие, припозднившиеся гости подходят, подходят. И вот отец Евгений несет к морской волне первую рабу Божию. Крещается раба Божия Наталья. Сырма отныне моя тезка. Ведь сегодня 8 сентября, Натальин день. Вот и названа она в честь мученицы Натальи. 3 раза погружает ее священник в морскую волну во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Раба Божья принимается кричать, что есть мочи, но быстро затихает в руках крестной матери Людмилы Ковия. Теперь очередь Салимы. Крещается раба Божия Фатиния. Фатиния по-гречески Светлана. Может быть, пронизанный солнечным светом день и помог священнику определить православное имя абхазской девочки, самой младшей дочки Ильдары Мананы Ампар. Закутанной в полотенце, притихшей после благодатной крещенской купели, которой стало безбрежное синее море, две православные отныне девочки Наталья и Фатения смотрят с удивлением на обступивших их людей. Крестики на загорелых смуглых шейках, как два огонечка в ночи. Пусть светит, пусть не дают сбиться с непростого жизненного пути. Ангелы вам в дорогу. Возвращаемся в часовню. Служится водосвятный молебен, на котором произносятся имена всех, кто помогал молитвой, трудом, пожертвованием появиться на свет этой маленькой часовенки в ущелье на окраине Пицунды. Имен много. Как жаль, что не все смогли приехать. Нет московского кинорежиссера Николая Раужина, нет моего крестника Олега Лобанова, нет читательницы из Швеции Анны Клипмарк, нет отца Максима и матушки Натальи из подмосковного храма в Яхраме, нет игумена Филиппа, священника из Переславля-Залесского отца Олега Колмакова. Всех их поминаем на молебне. В часовне тесно, многие стоят на улице. Батюшка-отец Геннадий вынес в подарок гостям медальоны с изображением Матери Божией, акафисты. Всем хватит, подходите. Кто-то вспомнил, что крещённый креста не носит, и этой беде помогли. Крестиков батюшке привезли с достатком. Отец Сергий вышел на своеобразный амвон в беседку под мандариновым деревом. Все затихли. Проповедь. Слова пастыря мудрые, вразумляющие. Тишина в ущелье. Лишь журчит ручей под окном, лишь путается ветерок в листьях старой хурмы, лишь слепит глаза в полноте своей радости праздничное солнце. Потом была трапеза. И сидели в тесноте, да не в обиде, православные христиане из Москвы, Краснодара, Пицунды, Лидзавы, ущелья. Нахваливали вино Заура, хачапури Людмилы, пирожки соседки Валентины, торт Мананы, печенье соседки Аси, соленые огурчики соседа Лаврентия. И было нам хорошо, спокойно, радостно, и уходить не хотелось. А из открытых настежь окон часовни пахло ладаном и свежестью роз. И тесно горели свечи на подсвечнике, который смастерил сосед Сергей всего за сутки до освещения часовни. Я думала, что сделать подсвечник – серьезная, неразрешимая проблема. А Сергей играючи его изобрел. Знаете, как делаются подсвечники в нашем ущелье? Берется подставка от пляжного зонта, к ней прикрепляется кусок весла, на него слегка изъеденная морским прибоем резная деревяшка, а сверху кладется большая металлическая крышка от отслужившего свой век титана. Все это драется безжалостно морским песком, красится, покрывается лаком, в крышку насыпается чистый просеянный песочек. Свечи в таком подсвечнике стоят ровненько, да и сам он просто загляденье. В адрес Сергея много было сказано добрых слов. Это его руками, его фантазией, мастерством пробивается часовня к своему молитвенному началу. Уже почти все разошлись. И вдруг сосед мой абхазский, Лаврентий, подошел к отцу Геннадию. «Батюшка, я вот тоже надумал креститься. Можно?» «Можно». Не успел отец Геннадий в полноте возрадоваться этому вопросу, подошел другой сосед, Сандро. «А мне можно?» Люди немолодые, пожившие да повидавшие на своем веку всякого. «Господи, благослови!» «Крещается раб Божий Лаврентий, крещается раб Божий Александр!» Подхожу поздравить их, и голос мой дрожит от волнения. «Лаврентий, Сандро, ведь только сегодня утром вы были мне просто соседи, а теперь братья во Христе! С праздником, брат Лаврентий! С праздником, брат Александр!» На смену дню солнца пришел вечер покоя и радости. И когда последние гости разошлись и потемнело небо над ущельем, я пришла в свою маленькую отныне освещенную часовенку, затеплила свечечку перед казанской иконой, лежавшей на аналое. И хоть гудели ноги от дневных попечений, душа жаждала молитвы и тихих слез. Трепетало сердце от милосердного Божьего участия, от высшей любви, дарованной нам ни за что, впрок, в аванс. Этот радостный день теперь навсегда в копилке моей памяти. Пронизанное солнцем синее небо, малышка Наталья в сильных руках священника, высоко поднятых над морской волной, слезы смущения в глазах теперь моих братьев во Христе Сандро и Лаврентия, соседский мальчик Дениска с кадилом, вшитым бабушкой стихарики, загорелые в сельских трудах руки, тянущиеся к медальону Матери Божией. Как щедра десница Господня, и как маловерны и немощны наши сердца. Я вышла во двор. Дом спал. Потрудившиеся во славу Божию домочадцы отдыхали заслуженно и, наверное, видели интересные сны. А над моей головой близко-близко мерцали звезды. Говорят, это Божьи очи всматриваются пристально в души людские. Шумело море, выбрасывая волну за волной на тихий берег тихого ущелья. День солнца ушел в прошлое, дрова в будущее моей маленькой часовни. Только бы хватило чистоты сердечной молиться в ней без лукавства и фарисейства. Только хватило бы сил верить в солнце, даже в самое затяжное, самое беспросветное ненастье.

0: Добрый час. Вместе с Радио Образ. Притча дня. Поучение в примере.
1: Пять качеств карандаша. Есть такая притча. Малыш смотрит, как бабушка пишет письмо и спрашивает: «Ты пишешь о том, что происходило с нами? А может, ты пишешь обо мне?» Бабушка перестает писать, улыбается и говорит внуку: «Ты угадал, я пишу о тебе. Но важнее не то, что я пишу, а то, чем я пишу. Я хотела бы, чтобы, когда ты вырастешь, стал таким же, как этот карандаш». Малыш смотрит на карандаш с любопытством, но не замечает ничего особенного. Он точно такой же, как все карандаши, которые я видел. Все зависит от того, как смотреть на вещи.

0: эту руку Богом, всегда веря себя Его воле. Во-вторых, чтобы писать, мне приходится затачивать карандаш. Эта операция немного болезненна для него, но зато после этого карандаш пишет более тонко. Следовательно, умей терпеть дискомфорт, а иногда и боль, помня, что она облагораживает тебя. В-третьих, если пользоваться карандашом, всегда можно стереть резинкой то, что считаешь ошибочным. Запомни, что исправлять себя не всегда плохо. Часто это единственный способ удержаться на верном пути. В-третьих, если пользоваться карандашом, всегда можно стереть резинкой то, что считаешь ошибочным. Запомни, что исправлять себя не всегда плохо. Часто это единственный способ удержаться на верном пути. В-четвертых, в карандаше имеет значение не дерево, из которого он сделан, и не форма, а графит, находящийся внутри. Поэтому всегда думай о том, что происходит внутри тебя. И, наконец, в-пятых, карандаш всегда оставляет за собой след, так и ты оставляешь после себя следы своими поступками. И поэтому обдумывай каждый свой шаг. Святитель Иоанн Златоуст писал: «Если в неокрепшей еще душе запечатлены будут благие учения, никто не сможет их изгладить, когда она затвердеет, подобно тому, что бывает с восковой печатью». Святителю принадлежит и такое мудрое изречение: «Каждый из вас, отцов и матерей, подобно художникам, с великой тщательностью украшающим изображения и статуи, пусть заботится и о своих удивительных произведениях. Ибо живописцы, каждый день ставя картину перед собой, покрывают ее красками, стремясь к тому, что должно. Так же поступают и каменотесы, убирая лишнее и добавляя недостающее. Так и вы, подобно делающим статуи, используйте для этого все имеющееся у нас время, делая для Бога статуи, достойные восхищения. Лишнее убирайте, а то, чего недостает, добавляйте и внимательно наблюдайте их всякий день, какое от природы у них есть дарование, чтобы его умножить, и какой недостаток, чтобы его устранить». И еще говорит: «Считай себя царем, имеющим подчиненный тебе город, душу ребенка, ибо душа действительно город. И подобно тому, как в городе одни ведут себя честно, трудятся, а другие занимаются тем, что попадается под руку, так же ведут в себя в душе рассудок и помыслы».
1: Притча дня. Поучение в примере.

бедною я с детства хранил и согрет. Глядит на меня, улыбается, и ходики тихо тик-так. Отрада моя, здравствуй, бабушка. Прости, если что-то не так.

0: Я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя, бабушка.
1: Радио «Образ». Все образуется.
2: Свет веры в музыке стиха. Классическая поэзия в исполнении нижегородских священнослужителей. Читает протодиакон Дмитрий Исаев.
3: Афанасий Фет. Нам повторяли все в речах картинных. Нам повторяли все в речах картинных, вам суждено бездетность перенесть, и не видать вам этих лиц невинных, в которых что-то ангельское есть. Исполнились всеобщие желания, Господь утешил нас на склоне дней, и вас послал невинные создания, послушных и играющих детей. Господь велик, Он старость успокоил. Гуляйте, детки, тешьтесь в добрый час. И милосердной милость тем удвоил, что взрослыми мы не увидим вас.

0: эфире «Радио Образ».
1: В новой программе «Радио Образ. Библия в рассказах для детей» события Священного Писания не просто оживают, они становятся близкими и понятными даже нашим маленьким слушателям.
2: Автор художественного переложения Ольга Соколова просто и доступно раскрывает такие понятия, как, например, послушание, вера, зависть, чревоугодие. А наши маленькие помощники Наташа, Коля и Иришка постараются ответить на вопросы, которые прозвучат в программах.
1: Если ваш малыш спрашивает о Боге, о вере и интересуется Священным Писанием, не пропустите наш новый проект «Библия в рассказах для детей» по вторникам и пятницам в 20:15.

0: «Личные впечатления» с Сергеем Мазиным на «Радио Образ».
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели «Радио Образ». В студии Сергей Мазин, в эфире программа «Личные впечатления». В этом выпуске поговорим о возрождающемся храме в Балахне. Мы как раз там побывали недавно со съемочной группой, с митрополитом Георгием, со священниками, хором, с диаконами, с иподьяконами. И вот какая история. В самом центре Балахны, в считанных метрах от памятника Минину, возрождается храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Когда-то церковь закрыли, потом на ее месте построили кинотеатр, а сейчас там снова звучит соборная молитва. 15 мая 2026 года митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий осветил там предел в честь благоверных князей Бориса и Глеба. А 10 октября 2026 года пришло время освящения еще одного предела в честь собора Иоанна Предтечи. Мы приехали туда. Если вдуматься, это ж великая история. Оживает еще одна поруганная когда-то святыня. Храм разрушили в попытке отказаться от Бога. Построили на святом месте кинотеатр. А когда разрушилась страна и стало нечего есть, бросили и кинотеатр. Наступили новые времена. И соборная молитва перед престолом снова стала собирать людей под крестом православной церкви. Митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий осветил предел в честь собора Иоанна Предтечи. В новоосвященном пределе управляющий Нижегородской епархией возглавил божественную литургию. И вот поет хор, и рядом повторяет, шепчет слова молитвы молоденькая девчонка. У нее тоже сейчас особенный момент. Она нам рассказала, как помогала художникам расписывать этот самый предел. Чуть-чуть совсем, но для нее это прям событие. Она была знакома с этими художниками, и она закончила художественную школу, и как-то приходит в храм посмотреть, как идут дела, и мастера ей вдруг предлагают: «А хочешь помочь?» Она, конечно, не отказалась, немножко поработала и до сих пор эти минуты вспоминает. И вот в этот день нам несколько человек рассказали свои личные истории. Одна жительница Балахны говорит: «У меня дочка исторический факультет закончила, мы с ней про историю этого храма говорили. Как здорово, что сейчас храмы возрождают». Другая жительница рассказала, как ее бабушка еще маленькой девочкой молилась здесь в храме, в том, который был до разрушения. Это прям семейное предание. А еще одна рассказала: «Я, говорит, только что была в паломнической поездке в Черногории. Там приложилась к мощам Иоанна Предтечи. Там в монастыре хранится десница, правая рука Иоанна Крестителя. Под впечатлением она приехала домой в Балахну, а здесь освящают предел в честь собора Иоанна Предтечи. Разве это не чудо?» – спрашивает она меня, вся в восторге. Предел действительно освящен в честь собора Иоанна Предтечи. А что это значит? Собор Иоанна Предтечи отмечается 20 января, на следующий день после крещения Господня, Богоявления. Есть такая традиция в церкви. На следующий день после великих праздников вспоминают святых, непосредственно причастных к этим событиям. А Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в реке Иордан, возложил руку на его главу и засвидетельствовал Богоявление, явление Святой Троицы. Вот что такое собор Иоанна Предтечи. Там в пределе росписи нижегородские святые, святители, преподобные, родители святого Иоанна Предтечи, Захария и Елизавета, и великие и древние преподобные по южной стене предела, так как Предтеча – проповедник покаяния, а там монахи великие Антоний, Феодосий, Ефимий. Они это самое покаяние показали на практике. Такие вот смыслы, донесенные на нас в росписях. Как известно, росписи в храме помогают человеку настроиться на молитвенный лад. Стены храма начинают говорить, рассказывая об ангелах, святых, событиях из жизни Христа и Богородицы. Созерцание этих образов возвышает душу, настраивает на размышления о вечном. Итак, вывод. Возрождение даже одного храма – это историческое событие не только даже для земной истории, но и для вечности. Ведь по определению православный храм – это дом Божий, где совершается Евхаристия. А причастие, Евхаристия – это богообщение, соединение человека с Богом. А значит, православные храмы – это духовные маяки, через которые лучиками света земля соединяется с небом. До встречи в эфире «Радио Образ». Thank you.
0: «Личные впечатления» с Сергеем Мазиным на «Радио Образ».

0: Поговорим о русском языке. Авторский цикл языковеда Елены Мариновой.
1: Добрый день, дорогие радиослушатели. Итак, ваши вопросы о русском языке. Допустимо ли в русском языке выражение «моя коллега», «моя врач»? В русском языке, кроме имен существительных мужского, женского и среднего рода, есть еще небольшая группа слов, относящихся к существительным общего рода. Например, слово «сирота» сочетается и с прилагательным в форме женского рода «круглая сирота» о девочке, и с прилагательным мужского рода «круглый сирота» о мальчике. К существительным общего рода относятся слова «обжора», «невежа», «невежда», «неряха», «умница», другие. В этом же ряду слово «коллега». Это существительное общего рода, поэтому по отношению к лицу женского пола можно сказать, согласно правилу грамматики, «моя коллега». А вот сочетание «моя врач» является ненормативным. Несмотря на то, что слово «врач» может обозначать лицо женского пола, грамматически оно ведет себя иначе. Определяемое слово при нем, то есть прилагательное, причастие или местоимение, должно стоять в форме мужского рода. Молодой врач, лечащий врач, мой врач. Даже если речь идет о женщине. Однако форма прошедшего времени глагола сказуемого подстраивается не под род существительного «врач», то есть не под мужской род, а под реальную ситуацию в действительности. Например, вполне можно сказать так. Врач Сергеева осматривала больного. Итак, модель согласования по роду со словом «врач» такова. «Мой врач Иванова пришла». Переходим к следующему вопросу. Как правильно? ООО «Гранит» выполнил свои обязательства или выполнила? То есть по мужскому роду идет согласование с аббревиатурой или по среднему роду? Итак, аббревиатура ООО – это свернутое обозначение общества с ограниченной ответственностью. Опорным словом в расшифровке аббревиатуры является существительное среднего рода «общество». Род опорного слова и присваивается самой аббревиатуре. Бывают, конечно, и исключения, и об этом мы скажем чуть позже. Значит, слово ООО среднего рода – эта норма закреплена и в русском орфографическом словаре под редакцией Владимира Владимировича Лопатина. Итак, правильный вариант – ООО «Гранит» выполнила свои обязательства. Выполнила на конце буква «О». Напомним, что в подобных предложениях род имени собственного, в нашем случае это слово «гранит», никак не влияет на окончание глагола. Следующий вопрос связан тематически с предыдущим. Он тоже касается рода аббревиатурного слова. Начинается вопрос с цитаты. «Мэр обещал разобраться с дуком Советского района». Вопрос сам звучит так. Почему слово «дук» мужского рода? По школьной программе «Помню», пишет автор вопроса, что род аббревиатуры должен совпадать с родом слова в ее расшифровке. Компания женского рода, значит, и аббревиатура должна быть женского рода. Отвечаю на вопрос. Присвоить род аббревиатуре на самом деле не так просто, даже зная правила. Аббревиатурное слово – слово особое. Не все его свойства могут совпадать со свойствами обычных, неаббревиатурных существительных. Это общее замечание касается прежде всего рода и склонения. Оба эти признака на самом деле тесно связаны. Так, аббревиатуры, мотивированные словосочетанием с опорным существительным мужского рода, склоняются, МХАТ, ВАЗ, СПИД. Аббревиатуры, мотивированные словосочетанием с опорным существительным женского или среднего рода, не склоняются ГЭС, ЮАР, либо варьируются по этому признаку, то есть в каких-то контекстах склоняются, в каких-то нет. Это слова МИД или ГЭК. Ну, как правило, склоняются в разговорной речи. Как же ведет себя аббревиатура ДУК? В речи она используется и как несклоняемое слово, что соответствует правилу, поскольку опорное слово в расшифровке женского рода, и как склоняемое «дука» с «дуком». Склоняемый вариант стал возможен потому, что при частом употреблении аббревиатура «дук» стала настолько обиходной, что словосочетание, от которого она образована, забылось. Нечто подобное произошло в свое время с аббревиатурой «НЭП» – опорное слово «политика» женского рода, однако само слово «НЭП» мужского рода и склоняется. Иными словами, как только аббревиатура на согласный начинает склоняться, ей автоматически присваивается мужской род, так как в русском языке существительные на твердый согласный относятся к мужскому роду. Если вспомнить еще недавно функционирующее слово «ЖЭК», картина будет та же. Род опорного слова не совпадает с родом самой аббревиатуры, только потому, что слово стало склоняемым. Дорогие друзья, на сегодня все. Если вы захотите задать свой вопрос о русском языке и речевой культуре, вы можете написать нам на электронный адрес grammatnyy@yandex.ru.
0: Поговорим о русском языке. Авторский цикл языковеда Елены Марин.

0: Поговорим о русском языке. Авторский цикл языковеда Елены Мариновой.
1: Добрый день, дорогие радиослушатели. Итак, ваши вопросы о русском языке. Ряд вопросов свидетельствует о том, что у говорящих могут быть проблемы не только с родом или выбором падежа, но и проблемы с грамматическим числом. Вот эти вопросы. Обратила внимание, пишет автор вопроса, на вывеску магазина в одном из районов Нижнего Новгорода. Коньяки. Возможно ли множественное число у этого слова? Некоторые слова русского языка, например, мед, молоко, рис, щавель, употребляются в речи только как существительное единственного числа. На научном языке сингулярия тантум. Это так называемые вещественные существительные. К ним традиционно относятся и слова вино, спирт, водка, коньяк, сахар, бензин и другие. Однако в речи мы нередко встречаем легкие вина, спирты из недефицитного сырья, бензины, дорогие табаки, сахара и тому подобное. Как правило, такие употребления характерны для специальной профессиональной речи, например, при обозначении разных сортов или видов вещества. Иными словами, в повседневном непрофессиональном общении формы множественного числа вещественных существительных редки. Именно поэтому, на мой взгляд, и вызвало некоторое недоумение вывеска магазина «Коньяки» вместо привычного «Коньяк». Итак, форма «Коньяки» возможна, но для такого публичного жанра, как вывеска магазина, следует предпочесть основную форму – форму единственного числа. В заключение отмечу, что в живой современной речи действует тенденция к выравниванию имен существительных по признаку грамматического числа. Такое выравнивание происходит, в частности, за счет участившихся случаев употребления в форме множественного числа существительных, традиционно относящихся к разряду существительных сингулярио тантум. Например, можно услышать бизнесы, риски, температуры и тому подобное. Если у слова маневры форма единственного числа, или оно употребляется только в форме множественного. В русском языке употребляются и слово «маневр», и слово «маневры». По отношению друг к другу они могут выступать как формы одного слова. Значение передвижения войск или флота на театре военных действий. Например, обходной маневр и готов к маневрам. В то же время есть такие употребления, в которых каждое из слов имеет свое значение. Так, за формой единственного числа «маневр» закрепило значение «ловкий прием», «уловка», а за формой множественного «маневры» значение «тактические занятия войск» или «передвижение железнодорожного состава». Аналогичное отношение можно отметить и у слова «хлеб». В форме единственного числа «хлеб» – мучное изделие и «хлеба» – о злаках. Следующий вопрос. Есть ли форма единственного числа у слова «гольфы»? Такая форма «гольф» есть у слова «гольфы» только в одном из его значений – короткие чулки с резинкой, обхватывающие ногу под коленом. В другом своем значении – короткие брюки с манжетами. Слово «гольфы» подобно словам «брюки», «джинсы», «штаны», «слаксы», «бриджи» формы единственного числа не имеет. Следующий вопрос начинается с цитаты. «Вместе с ним были еще человек 200. Можно ли так сказать? Или нужно использовать форму единственного числа? Было человек 200. Можно и так, и так. Согласно норме, при обозначении приблизительного количества путем постановки числительного после существительного «человек 200» или путем вставки слов «около», «свыше», «больше» или «меньше». Итак, при обозначении приблизительности сказуемое может стоять как в форме единственного числа «было человек 200», так и в форме множественного «были человек 200». Как отмечает Дитмар Ильяшевич Розенталь, второй способ все чаще встречается в современной речи. Как правильно писать? «Те, кто думает» или «те, кто думает». Этот вопрос также связан с числом, грамматической категорией числа, как и предыдущий вопрос. В предложениях типа «те, кто думает» или «думают неправы» или «все, кто так думает, думают неправы», сказуемое в придаточном предложении – это тот отрезок, который находится внутри главного «кто так думает». Может стоять как в форме единственного числа, так и в форме множественного числа. Как пишет Розенталь в своем знаменитом справочнике по правописанию и литературной правке, форма множественного числа обычно подчеркивает множественность производителя действия – «те, кто думают». В предложениях типа «первые, кто пришли», «последние, кто записались», форма множественного числа используется даже чаще, чем форма единственного. Итак, и на этом участке грамматики язык предлагает нам варианты. Но эти варианты мы можем использовать для выражения определенных оттенков нашей речи.
0: Поговорим о русском языке. Авторский цикл языковеда Елены Марин.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Площадь Революции каждый день встречает и провожает тысячи людей. И, наверное, каждый из них обращает внимание на маленькое здание из другой эпохи, которое стоит у ЖД вокзала. Оно выделяется на фоне монументальных строений, формирующих площадь и размерами, и стилем, и, конечно, историей. Царский павильон, как и многие видные здания города, был построен к Всероссийской промышленно-художественной выставке по инициативе ярмарочного купечества для кратковременного отдыха членов императорской фамилии и приема почетных гостей, прибывавших по железной дороге. Спроектировал павильон представитель знаменитой династии русских архитекторов Дмитрий Иванович Чичагов. В небольшом одноэтажном строении гармонично уживаются сразу несколько ярких архитектурных стилей – академическая эклектика, барокко и рококо. Вход в царский павильон расположен на первой платформе на том месте, где останавливался первый вагон. В плане здание имеет почти квадратную форму и разделено на 8 помещений. Каждое из них было богато украшено. Центральный зал был оформлен в светлых тонах, мебелью украшенной под фарфор в стиле Людовика XVI. Справа от главного входа и центрального зала располагались кабинеты и уборные их императорских величеств. Слева размещались помещения для свиты. Царский павильон был построен в 1894 году. До того комнаты для приема высоких гостей располагались в здании вокзала и включали в себя зал для приема гостей, большой зал, кабинет и салон для дам. К началу Всероссийской промышленно-художественной выставки эту часть вокзала перестроили под столовую. После революции павильон с царскими апартаментами служил штабом Красной гвардии. Потом здесь размещался комитет партии большевиков рабочего района Канавина. Затем ведомственная железнодорожная поликлиника. Не считая незначительной внутренней перепланировки, здание ни разу не перестраивалось и в целом сохранило свой первоначальный облик. Частично царский павильон отремонтировали в 1997 году. Полная реставрация была проведена в 2005. В настоящее время царский павильон принадлежит Горьковской железной дороге и используется по своему первоначальному назначению в качестве зала для официальных приемов. В большинстве помещений экспонируются предметы рубежа 19 и 20 веков, работы нижегородских художников. Они создают торжественную атмосферу, которая и была задумана при проектировании дома. Но, к сожалению, для посещения царский павильон пока закрыт. А вот любоваться красотой его фасадов может каждый.

Вылетая из дымного рта, в шумных улицах, в белом порхании, люди ходим мы рядом с людьми, перемешаны наши дыхания, перепутаны наши следы, перепутаны наши следы.

0: лет тому назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке?
1: Год 1926. Октябрь. Последние известия.
2: На днях в Ленинград прибыли из Германии в разобранном виде две крематорные печи, предназначенные для строящегося в Москве крематория. Из 117 прибывших ящиков с частями машин в Москву перенаправлено пока 80 ящиков. В Донском монастыре, где будут установлены печи, сейчас ведутся подготовительные работы к их установке. К ноябрю печи будут готовы, и с начала будущего года крематорий начнет функционировать.
1: Губернская хроника.
2: Культурные нужды. Клуб замирает. Город Семенов. Рабочий клуб имени Ленина – единственное место для культурного отдыха для членов профсоюза, сейчас стоит перед вопросом закрытия. Профбюро средства не пополняет, а ведь с ухудшением работы клуба порядочно упала и культработа всех профсоюзов. Однако средства на культработу изыскать можно, если только профбюро по-хозяйственному будет расходовать культфонд, да и члены профсоюза, которых в городе около 800 человек, помогут. В противном случае члены профсоюза лишатся своего единственного места культурного отдыха и развлечения. Торговля тухлой рыбой. Бирюков В.Н. зашел в рыбный магазин на Мытном дворе и купил там селедку. Когда он начал ее есть, то почувствовал, что рыбина с сильным душком. Бирюков с этой недоброкачественной продукцией пошел в милицию. В результате при участии санврача было произведено обследование бочки, из которой продавалась селедка. Было обнаружено еще 112 килограммов вонючей и негодной рыбы. Привлеченный к суду в качестве обвиняемого завмагазином Березин Н., виновным себя признал. Народный суд постановил подвергнуть Березина штрафу в размере 25 рублей. Отчего рыдал старик? Село Василёво Городецкого уезда. Этот день старик Макарыч не забудет до самой своей смерти. Этот день – 20-летний юбилей Василёвской пожарной дружины. Вышел дед к завалинке, глядит, народ собирается. Он ближе, а народ валит и валит. Стройно стоят юные пионеры, оркестр, гудит толпа, ожидая шествия. Макарыч оказался как-то в середине. Вынесли длинный раскрашенный шест, моргнул старик на него глазами, захотелось ему посмотреть, что там за человек такой изображен. Весь в цветах, да солнце помешало. Тронуло шествие, а старик нет-нет, да и взглянет на портрет. Поглядит и сморщится, поглядит и взаплачется, и опять глядит. Наконец, когда шествие было уже у трибуны, дед шамкнул. «Да неужто это он? Кто дедушка? Что ты так разгляделся?» Дедушка не отвечал. Он поминутно глядел на разукрашенный портрет, вытирал грязным платком свой лоб. Вдруг как-то весь нервно передернулся. «Он! Он! Кто? Что? Чего ты старый?» Какой-то гражданин процедил, слегка обернувшись. «Ненормальный старец-то!» А дед продолжал. «Он! Прохвост! Этот вон, что на шесте! Сонин-то! Вашинский торговец!» А с трибуны несется. «Товарищи, перед вами портрет первого организатора дружины, пионера, так сказать, Сонина». Дед живо представил себя 40-летним мужиком, когда он и ему подобные кланялись в пояс, обливая потом господина Сонина. Вспомнилось дедушке, сколько бедняков мучилось у него в кабале. Вспомнил и взгрустнул, пока еще не понимая, почему здесь его портрет. «Мож для смеха», — успокаивал сам себя. «И докладчика-то я, небось, расслышал». Вдруг Макарыч ясно и отчетливо разобрал слова оратора с трибуны. «Товарищи, в этот знаменательный день мы должны вспомнить наших пионеров, безвременно ушедших в могилу товарищей Макарова и Чуфарина». Дед вздрогнул и дальше слушать не мог. Прошептав что-то бессвязное, он быстро отделился от толпы. «Чуфарин, Макаров, безвременно, слышь? Нет, что же это такое?» Новые жуткие воспоминания. 18-й год. В волости неспокойно. Кулацкий заговор в числе его организаторов и вдохновителей Марков и Чуфарин. Затем арест Чуфарина, Маркова и им подобных дружинников. Красный террор и их безвременная смерть. Макарыч хотел бежать к трибуне и крикнуть во всеуслышание: «Не надо почитать мерзавцев!» Но, подбежав поближе, он увидел лишь обнаженные головы все еще недоумевающей толпы, стройные ряды юных пионеров. Высоко над головами на шесте красовалось спокойное лицо товарища Сонина. Духовой оркестр играл похоронный марш погромщикам советской власти.
1: Объявление.
2: Нужна прислуга с рекомендацией в маленькую семью. Благовещенская Слобода, дом 10, квартира 12. Смирнова. Ввиду перехода на другой товар, только 15 дней, дешевая распродажа обуви. Кооперативная улица, Новый Пассаж, магазин номер 4, Вулкан. Заведующий канцелярией или подобную должность ищу. Имею хороший опыт и стаж, состою на службе. Адрес: Нижний Новгород, Тихоновская улица, 38, квартира 3. Соловьеву для АН.
1: Отовсюду.
2: В Англии зарегистрировано 1300 любительских радиопередающих станций небольшой мощности. Радиофикация Америки составляет 17%, то есть на каждые 100 семейств приходится 17 радиоприемных установок. В Нью-Йорке одна из широковещательных станций несет оригинальную службу в помощь рассеянным людям. Книжный день. Каждый день она отводит 15 минут на передачу сообщений о разного рода потерянных и найденных вещах. Чистка эфира.
0: Лет тому назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке. Благодарим отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки за помощь в подготовке программы.

0: Гусевой.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели. Мы с вами продолжаем знакомиться и с историей, и с деятельностью семьи Пушниковых, в палаты, каменные палаты которых собираемся отправиться в гости в самом конце 17 века на Верхний Посад Нижнего Новгорода, на улицу Шилову. Но для того, чтобы не задавать ненужных вопросов и друг другу, и не пытаться их выяснить в гостях, до нашего похода или до нашей поездки, я и хочу, чтобы мы выяснили, откуда у этих людей появилось богатство, как они стали состоятельными. И в прошлый раз я говорила, что Иван Андреев, сын Пушник, родоначальник рода Пушниковых, он не только сделал состояние для своей семьи, но и он, видимо, очень хорошо воспитал своих сыновей, трое из которых, из известных нам, стали членами гостиной сотни. И вот мне удалось обнаружить интересный документ, выпись из московских таможенных книг 1694 года, где подробно описывается, какие товары приказчик Митрофана Ивановича Пушникова явил на таможню. Я их сначала зачитаю, и зачитаю, на какую сумму были предъявлены товары, а потом уже дам пояснение, потому что, понятно, многие из слов потребуют этих разъяснений. Ну вот, слушайте. Марта в 17-й день явил нижегородец посадский человек Митрофана Пушникова, человек его Васька Герасимов, по астраханской проезжей грамоте на 11 подводах 1050 ансырей шелку по цветам, 250 фунтов шелку соломенного теплого, 275 фунтов шелку черного, 480 киндиков, 150 юфтий, фат бумажных, еще по досмотру 8 юфтий, 103 пестреди красных, 159 юфтий покрышек, в том числе по досмотру 107 юфтий шамахинских, 30 юфтий полушелковых, достальные ордевинские, 11 кисей, в том числе 3 большой руки, 1 кимханя, 18 дарак кашинские, 13 тафт, 3 покрышки александрийских малых, 45 кежей, в том числе до досмотру 27 кеж гилянских, 4 кружева шелковых, 10 кружев кисяков по досмотру с золотом и серебряных, 70 кушаков шелковых, 21 завес малый, 53 кушака бумажных, 8 меткалей, 6 выбоек тафтовых, по досмотру еще 23 кумача гилянских, 1 китая, 33 киндика 1 бадовых, кушак шерстяной, 2 сукна армяшных, да по астраханской зачетной выписи 100 юфтий софьянов, 112 фунтов черного шелку, 150 фунтов шелку красного, 3 покрышки, кумач красный, 20 аршин выбыки караганской. Да по досмотру 5 япанич синих. Цена всему товару 3259 рублев 28 алтын. Для сравнения хочу сказать, что в это время конь гнет Ногайской стоил 8 рублев. Вот и сравните, на какую сумму были привезены и предъявлены на таможне товары. А теперь давайте внимательно пройдемся еще раз по этому документу. Ну, во-первых, я хочу обратить внимание на то, что Митрофан Пушников торгует не сам, с его товарами передвигаются и проводят все операции его люди, по всей видимости, приказчики. Ну, такие вот менеджеры, говоря современным языком. Это уже указывает на то, что характер операций, размах торговых операций и доходы этого человека достаточно большие. Во-вторых, обращает внимание на то, что речь идет об астраханской проезжей, про астраханскую выпись. Это говорит о том, что эти товары приобретались или фиксировались на астраханской таможне. То есть это говорит о том, что эти товары связаны с торговлей по Волге, на низ Волги. А далее название многих товаров носит упоминание тех стран, откуда они доставлялись, и говорят о том, что это была торговля восточная. Скажем так, здесь все товары можно грубо разделить на две части. Это ткани различные и в виде тканей, и в виде уже готовой продукции из тканей и кожи. То, что эти товары, которые мы разберем чуть позже, были предъявлены на Москве, то есть в столице российского государства, тоже говорит о том, что наши нижегородцы Пушниковы, скажу уж так, не лыком были шиты и торговали по самому высшему разряду. И те товары, которые здесь названы, они обращают на себя внимание не только общей стоимостью 3250 рублев, обращают на себя внимание и какие ткани, и какие вещи привозились этими купцами. Это вещи, которые могли приобретать только представители знати в своей основе.

Ну вот, давайте разберем. Переведем на современный язык тот список, о котором у нас шла речь. В самом начале у нас прозвучало следующее, что на 11 подводах было 1050 ансырей шелку разноцветного. Ансырь – это восточная единица измерения, она равна примерно 1 фунту. Все остальное в фунтах идет. Это тоже обращает на себя внимание, к отдельным видам товара применяются восточные термины – 480 киндиков. Поскольку здесь не указывается вес – и единица счета не указана, скорее всего, 480 кафтанов. Дальше что у нас? 150 юфтей. Юфть – это толстая кожа крупного рогатого скота. Дальше у нас там будет покрышка идти юфтевая. Или какие-то там, ну, покрывала, что ли, кожаные накидки, если так можно выразиться, сделанные из кожи. Фаты бумажные. Фата – это большой шелковый платок из достаточно тонкого шелка. Ну, вот, я не знаю, можно сказать, русская фата, она, в общем-то, фата-то само слово не русское, но невестинская фата, в принципе, берет свое начало вот от тех шелковых платков с восточным названием фата или фат. Покрышки. Ну, вот здесь я хочу обратить ваше внимание на то, с чем мы еще не раз столкнемся. Понимание слова осталось, а вот его словесное или звуковое оформление изменилось. Покрышка, по-нашему сегодняшнему, это покрывало. Дальше идет название различных изделий. Шамаханские, ордевинские, кашинские, александрийские и так далее. Это как раз говорит о том, где тот или иной товар производился. Единственное, чего мы не можем сказать, все это покупалось в Астрахани или в Астрахани оно предъявлялось на таможне, а сами приказчики Митрофана Пушникова были и дальше на Востоке. Кимханя. Это шелковая китайская ткань с разводами, типа тафты. Кеш, здесь тоже упоминается, это достаточно грубая ткань. Миткаль, это бумажная ткань для обивки. Бурметь, здесь тоже есть в этом списке это слово, это персидская ткань, типа бязи. Кисия, это тонкая, редкая ткань. Ну вот, наверное, редкий случай, когда название такой тонкой ткани, оно до сих пор сохранилось и сохранилось, не изменяя своего первоначального смысла. Дорога. Вот здесь никто никогда не догадается, что за этим словом скрывается. За словом «дорога» скрывается шелковая полосатая ткань с золотой-серебряной вышивкой. Кроме того, здесь упоминается еще кружево. Это не кружево в нашем сегодняшнем смысле слова, но очень похоже на него. Это узорная обшивка одежды, обычно золотная или серебряная. Вот смотрите, то, что я сейчас перечисляю, это все такие богатства восточные. Ткани, восточное шитье, еще раз повторю, это все привозилось для социальной элиты. Рядовой посадский человек, он, наверное, только поглазеть на это все мог, да и то не знаю, выставлялись ли на показ все эти товары широко в самих лавках. Япанча – это плащ-накидка, он может быть из тонкого сукна. Помимо этого, я бы сказала, не из столь роскошных, но вместе с тем очень популярных и прибыльных товаров мы должны назвать кожи. Они здесь встречаются достаточно часто. Разные кожи, в том числе сафьяны. Часть из них вырабатывалась и на Руси, на кожевенных русских предприятиях. А определенная часть очень тонкой работы кожи, они привозились чаще всего с Востока. Ну и на что мы еще обратим внимание? Здесь упоминаются кушаки шелковые, затем 21 завес малый. Шторы это не назовешь, потому что окошки-то были очень малые. Скажу так, это полотнища, которые могли вешаться на стены, с помощью которых могли делать какие-то перегородки. Это именно завеса. Это тоже предмет роскоши. Ну вот, после того, что я перечислила, наверное, станет понятно, каким богатым может быть застолье в этом доме, на который мы с вами собираемся, и откуда у владельцев каменных хором на улице Шиловой в Егорьевском приходе на верхнем посаде Нижнего Новгорода появились на это деньги. Есть над чем подумать. Откуда в средние века, в 17-м и в начале нового времени, в начале 18 века, у людей неродовитых и незнатных по происхождению брались деньги и достаток. О том, как менялось самосознание предпринимателей средневековья и начало новой эпохи, эпохи нового времени, мы с вами поговорим в следующий раз. И нам тогда станет, я думаю, совершенно понятно, к каким именно людям в гости мы собираемся.

0: Здравствуйте. Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске. Нижний Новгород признан семейной столицей России. В Нижегородской епархии началось проведение фестиваля художественного творчества «Свет рождественской звезды». Благотворительная акция «Корзина доброты» будет проходить на территории Нижегородской епархии 23 и 24 октября. Подробнее об этих событиях. Нижний Новгород признан семейной столицей России по итогам всероссийского конкурса. В этом году почетный титул наш город разделил с Южно-Сахалинском. Объявление победителей состоялось в Государственном Кремлевском дворце в минувший вторник. На церемонии награждения присутствовала представительная делегация региона во главе с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Всероссийский конкурс «Семейная столица России» проводится по поручению президента при поддержке Министерства труда и социальной защиты и Президентского фонда культурных инициатив. В состязании участвовали 60 городов России. Одним из ключевых этапов конкурса была выездная оценка экспертной комиссии. В сентябре специалисты ознакомились с лучшими практиками по поддержке семей в Нижнем Новгороде. Новый престижный статус, который закрепляется за Нижним Новгородом до конца этого года, открывает дополнительные возможности для продвижения нижегородских практик на федеральном уровне, дальнейшего совершенствования городской среды с учетом потребностей семей с детьми, гарантирует федеральную поддержку. Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, благополучие семей, создание условий для рождения и воспитания детей – это безусловные приоритеты, которые заданы национальным проектом «Семья». В Нижегородской епархии начался фестиваль художественного творчества «Свет рождественской звезды». Его проводит епархиальный отдел культуры при содействии благочиний. Программой фестиваля предусмотрено несколько творческих конкурсов. Рассказывает специалист отдела культуры Нижегородской епархии Дарья Геродская.
1: В рамках фестиваля проводятся следующие конкурсы. Конкурс творческих коллективов и исполнителей, конкурс декоративно-прикладного творчества и конкурс детского изобразительного творчества. Конкурс творческих коллективов и исполнителей проводится по номинациям «Вокал-соло», «Вокальный ансамбль», «Театрализованная постановка» и «Художественное слово». Конкурс декоративно-прикладного творчества проводится в номинациях «Рождественская звезда», «Ясельки младенца Христа» и «Елочная игрушка». Конкурс изобразительного творчества проводится в одной номинации под названием «Рождественская история». Сейчас проходит первый отборочный очный этап благочиний Нижегородской митрополии. Его сроки с 10 сентября по 26 октября. Можете подавать заявки в ваше благочиние. Епархиальный этап будет проводиться по 30 декабря. Жюри определит победителей в каждой возрастной категории по каждой номинации. Победители епархиального этапа будут награждены дипломами и памятными подарками.
0: Это был комментарий специалиста отдела культуры Нижегородской епархии Дарьи Геродской. Отметим, что с положением о фестивале можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии. Благотворительная акция «Корзина доброты» будет проходить на территории Нижегородской епархии 23 и 24 октября. Акция проводится Банком «Еды Русь» при поддержке епархиального отдела по взаимодействию с медицинскими и социальными учреждениями. В рамках акции в магазинах «Пятерочка» волонтеры будут осуществлять сбор продуктов для нуждающихся пенсионеров, семей с детьми и людей с инвалидностью. Для участия в акции необходимо выбрать продукты из предлагаемого списка, оплатить его на кассе и передать волонтерам. Всего в акции будут участвовать 35 магазинов в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Богородске, Кстове и Дивееве. Подробная информация и список магазинов опубликованы на сайте Нижегородской митрополии. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 16 градусов, атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба, влажность воздуха 62%, ветер юго-восточный 2 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте golosza.ru.

0: Взгляд патриарха.
1: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пасторского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
0: Мысли на каждый день года. Сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Личная этика составляет сердцевину христианской нравственности. Ориентация на личность, обращение к духовному опыту индивидуума есть главный вектор христианского послания, ибо оно адресовано каждому человеку и преследует цель преображения его души. Однако эти спасительные перемены нашего внутреннего мира осуществляются не в изоляции от внешней среды, не в особых лабораторных условиях, но в реальном, в живом контакте с окружающими людьми, в первую очередь в семье, в трудовом коллективе, в обществе, наконец, в государстве. Невозможно оставаться христианином за дверью собственного дома, в кругу семьи или в уединении своей кельи и переставать быть им, поднимаясь на профессорскую кафедру, усаживаясь перед телевизионной камерой, голосуя в парламенте и даже приступая к научному опыту. Христианская мотивация должна присутствовать во всем, что составляет сферу жизненных интересов верующего человека. Ибо верующий не может механически вычленить из духовно-нравственного контекста своей жизни профессиональные или научные интересы, не говоря уж о политической, экономической, социальной деятельности, работе в средствах массовой информации и так далее. Религиозная мотивация для верующего человека имеет универсальный и всеобъемлющий характер. Таким образом, религиозный образ жизни есть способ существования в мире человека, чей выбор мотивируется и определяется его вероисповедными принципами. Доклад на Богословской конференции 7 февраля 2000 года.

Лик, дарующий надежду. Истории явлений Божией Матери, ее икон и чудес –

0: 862 год. Перед тем, как пираты ворвались в Отопецкий монастырь на Афоне, один иеродиакон успел спрятать в тайнике в колодце под алтарем крест и ктиторскую икону Божией Матери, зажечь перед святынями свечу и задвинуть колодец мраморной плитой. Вернувшись через много лет на Святую Гору из плена, он показал братьям, где находятся монастырские святыни. По преданию, пред иконой и крестом все еще горела свеча. 864 год, 1 сентября. Явление в Миасинском монастыре в Малой Азии чудотворной иконы Божией Матери. В годы иконоборчества эта икона по распоряжению властей была брошена в Азорово озеро. После прекращения гонений древняя монастырская святыня чудесным образом выплыла из глубины озера на поверхность и была обретена неповрежденной, хотя и пробыла в воде более 100 лет. 883 год. При блаженной кончине преподобного Иосифа Песнописца его друг увидел раскрывшийся небесный свод, из которого выходили лики святых апостолов, мучеников, пророков и святителей. Светлее всех были 4 юношей, и посреди их Пречистая и Преблагословенная Дева Мария. Шествуя, она повелевала воинством святых мужей принять святую душу преподобного Иосифа Песнописца. 866-912 годы. Чудо, явленное на живоносном источнике в годы правления императора Василия Македонского и его сына Льва Мудрого. Когда страшное землетрясение поколебало церковь, построенную на святом источнике, Пресвятая Богородица, явившись, удерживала храм, пока из него не вышли все клирики и молящиеся. Вскоре Преблагословенная Дева даровала на живоносном источнике множество исцелений от различных огневиц и других болезней и язв неисцелимых. Здесь императрица Зоя, страдавшая неплодством, приняла дар сына Константина Порфирогенита, багрянородного, родившегося в мае 905 года. Начало X века. Явление Божией Матери во Влахернском храме святому Андрею Христа ради Юродивому. Во время совершения всеночного бдения, пишет святитель Дмитрий Ростовский, в день воскресный, 1 числа октября месяца, в 4 часу ночи, в присутствии многочисленного народа, святой Андрей, Христа ради Юродивый, возвел очи свои вверх и увидел Царицу Небесную, стоящую на воздухе и молящуюся, сияющую солнечным светом и покрывающую людей своим честным амофором. Как написано в Читьих Минеях, Божия Матерь молилась во время этого видения: «Царю Небесный, прими всякого человека, прославляющего Тебя и призывающего Пресвятое имя Твое на всяком месте. И где есть память о имени Моем, то место освети. Прославь прославляющих Тебя и с любовью почитающих Меня, Твою Матерь, принимая от них всякую молитву и благочестивые обеты и избавляя их от всяких зол и бедствий». 942 год. Императрице Зое было видение, что она избавится от мучившего ее недуга, когда на нее возложат пояс Пресвятой Богородицы, находящийся с V века в Халкопротийском храме. По приказу императора ларец был впервые за сотни лет открыт. Пояс Пресвятой Богородицы возложен на голову императрицы. Это было поручено Евфимию, будущему патриарху Константинопольскому. А после чудесного исцеления императрицы возвращен на свое место. После этого чуда праздник положения честного пояса Пресвятой Богородицы 31 августа по старому стилю, 13 сентября по новому, стал праздноваться с еще большей торжественностью.
1: Лик, дарующий надежду.

0: Вечная мудрость.
1: Душа, питающая ненависть к человеку, не может быть в мире с Богом, сказавшим: «Если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Если человек не желает мириться, ты, однако, сохрани себя от ненависти, чистосердечно молясь о нем и не злослови его. Преподобный Максим Исповедник.

Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотоног.

Он – твердыня моя. День за днем. Дневник православного священника. 15 октября. И понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде Него на другую сторону. Евангелие от Матфея, глава 14, стих 22. Вероятно, такое повеление Спасителя показалось ученикам странным. Привыкшие всегда быть с Иисусом, имея возможность постоянно делиться с Ним мыслями, поверять Ему свои заботы и сомнения, они, быть может, и не сознавали, насколько тяжело будет им лишиться Его присутствия. Ученики испытали на себе уже не раз нежную заботливость Спасителя, но они еще не сумели оценить ее по достоинству. Так и мы обыкновенно не ценим то счастье, которым пользуемся постоянно. И тут Господь избрал ночную тьму, чтобы тронуть сердца, которые остались равнодушны при радостном свете солнца. Теперь, среди бури, им предстояло испытать весь ужас одиночества, всю бездну человеческого бессилия, и они должны были постигнуть, наконец, что избавление может прийти только от Господа, что Он один должен преобладать в наших сердцах и господствовать над нами. И Он, знающий все, что их ожидало, посылает их одинокими во тьме ночной в бурю. Не из-за равнодушия или беспечности, но от полноты своей любви, имея в виду их благо. Однако Он же сказал: «И когда выведет своих овец, идет перед ними». Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 4. Как же согласовать это обещание с тем, что происходило с апостолами в четвертую стражу ночи? Его обещания никогда нас не обманут, но Его мера и наша очень различны. Господь очень близок к нам и тогда, когда мы Его не видим. Посылает ли Он тебя одного среди мрака и неизвестности? Внимаешь ли ты этому голосу, не зная, почему ты послан, не понимая ничего, кроме того, что Господь так велит? Случалось ли тебе смело продолжать твой путь, не видя перед собой Господа твоего, и удивляясь тому, что препятствия исчезают как бы сами собой, затруднения сглаживаются, тебя встречает неожиданный успех? На этот раз апостолы, вероятно, и не поняли, почему Господь отослал их. Хотел ли Он удалить их от соблазна или же отнять у них труд, который они исполняли неохотно? Может быть, и то, и другое. Неужели не приходилось тебе тяготиться обязанностями, исполнять их неохотно, без любви, без увлечения и очутиться вдруг с пустыми руками, пораженным и ошеломленным ударом, который у тебя отнял дотоле нелюбимый тобою труд? Но после первого чувства неудовольствия ученики, вероятно, наслаждались отдыхом и тишиной и радостным сознанием, что работа дня окончена и что Господь сам посылает их на отдых. Недолго продолжалось их спокойствие. Скоро поднялся ветер, началась буря, и лодку било волнами, потому что ветер был противный. Евангелие от Матфея, глава 14, стих 24. Так один час внезапно непонятно для нас самих иногда изменяет и для нас целую жизнь. И в одно мгновение исчезают все наши надежды.
они погибали, а Спаситель был далеко. Он их отпустил без себя в опасный путь. Можем ли мы удивляться тому, что вера учеников поколебалась? И ты, усталый путник, изнемогающий среди бури житейской, когда тебе кажется, что Господь тебя покинул, вспомни: и увидел их бедствующих в плавании. Евангелие от Марка, глава 6, стих 48. Он, для которого ночь светла, как день, смотрел на них, видел страх и смущение, овладевшие ими, видел их трепет, внимал их отчаянному воплю. Он увидел их бедствующих. Почему же не поспешил тотчас к ним на помощь? Забыл ли он о них? Нет. Он за них молился. От него не ускользнуло ничего, что происходило в той лодке. И он молился о внутренней, духовной их безопасности. Он предотвращал не внешнее, а внутреннее крушение. Он знал, что для них, как и для нас, в тысячу раз лучше испытать бурю и противный ветер, заставляющие взывать к нему, чем тихое безмятежное плавание, среди которого Спаситель наш забыт. Он хотел спасти их не от разъяренной стихии, а от неверия, легкомыслия, ожесточения сердца. Не будем же бояться бури, а будем помнить, что Господь же предстал мне и укрепил меня, и избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для своего небесного царства. Второе послание к Тимофею, глава 4, стихи 17 и 18. Он наблюдает за нами. Ему известна наша борьба, наши бессильные страдания, наше отчаяние. Он видит нас бедствующих. Всю тяжесть нашего бремени Он берет на Себя и готов нести его с нами. Забыть о нас Он никогда не может. «Вот я начертал тебя на дланях моих». Книга пророка Исаии, глава 49, стих 16. «Только Он, твердыня моя и спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь». Псалом 61, стих 7.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет. Вы слушаете повтор программы «Диалоги о семье». Диалоги о семье. Вопросы, которые чаще всего задают люди в своей семье.
1: Как сохранить любовь в браке?
2: Как быть хорошим примером своим сыновьям?
3: А почему важно собираться с семьей за ужином?
4: Когда два человека ссорятся, они ведь оба виноваты?
0: Семья – это первый в жизни человека опыт любви. Именно поэтому Иоанн Златоуст говорил о семье, что она – малая церковь. В семье человек учится любви, а через любовь, которая есть Бог – человек спасается. Семья – это школа любви, а значит, школа спасения. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Диалоги о семье». Я ее ведущая Марина Дружкова, а также наш постоянный эксперт Светлана Матвеева, клинический психолог, лечебный педагог, психотравматолог. Тема нашего разговора – привязанность. Тип привязанности, как известно, закладывается в детстве, но не является приговором. Понимание своих паттернов помогает осознанно выстраивать отношения и при необходимости менять их в безопасную сторону. Первый блок вопросов к нашему эксперту мы обозначим как привязанность, что это такое, какое значение, какой смысл психологи вкладывают в это понятие. Это вообще про любовь, про зависимость или про что-то другое?
6: Слово «привязанность» – это глубокая эмоциональная связь, да? И кто-то может воспринять, да, собака к тебе тоже привязана, или вот, или что-то ко мне привязался, какая-то навязчивость может быть.
5: Ну да, какой-то вот негативный есть оттенок.
6: Да, есть. Но в психологии, как бы, вот о чем эта привязанность? Это именно об глубокой эмоциональной связи, об умении выдерживать контакт, близость, желание близкого контакта, о доверии.
5: А между словами привязанность и доверие можно поставить знак вопроса? Это одно и то же, они взаимозаменяемы в психологии? Потому что часто мы там потеря доверия или выстраивание доверительных отношений, привязанность иногда вот как-то
6: Но это мое мнение, почему вот звучит. Привязанность, да, выделили четыре типа, ну, теории привязанности. Потому что маленький ребенок, он именно еще очень зависим от мамы, да, и привязанность мы знаем, что она в детстве формируется, и он именно здесь именно что ребенок очень зависим от того взрослого, который с ним сейчас находится, который за ним ухаживает. И почему, например, у детей, которых оставили, которые кочуют по детским домам, не может сформироваться вот здоровая привязанность, да, хотя это в нас заложено. Мы ищем всегда вот этот контакт, близость, на кого я здесь могу опереться. И из-за того, что вот представьте, вас бы, вот, например, или наоборот, к вам каждую неделю приходил новый ребенок. И по итогу вы бы вообще просто сначала вы, может быть, пытались бы привязаться, но через неделю следующий, через неделю следующий, и вы бы стали уже холодные, вы бы тоже как бы...
5: Ну, чтобы спасти себя, свою психику,
6: мы да, вы бы просто стали таким, стены, как наверное. В столовой. Вот тебе щи, там, вот все подаю. Ну, то есть вы бы стали таким роботом, да, немножко. Вот, функцию вы какую-то выполняли, надели, накормили, но эмоциональную связь вы бы не успевали просто выстроить, да, и чтобы спасти свою психику, вы бы, наоборот, уже стали холодной и отстраненной.
5: То есть привязанность, когда она сформирована правильно, здоровая привязанность, это тепло всегда в отношениях, это открытость, это вот какое-то взаимообращенность друг к другу, да?
6: Это заинтересованность друг в друге, да, то есть это глубокая эмоциональная связь. И доверие, оно, я бы сказала, наверное, чтобы сформировалось доверие, ну вот я так думаю, что сначала должна сформироваться привязанность.
5: Потому То есть что это база, на основе которой уже формируется доверие, углубляется уже это.
6: Потому что, да, ребенок родился, ну, беззащитный, все, вот прилетел сюда вот к нам, звездочка приземлилась, да, как бы вот здесь все не так. Ну, как бы он перешел из одного мира в другое. И почему говорят, что родители боги, для ребенка боги, и особенно фигура матери или заменяющая фигуру матери, да, что это бог для сейчас для ребенка, потому что он ничего другого в этом мире не знает, и через тебя он узнает, что здесь хорошо, что плохо, и как здесь, насколько здесь плохо. Я кричу, и ко мне никто не подходит, или я кричу, зову, и меня там берут на ручки. И отсюда он тоже как бы формирует, насколько здесь тяжело на земле, да, плохо, или насколько здесь хорошо, меня любят, я в любви, я в тепле, глазки в глазки со мной смотрят, да, меня слышат, мои потребности вот эта женщина удовлетворяет. Ну, и ребенок, он же на самом деле считывает вот эмоциональное состояние. И хорошо даже если, например, вот одна и та же воспитательница там, или няня ухаживала за тобой там, в доме малютки 3 года. И у ребенка тогда формируется устойчивая, ну, привязанность. А если они меняются... Если одна любила, другой вообще все равно, то есть одна брала на ручки, другая не брала, получается, вот как раз уже мы сейчас будем говорить, такой дезорганизованный тип привязанности, потому что я не знаю, что ждать, да, со мной то так, то эдак, и я уже вообще сам не понимаю, что будет, и это самое тяжелое как раз нарушение, самое тяжелое, да.
5: Uh-huh. Конечно, вот следующий вопрос, он, наверное, предвосхитит какую-то отдельную тему, которую, возможно, мы посвятим отдельный разговор, а если ребенок с какими-то нарушениями, особенно в психологическом, психическом развитии, и, предположим, ребенок с РАС, расстройством аутистического спектра, у которого уже заложено, да, в силу его ограниченности физиологической, эмоциональной, как можно тут правильно сказать, доверие, да, к матери, к людям, ко всем другим. Как в таком случае вообще можно вот на эту тему порассуждать?
6: Но
5: вести родителям, любящим, которые желают выстроить, ну, как-то другим способом? Там какой-то альтернативный способ выстраивания
6: привязанности? Нет, способ все тот же. Способ все тот же. Да, у меня был опыт, когда я видела прекрасную маму и папу, у них был мальчик с РАС, и способ все тот же. Мама все равно выстраивала и выстроила, то есть, несмотря на раз, все равно ребенок чувствует, что вот эта женщина, да, меня любит, да, я ей нужен, она меня понимает, но это правда, мама, которая включена, она понимает любого ребенка с раз, не с раз.
5: То есть настоящая любовь, она не слепа.
6: Да, она все равно
5: она зорко,
6: его понимает,
5: она
6: его чувствует, да, там, то есть есть же не только вербальная, да, вот эта вот связь.
5: Конечно,
6: вот,
5: да.
6: То есть способ все тот же. Вот. И если мы ребенка действительно видим, любим, слышим и принимаем как дар Бога, как гость, который к нам пришел погостить, то мы будем выстраивать, ну, здоровые, надежные отношения, вот эта близость, доверие. А если мы сами глубоко травмированы, так чаще всего бывает, вот поэтому у нас и не получается построить здоровые отношения, потому что мы глубоко травмированы.
5: Светлана Евгеньевна, вы уже упомянули сегодня про один из типов привязанности, mm-hmm. которые существуют. Есть отдельная типология классическая, выделяющая разные типы, такие как надежные, тревожные, избегающие. Наконец, как вы сказали, самый сложный тип – это дезорганизованная привязанность. Объясните, пожалуйста, нашим слушателям на пальцах, как каждый из этих типов, во-первых, формируется, почему, вследствие каких причин и факторов. Во-вторых, как проявляется уже во взрослых отношениях?
6: Ну, давайте на пальцах, да?
5: Да,
6: чтобы было всем понятно. Вы уже назвали надежные привязанности, избегающие, тревожные или тревожно-избегающие, или дезорганизованные. То есть надежные, да, самое лучшее, самое здоровое, когда мы тебя ждали, мы тебе рады. И мы действительно воспринимаем это не как собственное, ну, продолжение, как бы вот не то, что я свое эго удовлетворил, да, но у меня все как у людей, вот машина, дом, ребенок, то есть не как это положено, чтобы у меня был ребенок, да, что это действительно подарок, дар Бога или какая-то моя задача, да, вот миссия какая-то, то есть ничего не бывает просто так, и ребенок это тоже сын или дочь Бога, как и я. И это гость, за которым я сейчас должна поухаживать, но понимать, что это не моя собственность. И тогда я с радостью, вот, да, с любовью, как бы ухаживаю за этим маленьким существом, да, я включена в ребенка, у меня есть у самой вот эта эмоциональная привязанность, заливающая любовь такая, да, вот как бы, потому что он принес, ну, маленького нельзя не любить, потому что он с неба нам приносит любовь Бога, он это еще несет в себе, говорят, вот, что ангелы летают около малыша всегда, да, вот, и мы все хотим прикоснуться вот к этому небу, и все даже суровые люди как бы не могут вот
5: Без улыбки, без какого-то,
6: да, такого, да, чувства, да, теплого, смотреть на грудничка, да, вот. И надежная привязанность – это когда один и тот же человек со мной проводит много времени, он меня слышит, он меня видит, он дает мне контакт телесный, эмоциональный, то есть я как бы через него получаю какие-то вот... взгляды,
5: сигналы,
6: да, какие-то границы, сигналы. Через него вообще знания о мире получаю, что можно, что нельзя, да?
5: Как источник всех благ, да, воспринимается, да?
6: Да, источник всех благ. И вот это и получается вот мой Бог. Ну, там, мама или там папа, или вот человек заменяющий, да? Ну, вот. И тогда я вот знаю, на кого опереться. А что подразумевает под собой избегающий тип привязанности? То есть на самом деле, как я уже сказала, это сама мама или там, ну, человек, заменяющий маму, да, сам очень страдает, и он не может выдерживать близких отношений. И он все время куда-то, ну, в глазах ребенка убегает, да, то есть на работу, по делам.
5: Ему всегда некогда, ему всегда, да, не до ребенка.
6: Может,
5: да,
6: быть, ему и до ребенка, но вот как-то он сам этого не замечает, это же на автоматизме как-то происходит, да. То есть вроде бы я и хотела, вроде бы вот все нормально там, но, возможно, вот как мы с вами говорили, чуть дальше заглянем, сама, например, мама, которая родила сейчас малыша, росла при такой маме, которая там отдала ее там в полгода в ясли. То есть, да, то есть сама...
5: Как часто практиковалась, да, да, в советское,
6: да,
5: время.
6: Да, и поэтому... А там у той мамы была такая же история. И у нас уже в роду есть вот этот избегающий тип. И я сама того не понимаю. Вот, например, сейчас я могу не отдавать в ясли и жить с ребенком.
5: Уже нет необходимости такой жесткой.
6: До трех лет, да, быть, угу. Но сама я в себе несу избегающий тип привязанности, потому что у меня с мамой такой тип. С мамой. То есть я ее не видела. Мама всегда была на работе, исчезала как-то, вот дела там, да. И я в себе несу такой избегающий тип привязанности, и я незаметно...
5: И даже не осознаю,
6: да. И я буду все время там, может быть, няням пытаться отдать ребенка, маме своей, или там вот как-то все время я буду куда-то бежать, потому что я сама беглец. И я там побуду часик-два, там все, ну как только... Долго нужно и глубоко мне тяжело. То есть мне тяжело. И поэтому, если я такой заражена таким как бы избегающим типом, то и у моего ребенка на 90% формируется такой же избегающий тип, потому что он маму не видит. Да? Вот, я избегаю каких-то близких разговоров. Я, может быть, в душе люблю ребенка. Но так как со мной мама ни о чем не говорила по душам, и я не могу выстраивать близких разговоров, хотя я переживаю там, в думке думаю, не знаю, там могу одеть, обуть, но вот выстроить эмоциональный контакт мне тяжело, поговорить напрямую мне тяжело, рассказать там о своих чувствах или взять, контейнировать чувства ребенка мне тоже тяжело, потому что я сама избегаю всего этого, я избегаю близости. Ну, по сути, я избегаю близости.
5: И, как правило, такие женщины одни растят ребенка, ведь это, наверное, переносит избегающий тип взаимоотношений не только на детско-родительскую сферу, но и отношения с другими.
6: Такой статистики на самом деле нет. То, что им сложно выстраивать отношения, это да, но, знаете, может, они оба живут с избегающим типом, ходят на работу.
5: Им комфортно
6: друг с другом,
5: да. Они понимают друг друга, они с одной планеты.
6: То есть, возможно... Как бы здесь вот нет статистики, что... То есть, возможно, и в браке, но просто каждый, да, несет в себе вот такие какие-то...
5: Угу. Поломки.
6: Поломки, да. И уже люди так привыкли, они не разговаривают. То есть, они ведут быт там, например. Но вот они не могут вот поговорить о чем-то глубоком, да, им тяжело. Вот. И дети вырастают в такой семье, им носят это как норму, что вот никто тут и не разговаривал, как бы с подружками поговори. То есть все переживают, но внутри себя. Конечно, да, тяжело такого человека ожидать, что он будет тут как бы душа нараспашку, потому что он боится близости, он ее избегает. Как у нас формируется, ну, тревожный тип привязанности, да, это тоже... Мама у нас тревожная.
5: Мне кажется, сейчас в наши дни это самый распространенный тип привязанности, потому что я знаю большое количество мамочек, и в том числе среди близких подруг, которые сами себя признают, называют «я тревожная мать».
6: Да, уже научились говорить о себе, да?
5: Да.
6: Да, тревожный тип привязанности, откуда он? От тревожной матери, которая обо всем тревожится и может тебе говорить, да, нет, а ты тут заболеешь, а вот это вот не сделаешь, тогда вот мы все умрем. Все время какой-то есть негативизм, да, вот не ходи по лужам, а то горло заболит, я не знаю, там помой руки, а то обязательно там, не знаю,
5: живот заболит,
6: да. Да, или еще хуже, там в больницу увезут, и вообще вот прям...
5: Все время какие-то страшилки, да?
6: Все время какие-то, да, страшилки, потому что с ними так тоже обращались. То есть, ну, мы можем, да, сказать, нет, мы моем руки, потому что вот так и вот так. Но вот здесь все время есть подтекст именно вот какой-то внутренней тряски, да, то есть обязательно
5: ожидание чего-то плохого,
6: да, ожидание чего-то плохого. Вот. И, ну, это понятно, да, что там наши пра-пра-пра, все, ну, много поколений, как бы, да, действительно жили в какой-то неопределенности, в постоянных сложных временах, которые никак не проходили, да. И тревога за будущее, тревога, потому что неизвестно,
5: за завтрашний день,
6: да, о том, будет ли что есть,

0: Да, было.
1: До Нижегородской.
2: Вот эта продолжительность жизни, ведь она зависит в том числе и от качественной медицинской помощи и от своевременной диагностики. В очередной раз, да, там, какое-то обследование, если нужно пройти, нужно понимать, что это именно инвестиция в твое будущее, это инвестиция в твоих детей,
1: в
2: это
1: себя.
2: В себя, в родителей и так далее. То есть мы все в этом смысле как бы взаимно обусловлены, ценны друг для друга. И поэтому, ну, если ты наплевал на себя, ты, значит, одновременно это попало и в твоих детей, и в твоих родителей, и в твой тот самый ближний круг. Поэтому, да, безусловно, есть это. Ответственность ближнего круга и помощи иногда, вот тот самый магический импульс, они тебе именно придают, чтобы сделать мир чуточку счастливее, ну или себя чуточку здоровее.
1: Ну, мне кажется, что важно то, что мы напоминаем об этом прямо сейчас в нашем утреннем эфире на Радио Образ, потому что есть такое мнение, что нас слушают довольно большое количество представительниц прекрасной половины человечества. И вот эта информация как раз и для них тоже. И даже если в вашем городе, может быть, вы где-то слушаете нас в сети, нет акции «Бюстмост», то вы просто сходите в ближайшую поликлинику, запишитесь на прием и проверьте свое здоровье, убедитесь, что все хорошо.
2: Ну и тоже как пользователь современных средств связи, вот, госуслуги периодически напоминают о плановой диспансеризации, да, которые с завидной регулярностью, там, раз там, в три года должна быть у каждого человека опять. Напоминания есть, поликлиники есть, все зависит от твоей лени, от твоего смирения или от твоей гордости. Вот что ты вот здесь используешь конкретно в этом случае.
1: Ну и, кстати, это не только про диспансеризацию и слежку за здоровьем, но и вообще про развитие, в том числе и дополнение какой-то своей, расширение своей базы знаний и так далее. И вот хорошие книги — это отличное подспорье, например, для того, чтобы не впасть в уныние осенью, которая набирает обороты, но мы пока еще держим кулачки и надеемся, что зима пускай не скоро приходит, и хмарь тоже не сразу наступает. Поэтому хорошая погода, отличное настроение, уверенность в качестве своего здоровья. И прямо сейчас мы рекомендуем отличную книгу для проведения осеннего вечера в благости и душевности.
3: Православное чтение.
1: Оцелье, что сегодня советуете?
2: Ну, да, так получилось, что и в наших утренних эфирах в целом, и вот в рубрике «Православное чтение» я немножечко делюсь теми мыслями, чувствами, переживаниями, встречами, поездками, которые вот мне приходится совершать. И уже несколько поездок было в реализации церковного проекта «Память церкви». Мы встречаемся с пожилыми заслуженными священнослужителями, церковными людьми, сохраняем их воспоминания о жизни верующих в советскую эпоху, уже в новейшую историю нашего государства. И вот буквально недавно мы вернулись очень наполненные, так скажу, одухотворенные со встречи с отцом Игорем Иудиным. Протоиерей Игорь Иудин – это ныне клирик в Ивановской митрополии, в Кинешемской епархии. На начало своего пасторского пути он положил в нашей Нижегородской епархии. И он совершает сейчас служение на сельском приходе в Кинешемской епархии, воспитывает немалое количество внуков и правнуков, которые на домашнем обучении вместе со своим дедом постигают основы русского языка, истории, географии. Отец Игорь в этом смысле профессиональный педагог, многолетний, до принятия священства, директор техникума, одного из нижегородских техникумов, он был директором. Ну и сейчас уже на пенсии, находясь, совершая пасторское служение, в свободное время он пишет книги. И вот одну такую свою книгу он нам подарил. Называется эта книга «Россия и мысленный волк». Ну, здесь для людей церковных понятна такая аллюзия, такая скрытая цитата на одну из вечерних молитв в правиле христианина, где мы молимся, что «да не от мысленного волка зверь уловлен буду». И вот как раз отец Игорь Иудин говорит о этих мысленных волках, которые отвращают человека от верного взгляда на Бога, на самого человека, на историю.

0: То есть это попытки, ну, именно такого взгляда православного человека, православного священнослужителя на суть нашей отечественной истории. Вот, то есть попытка ответить на вопрос, какую же роль в России играет православие. И интересно, вот, попытка посмотреть на историю России как на историю Божьего промысла о русском народе. Ну, а интервью в рамках проекта «Память церкви» будет опубликовано на соответствующем портале позже, а вот такое теплое послевкусие, которое облечено еще и в бумажном, в книжном варианте от этой поездки, я вот представляю в сегодняшней нашей рубрике «Православное чтение» с молитвенным поклоном и благодарностью отцу Игорю Иудину, ну и всем нашим слушателям, всем почитателям вот и этого пастыря.
1: Не могу не напомнить то, что видеофрагменты рубрики «Православное чтение» мы публикуем на титульной странице сообщества «Радиообраз» в социальной сети ВКонтакте, поэтому можно зайти во ВКонтакте, найти «Радиообраз» и увидеть в моментах на титульной странице сообщества, называются они «Утро», те самые букинистические рекомендации, которые по утрам дает отец Илья в наших эфирах. А еще пишите нам, напишите сообщение сообществу, и мы его прочитаем. Напишите нам в Messenger Max, номер телефона постоянный 8-902-302-84-44. Повторю еще разок, чтобы вы успели записать. 8-902-302-84-44. Если так вот подводить итог этого эфирного часа, который сегодня был посвящен, мне кажется, теме важной и нужной. Во-первых, здравоохранению, а во-вторых, вопросам смирения православного человека, потому что за смирение частенько мы принимаем совсем не те процессы, которыми оно является. Смирение — это не сложить лапки и ждать своего смертного часа. Это вообще другое.
0: Да, истинное смирение, вот оно мотивирует человека к активной деятельности, по творческому преображению окружающего мира. И здесь усилия человеческие вот, умножаются Божьими усилиями, и вот в этом является истинное смирение. А если уж там в преломлении здоровья человеческого, смирить свою гордость и направиться к врачу, чтобы получить консультацию вот, или диагноз, лечение, это тоже, в общем-то, дело смирения. Поэтому нужно правильно расставлять акценты своей духовной жизни и в соответствии с этим формировать вот поступки своей повседневности. Такой вот общий закон как раз в контексте размышления о здоровье и о смирении, которые оказываются вполне себе связанными вопросами.
1: И это очень важно и нужно, тем более, что сейчас такое межсезонье, сезон гриппов и простуд в самом разгаре, поэтому давайте быть внимательнее к себе, любить друг друга, если надо, давать какой-то нужный импульс на приведение себя и в физический, и в духовный, и в моральный, и вообще во весь порядок. Вот так. А это был «Утро» на радио «Образ», эфир которого продолжается, а мы с отцом Ильей с вами прощаемся.
0: Доброго благословенного дня.
1: Всего доброго. Услышимся.
2: Доброе утро. На радио «Образ».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
2: Школьное время вместе проведем. Новое узнаем.

0: ветер!
1: Штокола, ты зачем окно открыл? Закрывай скорее!
0: Да пожалуйста!
1: Ой, простите, дорогие наши слушатели. Здравствуйте, ребята и взрослые. Штокола, привет!
0: Здрасте все! Ну вот, опять вы, Елена Олеговна, помешали мне к моей мечте приблизиться.
1: А как ты собирался это сделать с помощью открытого окна, интересно?
0: Не с помощью окна, а с помощью ветра.
1: С помощью ветра? Ты что, Штокола, собирался приблизиться к своей мечте? Ты думал, что он тебя овеет чем-нибудь человеческим?
0: Елена Олеговна, ну что вы сразу смеетесь-то? Просто я подумал, вот помните, как у Пушкина? Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч, ты волнуешь синее море, всю дуреешь на просторе, не боишься никого, кроме Бога одного. Я с Пушкиным полностью согласен.
1: И я согласна. Только при чем здесь твоя мечта-то, Штокола?
0: Ну как-то при чем? А разве настоящий человек не должен так и жить? Ничего и никого не бояться, кроме Бога.
1: А в этом я, пожалуй, с тобой соглашусь. А зачем, скажи мне, пожалуйста, настоящему человеку тучи гонять или море волновать?
0: Елена Олеговна, ну это ведь уже просто стихи. Не придирайтесь.
1: Ну, во-первых, это не просто стихи, Штокола. Это Пушкин. А во-вторых, я не придираюсь. Я просто говорю, что пример-то может быть не слишком удачный.
0: Удачный, неудачный. Да какая теперь разница? Все равно вы мне все вдохновение распугали.
1: Ой, прости, дорогой мой друг. А может быть, ты споешь, и оно вернется?
0: Да можно, конечно, попробовать. Ну тогда песенка про мою мечту.
2: Образ человеческий, как мне получить? Главное для Штокола человеком быть.
1: Штокола, а я тебя спросить хотела. Ты ветер зачем звал?
0: В смысле, как звал?
1: Ну так, ветер. Ты что, думал, он тебя услышит?
0: А разве нет? Он ведь везде летает. Должен был услышать, точно.
1: Штокола, ты сейчас про какой-то сказочный ветер говоришь? Или, может быть, про ветер перемен?
0: А что это за ветер перемен?
1: Ты не знаешь? Послушай-ка немножко.

0: такой хороший, добрый ветер перемен. Эх, вот бы все ветры на него и равнялись.
1: А какие ты имеешь в виду все? Их ведь много.
0: Много, я знаю. Не знаю только, откуда же они берутся-то, ветры-то эти.
1: А это уже вопрос к специалисту. Тебе может помочь только наш профессор.
0: Что-что? Ой, Елена Олеговна, а ветер рукотворным бывает?
1: К профессору штокола, к профессору. Рубрика «Рукотворное и нерукотворное».
2: Кто придумал солнце, лес, самолет и стеклорез? Бабочку, закат, ларец. Кто создатель, кто творец?
0: Здрасте, профессор!
3: Привет, Штокола! Здравствуйте, ребята!
0: Профессор, расскажите нам, пожалуйста, с ребятами о ветре. Только все-все, что сами знаете, ладно?
3: Я изо всех своих профессорских сил постараюсь сделать эту, Штокола.
0: Объясните нам, пожалуйста, откуда берется ветер?
3: Здесь не все так однозначно, Штокола. Ведь причины появления ветра можно рассматривать по-разному. Во-первых, можно рассматривать ветер применительно к своему району, а во-вторых, применительно уже ко всей поверхности Земли.
0: Давайте второй вариант, применительно к Земле.
3: Ты мыслишь, как всегда, глобально, друг мой. А я бы вот начал, например, с района морского побережья. Так значительно проще будет перейти потом и ко второму варианту.
0: Что-что? Профессор, я даже не собираюсь с вами спорить. Вы лучше знаете. Прошу.
3: Вообще-то, в любой местности существует разница давления. Поэтому в данном районе и дует ветер.
0: И все? Разница давления? Я ничего не понял.
3: Ты просто не дослушал меня. Если ты живешь на морском побережье...
0: Я бы не отказался.
3: Так вот, предположим, ты уже живешь на морском побережье. А это значит, что ты можешь наблюдать каждый день эту самую разницу давления. Ведь в течение дня суша нагревается, и воздух, находящийся над землей, поднимается вверх, а холодный воздух с моря занимает его место. Вот тебе и ветер, движение воздуха.
0: И всего-то! Ой, профессор, а не значит ли это, что ночью земля остывает, а вода при этом остается теплой, и тогда воздух, находящийся над водой, поднимается вверх, и ветер уже дует с берега, то есть в обратном направлении, и занимает место теплого морского поднимающегося воздуха.
3: Совершенно верно, друг мой. Именно так ветер и меняет свои направления. Теперь в масштабе Земли посмотрим на это же действие. На Земле самым теплым местом является что?
0: Что-что? Африка?
3: Ну, не Африка, а экватор.
0: А, точно, я вспомнил. Это такой поясок Земли, да?
3: Ну, пусть будет поясок. Так вот, на этой полоске Земли теплый воздух постоянно поднимается вверх и направляется в сторону полюсов, на север и на юг.
0: Точно, потому что там холодно.
3: Ну, а затем на определенных широтах, называемых конскими широтами, он опускается вниз и продолжает свое движение, но уже в двух направлениях – к полюсам и к экватору.
0: Вот так ветер, ветер, ты могуч.
3: Есть и в самом деле могучие ветры. А какие быстрые.
0: Ой, расскажите, пожалуйста.
3: Рекорд скорости ветра был отмечен в штате Нью-Гэмпшир в 1934 году. Там зафиксировали абсолютный рекорд скорости ветра, который не побит до сих пор – 103 метра в секунду.
0: Вот так вьють. Даже не изобразишь, как это быстро.
3: А знаешь, Штокола, что ветер бывает не только горизонтальным, но и вертикальным? Правда, сила вертикального ветра в сотни раз меньше горизонтального.
0: Вертикальные? Вот это новость.
3: А знаешь ли ты еще, где дуют самые сильные ветры?
0: Пока еще нет, но надеюсь, что вы прямо сейчас мне и все и расскажете.
3: Оказывается, самые сильные ветры на нашей планете дуют на высоте от 8 до 50 километров над землей. И чаще всего они направлены с запада на восток. Достигают иногда скорости 450 километров в час.
0: Ух ты! Вот ведь может не повезти какому-нибудь самолетику.
3: Кстати, вот при сильном боковом ветре взлет и посадка самолетов вообще отменяются. А ветры и правда могут изменить и скорость, и направление полета.
0: Что-что? Вот уж и правда могуч! Не только тучи гоняет, но и самолеты разворачивает. Ай да ветер! Профессор, только не говорите мне, что человек не научился сам этот ветер производить рукотворный.
3: Ну, не только научился, Штокола, но и находит ему успешные применения.
0: То есть человек сделал ветер, который может приносить пользу?
3: Именно так и есть. Например, самый обыкновенный фен.
0: Точно, фен! Я видел, как тетеньки им волосы сушат.
3: И не только тетеньки. А есть еще такие приборы, называются ветерок.
0: Я знаю, знаю. Ими можно очень быстро сделать из холодной комнаты теплую, потому что из этого ветерка дует теплый или горячий воздух.
3: А можно еще и охладить комнату во время сильной жары летом, например.
0: То есть подуть холодным воздухом, да?
3: Да, это называется кондиционер.
0: Здорово. Человек создал ветры, которые ему подчиняются. Вот спасибо вам, профессор, за такой интересный рассказ о ветре.
3: Жаль, что очень много интересного я не успел вам рассказать, дорогие мои друзья. До свидания. На сегодня все.
0: Всего доброго, профессор. Увидимся. Елена Олеговна, у вас фен есть?
1: Фен есть. Кажется, я начинаю догадываться.
0: Нет, я его разбирать не буду, честная штокельная. Я только посмотрю, что там внутри, и все. Ну что, вам жалко, что ли?
1: Отвечаю на все твои вопросы. Фен штокола у меня есть. Разбирать я его тебе не позволю. И не потому, что мне жалко, а потому что потом мне придется его чинить.
0: Неужели вы думаете, что я прямо сразу его и сломаю?
1: Ну, думаю, что может быть и не сразу.
0: Что-что? Вот видите, вы мне вообще не доверяете. А мне ведь это просто необходимо.
1: А может быть, ты сначала изучишь принцип работы фена в теории?
0: Это как это?
1: А это так, что на этот вопрос может ответить и тебе, и нашим мальчишкам хозяин. Рубрика «Минутка для мальчиков».
0: И наш хозяин с феном.

0: Как работает фен?
1: Фен, дорогие мои мальчишки, это прибор электрический. Мы держим его в руке, а он выдает нам направленный поток нагретого воздуха. Но думаю, что это вы знали и без меня. Пойдем дальше. Важнейшей особенностью фена является возможность подачи тепла точно в заданную область. То есть, куда направил, туда и дует. Но об этом, я думаю, вы тоже могли и без меня догадаться. А вот происхождение этого слова «фен» связано с немецкой маркой «Фоен», зарегистрированной в 1941 году и ссылающейся на теплый альпийский ветер «фен». Так вот, фен обычно выполняется в виде отрезка трубы, внутри которой располагаются вентилятор и электронагреватель. Вот и все устройство фена, мальчишки. «А как же он работает?» – спрашиваете вы. Отвечаю. Вентилятор втягивает воздух через один из срезов трубы, поток воздуха проходит мимо электронагревателя, конечно же, нагревается, покидает трубу через противоположный срез. Да-да-да-да, чуть не забыл. На выходной срез трубы фена могут быть установлены различные насадки, которые могут изменять конфигурацию воздушного потока. А вот входной срез фена обычно бывает закрыт решеткой для того, чтобы предотвратить попадание внутрь корпуса фена крупных объектов, например, ваших же пальцев. Так что аккуратнее работайте, дорогие мои мастера.
0: А где используются фены?
1: Настоящий мужской вопрос. Да-да, и не удивляйтесь. Дело в том, что фен люди научились использовать не только для укладки волос в парикмахерских и дома, а и на стройке, например. Существуют специальные строительные фены, мальчишки. Итак, строительные фены используют для удаления старых лакокрасочных покрытий, а еще он помогает снять старый линолеум с пола. Также может даже помочь соединить садовый шланг. Он же помогает при сушке красок и лаков. Помогает разморозить трубы или даже автомобильные замки. Так что фен, дорогие мальчишки, нужен не только девочкам, в чем, надеюсь, я вас только что убедил. На сегодня все. Жду ваши новые вопросы и прощаюсь с вами, мои маленькие мастера, до следующей программы. Ваш хозяин.
2: Так-так-так, вентилятор, ага, знаю.
3: Что, Кла, о чем ты там бормочешь? Что вентилятор?
2: Ничего, не берите в голову, Елена Олеговна. Просто я знаю, где можно взять вентилятор. А вот электронагреватель...
3: А, кажется, я поняла. Ты решил сделать свой собственный фен.
2: Что-что? А как вы догадались?
3: Даже и не знаю.
2: Точно, так и есть. Я сделаю свой фен, и у меня будет домашний, да еще и теплый ветер. Фен. Ветер перемен. Эх, скоро ветер переменится.
3: Что, Кла, ветер, может быть, и переменится. А ты у меня все такой же фантазер.
2: Что-что? Почему это фантазер? Мне только электронагревательный элемент осталось найти. Где бы его найти-то?
3: Да, ребята, вот и стал наш Штокола мастером на все руки. Даже фен решил себе сделать сам.
2: Так и есть. А что это вы смеетесь-то, Елена Олеговна?
3: Знаешь, друг мой, я бы в этом непростом деле посоветовала тебе обратиться за помощью.
2: А кому?
3: Да все к тому же нашему хозяину. Он тебе и подскажет, и поможет.
2: Правда?
3: Конечно, правда.
2: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
3: Что случилось, Штокола? Ты чего так разволновался?
2: Елена Олеговна, а как же наши девочки? Мы же про них чуть не забыли.
3: О чем-то интересно. Я про наших девочек и не забывала.
2: А хозяюшка? Она же хочет ответить на вопросы девчонок.
3: И замечательно. А самое главное, что и у наших девочек есть вопросы к нашей хозяюшке.
2: Правда? А какие? Про ветер?
3: Кстати, а ведь про ветер тоже есть вопросы.
2: Наверное, какие-нибудь девчоночи.
3: Штокола, я не знаю, что ты имеешь в виду, но если ты не хочешь, ты можешь не слушать. А вопросы, между прочим, очень даже интересные.
2: А ответы у нашей хозяюшки тоже всегда интересные. Елена Олеговна, я готов послушать то, о чем хотят узнать наши девчонки.
3: Вот и прекрасно. Тогда я объявляю рубрику «Минутка для девочек».

0: Умела печь блины и могла зашить штаны.
1: Умели ли разговаривать ветряные мельницы?
2: Как здорово, девчонки, что вы вспомнили про эти давно забытые приметы сельской жизни на Руси. В наше время встретить мельницу практически невозможно, разве что в музее или в сказке. А в старину почти в каждом селе стояли на пригорках ветряные мельницы. Именно ветер поворачивал мельничные крылья, которые, в свою очередь, вращали жернова, чтобы молоть зерно, получать муку, а из нее печь хлеб. Так вот, девчонки, ветряные мельницы на самом деле не только мололи зерно, но и передавали людям разные важные сообщения. Как они это делали? А вот как. Видна мельница была издалека, и люди, взглянув на ее огромные крылья, знали, стоит сегодня ехать на мельницу или нет. А происходило это так. Если мельничные крылья устанавливались в виде знака «плюс», то это означало, что мельница работает и мельник ждет заказчиков. Если на крыло вешалась красная тряпица, значит, мельница неисправна или мельника нет дома. А значит, время на дорогу можно сегодня не терять и заняться другими делами. Но вот если крылья мельницы установлены,

0: для сушки бит.
1: Организуют работу добровольцев для оказания помощи пострадавшим мирным жителям на Донбассе, в Новороссии и приграничных регионах. Вот уже 3 года Русская Православная Церковь ведет организованную работу волонтеров для помощи мирному населению в пострадавших регионах зоны СВО. Каждую неделю отправляются группы православных добровольцев для помощи в больницах, для восстановления разрушенного жилья, для оказания различной гуманитарной и социальной помощи. Смены длятся 7-14 дней. Узнать подробную информацию и заполнить анкету можно на сайте помочьвбеде.рф. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 15 градусов, атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба, влажность воздуха 51%, ветер юго-восточный 2 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
2: Верую. На радио «Образ».
3: Здравствуйте, я Ирина Вдовина. Мы представляем программу «Верую». Путь Александра Шалуновой, известного исполнителя душевных патриотических песен, это история о том, что от судьбы не убежишь. На все воля Божья. Александр не ворвался на сцену ослепительным светом. Его дорога складывалась из долгих поисков и раздумий. Карьера врача, фармацевтический бизнес, сеть аптек, защита кандидатской диссертации. Но все случается однажды. Однажды он решил оставить все мирские дела, посвятить себя музыке, закончив Нижегородскую консерваторию и профессиональную переподготовку в Академии имени Гнесиных. Музыка для Александра стала формой исповеди, где слышится и боль, и надежда, и благодарность за каждый прожитый день. Как человек глубоко верующий, Александр Шалунов относится к песне как к молитве, не теряя при этом связи с родной землей. И потому в его лирике столько света и любви. Слушайте программу «Верую» 16 октября в пятницу в 14 и 18 часов.
4: Слушайте «Радио Образ» в Нижнем Новгороде на 98.0 FM.

Еще один день подошел к концу, а значит, в эфире радио «Образ» рубрика «Сладкий сон» и ее ведущая Анастасия Шохина. Прямо сейчас оставим заботы и тревоги минувшего дня и погрузимся в мир колыбельной песни, которая и успокоит, и утешит, и убаюкает. Почему мы так любим колыбельные? Потому что это самая первая песня, которую мы слышим от мамы. Это самая добрая песня. Наконец, это одно из самых теплых и трепетных воспоминаний детства для тех, кто уже стал взрослым. На манеже белые квадраты. Положил в окошко лунный свет. Спать ушли гимнасты, акробаты. Только лишь остался сторож-дед. Мало кто знает, что слова этой колыбельной принадлежат Юрию Никулину. И, кроме того, он также выступил автором музыки. Впервые он исполнил цирковую колыбельную в 1962 году в телепередаче «Голубой огонек». Предлагаю послушать эту добрую песню прямо сейчас –

На манеже белые квадраты положила в окошко лунный свет. Спать ушли гимнасты, акробаты, только лишь остался сторож дед. Засыпают лошади и звери, на конюшне тихо и темно. Час ночной уже пришел, медвежата и осел крепко спят давным-давно. Час ночной уже пришел, медвежата и осел крепко спят давным-давно. Позади осталось воскресенье, день больших и маленьких забот. Но давно забыты все волнения, засыпает цирковой народ. День сегодня выпал вам нелегкий, даже трудный, честно говоря. Но если в праздник цирк большой был наполнен детворой, значит, день прошел не зря. Но если в праздник цирк большой был наполнен детворой, значит, день прошел не зря. Впереди далекая дорога, и куда не знаю, ляжет путь. В нашем крае цирков очень много, и поедешь ты куда-нибудь. Может быть, тебя слегка взгрустнется, может, провожать придут друзья. Голубые поезда через села, города в дальний край умчат тебя. Голубые

0: Положила в окошко лунный свет. Спать ушли гимнасты, акробаты. Только лишь остался сторож дед. Засыпают лошади и звери. На конюшне тихо и темно. Час ночной уже пришел. Медвежата и осел крепко спят давным-давно. Час ночной уже пришел, медвежата и осел крепко спят давным-давно.
1: Это была цирковая колыбельная от Юрия Никулина. Желаем теплого покрова, спокойствия и самых сладких снов и детям, и взрослым.

0: Вопрос священнику.
1: Здравствуйте. В эфире программа «Вопрос священнику». У микрофона шеф-редактор «Радиообраз» Ирина Вдовина. Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за вопросы, которые вы присылаете в нашу редакцию. Телефон нашей редакции плюс 7 902 302 84 44, или же еще один номер 246 73 88. Сегодня на один из ваших вопросов будет отвечать клирик Нижегородской епархии протоиерей Николай Алясов. Добрый день, отец Николай.
2: Добрый день.
1: Сегодня у нас вопрос от Ирины. Ирина пишет: «У подруги беда. Она просит меня соврать ее мужу, чтобы ее прикрывать. Говорит, иначе в семье будет скандал. А я не хочу врать, но и боюсь потерять дружбу. Вот где тут граница христианской любви? Помогать или не участвовать во лжи?»
2: Ой, такой вопрос очень неоднозначный. Есть такая удивительная у нас с вами, на мой взгляд, пословица: «Хочешь потерять друга, скажи ему правду». Вот это, наверное, как раз из этой оперы, из того вопроса, который мы сейчас слушаем. Смотрите, что у нас получается. Я бы посоветовал, наверное, Ирине сейчас, насколько это возможно, сделать все от себя зависящее, чтобы отойти в сторону. Почему? Потому что тут вопрос не в сохранении дружбы. Вопрос в том, чтобы не вносить в чужую семью, в чужой брак проблему. Она, может быть, уже есть, эта проблема, но ее, наверное, оголять они должны сами, без посторонней помощи. А бывает ведь, знаете как? Бывает, что-то произошло. Кто-то ошибся, кто-то, может быть, даже упал. Если человеку дать возможность, это не всегда работает, но я просто говорю, такой вариант возможен. Дать шанс, он может исправиться. Ведь не всегда же человек падает, он, может быть, еще и ровно стоит. Вот. А если кто-то в момент того, как все это произошло, его обличит, может получиться так, что шансов на вставание мы ему не дадим, на подъем на этот. То есть брак может распасться. А потом уже человек куда понесет, это уже один Бог знает. Поэтому я считаю так: если что-то там происходит у них, я не знаю, скорее всего, ничего хорошего не происходит. Но тем не менее, нужно, наверное, для себя задать вопрос: что я хочу? Вопрос не в дружбе. Я хочу развалить семью? Или я не хочу развалить семью? Если человек не хочет в этом участвовать, в зле, потому что развал семьи – это зло, наверное, ему нужно сейчас сделать все от себя зависящее, чтобы отойти в сторону настолько, насколько ситуация пройдет, и его не будут спрашивать о том или ином, скажем так, действии, поступке там или той или иной ситуации. Как-то так. Нужно дать шанс.
1: То есть подруге нужно
2: не вмешиваться,
1: отойти и не бояться, что дружба будет врозь. То есть не это главное сейчас, а главное это сохранить отношения.
2: Конечно,
1: да?
2: Отношения между мужем и женой. Не между подругами, а между мужем и женой.
1: Ну вот, а понятие «святая ложь», да, вот хорошо, подруга отойдет в сторону. В отношении, например, как-то сейчас трещат по шву вот в данной ситуации.
2: Может быть, они не трещат, но они готовы треснуть.
1: Да, но вот все равно иногда бывает так, что мы не всегда говорим правду близким людям.
2: Да.
1: Оправдана ли святая ложь в таких случаях?
2: Вы знаете, очень вопрос непростой и неоднозначный. Я, когда ко мне приходят люди на исповеди там спрашивать, или вот, допустим, не на исповеди, а в беседах, я предлагаю молчать. Почему? В Евангелии Христос достаточно четко и категорично дает определение лжи. Вы только вслушайтесь слова. К иудеям он обращается. «Не ко всем. Вы отца вашего дьявола есте, и похоти отца вашего хочете творите. Он человека убийца бе из кони, и воистине не стоит, яко несть истины в нем. Егда глаголит лжу, от своих глаголит, яко ложь есть, и отец лжи». Смотрите, какая интересная фраза. Было время, когда я учил семинарии. На первом курсе мы заучивали наизусть какие-то фрагменты Священного Писания, не только из Священного. Я просто хочу сказать, что это не какое-то достижение, это любой выпускник семинарии должен знать, у кого память позволяет, конечно. Вот, вы не думаете, что я какой-то великий, и упаси Бог, нет. Просто вот так вот как-то легло очень хорошо на сердце вот это определение: «Яко ложь есть, и отец лжи». Кто? Дьявол. Ну, теперь давайте подумаем. Мы с вами, если имеем отношение к Богу, ну, тут уже, наверное, сложно комментировать, более чем уже все сказано, да? Либо уж вы с Богом, помните советские годы, в школах, где-то в садиках, может быть, в каких-то техникумах или каких-то других учебных заведениях, не знаю, я все не проходил, говорили о том, что горькая правда лучше, чем сладкая ложь. Вот если вы боитесь, например, за человека, который пережил инфаркт, боитесь его лишним чем-то травмировать, там что-то с ребенком происходит, там еще проще, тут, наверное, нужна не ложь, а нужно молчание. А в большинстве случаев, когда мы, в общем-то, не с заботой о других, а с заботой о себе, о своем, так сказать, шкурном интересе, но здесь, наверное, вопрос сам в себе открытый. Почему? Потому что, ну, нужно говорить как есть.
1: Благодарю вас, отец Николай. Сегодня на вопрос Ирины в программе «Вопрос батюшки» отвечал клирик Нижегородской епархии протоиерей Николай Алясов. Дорогие наши радиослушатели, вы можете звонить к нам в редакцию по телефону 902-302-8444 или по телефону прямого эфира 240-673-88, оставить свои вопросы, на которые наши батюшки обязательно ответят. Спасибо, что были с нами.

0: Русские святые.
1: Фёдор Ушаков. Фёдор Ушаков был руководителем российского флота. Удивительно, но он ни разу не потерпел поражения. Также не пострадал ни один воин Ушакова. За все победы Фёдор благодарил Бога и своих заслуг не признавал. Фёдор Ушаков родился 13 февраля 1745 года в селе Бурнаково Ярославской губернии. Происходил он из небогатого, но древнего дворянского рода. Родители Фёдора были людьми глубоко верующими. Они воспитали всех своих детей в любви к Богу. Фёдор окончил морской кадетский корпус Санкт-Петербурга. Молодой мичман принял присягу и получил назначение на Балтийский флот. 1775 год стал годом создания на Черном море регулярного русского флота. За 3 года в нескольких километрах от устья Днепра были построены Адмиралтейство, порт и город Херсон. В августе 1785 года в Севастопольскую бухту вошел 66-пушечный корабль «Святой Павел». Капитаном на этом судне был Фёдор Ушаков. Через 2 года Турция объявила России войну. Для ведения боевых действий были развернуты 2 русские армии. На первых порах войска должны были охранять российскую границу. И только флоту, базировавшемуся в Севастополе, были даны более широкие полномочия. За 1 год русско-турецкой войны молодой Черноморский флот одержал решительную победу. 45-летний Фёдор Ушаков получил чин контр-адмирала. В начале 90-х годов 18 века он был назначен командующим Черноморским флотом. Через 1/2 года эскадра Ушакова одержала еще одну блистательную победу. Сражение состоялось недалеко от Керченского пролива. По возвращении в Севастополь Фёдор Ушаков отдал приказ своим подчиненным посвятить день молитве Богу. На следующее утро все собрались в местной церкви святого Николая Чудотворца. По окончании молебна с корабля «Рождество Христово» полили из 51 пушки. Фёдор организовал в Севастополе ремонт старых и строительство новых судов. На берегах бухт строились пристани, а кроме того, реставрировалась соборная церковь святителя Николая, покровителя мореплавателей. Часто Фёдор оплачивал работы из своего жалования. Теперь он имел возможность регулярно посещать церковные службы. Сохранилось свидетельство, что Фёдор каждый день слушал за утренню, обедню, вечерню и перед молитвами никогда не занимался рассматриванием военно-судных дел. В начале 1793 года контр-адмирала Ушакова призвали в Петербург. Екатерина II пожелала лично видеть героя, который заработал столь громкую славу Отечеству. Императрица встретила в Фёдоре человека прямодушного, скромного, мало знакомого с требованиями светской жизни. Екатерина II поднесла в дар Ушакову золотой складень крест с мощами святых угодников и пожаловала чин вице-адмирала. За победу при Корфу император Павел I произвел Фёдора Ушакова в полные адмиралы. В начале 19 века Фёдора Ушакова перевели в Санкт-Петербург. Остаток своих дней адмирал провел в спокойной обстановке. Он мирно скончался 15 октября 1817 года. Фёдора Ушакова по его завещанию погребли в монастыре рядом с его родственником, основателем обители иеромонахом Фёдором Ушаковым. В декабре 2000 года Фёдор Ушаков был прославлен в лике местно чтимых святых Саранской епархии. В августе 2006 года в Саранске был освящен единственный в мире храм, посвященный святому моряку.
2: Это осень радости виною, сыплет изморось, темнеет в пять. За стихами и за тишиною заходите в Болдино опять. Не спеша мечтайте о многом, спит Россия, и туман высок. Тихо по проселочным дорогам вас дорожный увезет возок. Борис Корнилов.
3: Радиообраз. Прогноз погоды. Завтра, 16 октября, в южной части региона будет малооблачная погода без осадков. Столбики термометров покажут днем плюс 23 градуса, ветер юго-восточный 2 метра в секунду. На севере области ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха днем плюс 19 градусов, ветер юго-восточный 2 метра в секунду. Завтра, 16 октября, в Нижнем Новгороде синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков. Днем столбики термометров покажут плюс 22 градуса, ветер юго-восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.

0: 260 от 19 февраля 2019 года выдана Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милостив будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истинной, иже везде сей и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесе, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотворив все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во сяне живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любови и креста Твоего, сердце чистотою словесия Твоего, тело мое Твоей страстью и бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти мне недостойному, и прости вся елико те согреших днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клягся, или похулих я в помышлении моим, или кого угорих, или о клеветах, кого гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение по мысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое по мысли, или добротую чуждую видев, и тою уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не ради их, или иначе то садей их лукавые не помню, табы вся и большая сих садей их, помилуй меня творчимый владыка унылого и недостойного раба твоего, и остави меня и отпусти, и прости меня, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почею блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь.
Что ти принесу или что ти воздам, великодаровитый бессмертный царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мене на твои угождения, и ничтоже благосотворша, привелися наконец мимошедшего дне сего, обращение и спасение души моей строя, милостив нему грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешни, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывай и сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную твоей властью и неизреченным человеколюбимой силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня.

и без мечтаний, и не смущен помыслы раба твоего соблюдей, и всю сатанину деятель отжени от меня и просвети ми разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба твоего, изволением и совестью, даром и восставши словесен твоим поучитеся, и уныние и бесовское далече от меня отгнанно быть, сотвори твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже далеси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамени, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Божий наш, яко свят еси и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спрости ми, мирен сон и безмятежен даруми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающие и соблюдающими от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера в охом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословенный си во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения и малодушия и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, иже помрачи лукавое похотение, Господи, осьяко человек согреших, Ты же, яко Бог, щедро помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруй конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любите Тебя от всей души моей я, и помышление, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси, во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и претечи и крестителя Твоего, Богоглаголи уже апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, изми меня от уст пагубного змея, зияющего пожреть меня и свести его от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешение подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое. На Тябо, Господи, уповах, спаси меня. К Тебе, пречисти Божией Матери, осокаянной припады молюся,
весе царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю сына твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюсь и каюся трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часе паки таюсь и творю, ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай Пречистая воле моей совершать, если неугодно бы есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, со безначальным Его Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави мя на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, лико согреших во днешний день, и от всякого лукавства и противного ми врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневую Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба твоего, я когда достойный мя покажешь и благости, и милости, и всесвятые Троицы, и Матери Господа моего и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные вы, воде победительная, яко избавившись от злых, благодарственные и восписуем те раби твои Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи да завемти. Радуйся, невеста неневестная, преславная и преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тебя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тебя упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троице Святая, слава Тебе! Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем, всеми гроб предлежит, всеми смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и причистую Твою Матерь, и вся небесная сила, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есть человека любви Твоего, но достойный есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси мя, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь и ничтоже дивно, достойни бы суть милости Твоей я, но на мне грешним удиви милость Твою, о всем я ведь человека люби Твоей, да не одолеет моя злоба, войне из глагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующую, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, вот шедшего и поправшего силу дьяволю,
и даровавшего нам Тебе крест вочестный на прогнание всякого супостата, о пречестный и животворящий кресте Господень, помогами со святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же морю управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелице Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших, отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресечает свет лица Твоего, помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави их от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам, яже ко спасению прошений и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети нашим светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистая Владычица нашей Богородицы и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословенный си, во веки веков. Аминь. Исповедуй.

0: явством
1: биться, то как уж там его не услышать? Как там разобрать этот голос Божий или это голос врага рода человеческого? И люди оценивают поступающую к ним информацию по количеству этой информации и, наконец, тонут в ней, теряя способность идти своим путем. А как же узнать голос Божий? Есть ли у нас хоть какой-то внутренний инструмент? Есть ли у нас хоть какая-то возможность различать голоса, различать духов? И мы знаем, что есть. Бог сотворил человека по образу своему и в нас вложил этот инструмент распознания добра и зла. Это голос нашей совести, это состояние нашей души. Не каждый человек, имея этот инструмент опознания божественной истины, может его безошибочно употребить. Потому что, будучи свободным, каждый из нас может этот внутренний камертон разрушить или настроить на неправильную волну. Тогда злое будем воспринимать как доброе, греховное как святое, а ложь как правду. Именно поэтому, говорит Господь, блаженны чистые сердцем, потому что они увидят Бога. Чистота сердечная, сохранение святости внутреннего мира – это и есть критерий истины. Это и есть инструмент, безошибочно определяющий, что от Бога, а что от иной темной и страшной силы.
2: Первосвятительское слово.

0: делая добро, да не унываем, ибо в свое время поженем, если не ослабеем.
1: Евангелие день за днем.
2: Здравствуйте, с вами настоятель Пятнинского подворья Троицы Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде, протоиерей Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах. Это Евангелие от Луки, 6 глава с 12 по 19 стих.
3: «Быть же во дни тыя, изыди в гору помолитеся».
4: В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами. Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Иакова Алфеева и Симона, прозываемого Зелотом, Иуду Иаковлева и Иуду Искариота, который потом сделался предателем. И, сойдя с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа изо всей Иудеи и Иерусалима, и приморских мест Тирских и Сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех.
2: История с избранием 12 апостолов из числа всех, кто следовал за Иисусом, примечательна по нескольким причинам. Во-первых, этому решению предшествовала продолжительная молитва Иисуса на горе. Мы ничего не знаем, о чем молился всю ночь Иисус. Но евангелист Лука счел важным это упомянуть. Во-вторых, при более тщательном анализе состава апостольской общины возникают серьезные недоумения. Иисус берет себе в помощники, как бы так помягче выразиться, ну, совсем не профессионалов, даже не дилетантов. Он берет настолько разных людей с разным образованием, интеллектом, темпераментом и совершенно отличных социальных слоев, что попытки найти нечто фундаментально общее, чтобы их связывало воедино, тотчас проваливаются. Точнее, есть только одно – они хотят быть с Иисусом. Но ведь таких было гораздо больше, нежели чем избранных 12. В-третьих, несмотря на тщательный, после ночной молитвы, кастинг кандидатов на апостольское служение, среди избранников оказывается предатель. И вот смотришь на все это и недоумеваешь. Неужели в толпе почитателей не нашлось более подходящего кандидата вместо Иуды Искариота? Неужели Иисус проглядел, ошибся? Неужели в этот момент его божественное всевидение и премудрость каким-то неведомым образом притупились? Но если посмотреть на этот слишком пестрый для любой человеческой логики апостольский состав с более высокой точки, то неожиданно вдруг начинаешь понимать, а ведь здесь есть какая-то особенная, не наша, не земная, не человеческая логика. Бог приходит к людям и говорит им: «Вы все одинаково мне дороги». Такие странные и разные, верные и подлые, простодушные и хитромудрые, прямолинейные и лжецы, с душой нараспашку и спрятавшиеся под крепким панцирем своих комплексов и претензий. В этом апостольском выборе Бог через уста Иисуса говорит: «Мне не нужен спецназ. Моя любовь – самая лучшая педагогика, которая и каменное сердце может превратить в жаркий костер, лишь только прикоснется к нему. И чем больше между вами разница, тем сложнее будет вам учиться прилаживаться друг к другу, не ссориться, терпеть и не конфликтовать. Но тем и ценнее та любовь, которая в этих трудах по преодолению своего эгоистического комфорта будет постепенно разгораться в ваших сердцах. Поэтому пусть именно так и будет. Рыбак рядом с налоговой полицией, монах рядом с женатым, эстет рядом с простецом, фанатично религиозный рядом с предателем. Отличный состав, который, когда пообивается друг от друга за эти 3,5 года, будет совершенно иного качества. Как важно помнить о том, что любое наше окружение – это огромный дар величайшего педагога Вселенной, Господа Бога, адресованный непосредственно нам с единственной целью – помочь нам стать другими. Гораздо лучше, нежели чем мы даже можем себе вообразить в самых смелых мечтаниях.
1: Евангелие день за днем. Песнопение всенощного бдения.

0: «Предай Господу путь твой, и Он совершит».
1: Святость Церкви.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Пути монашества, пути стяжания благодати, пути монастырской жизни многообразны в том случае, если они не противоречат церковным канонам и учению церкви. Киево-Печерский монастырь раскрыл для русского человека многообразие христианского монашеского подвига. Это выражено в поименовании святых монахов. Стоит перечислить лишь одни их поименования. Пимен многоболезный. Его подвиг был в том, что он много болел. Для него подвиг состоял в том, чтобы терпеть и не роптать. Для окружающих подвиг заключался в том, чтобы за ним ухаживать. Пимен постник, который выделялся святым постничеством. Евстратий мученик, который пострадал от иудеев. Мефодий нестяжатель. Все давали обеты нестяжательства, а Мефодий наиболее в этом прославился. Федор молчаливый, который принял на себя подвиг молчальничества. Никон сухой, который прославился именно сухим постом, во многом иссушил себя. Арсений трудолюбивый, который много подвязался в монашеских трудах на благо монастыря. Затем у монахов были различные дары. Например, Исаия Чудотворец. Прохор Лебедник знаменит тем, что он брал лебеду и давал ее людям, и люди исцелялись от болезней. Также он брал эту лебеду, ее определенным образом готовил, пек из нее хлеб, и монахи поражались, насколько же вкусным был этот хлеб, совершенно неотличим от того, который был испекаем из пшеницы. Был Иеремия Прозорливый, многие-многие другие. Вообще, наверное, стоит сказать о том, что вся жизнь Киево-Печерского монастыря в то время была жизнью святости. Они все были святыми, подвижники того времени Киево-Печерские. Были святые просфорники, были святые лошадники, были святые, которые подвязались открывание и закрывание врат. Были святые гробокопатели. Нам известен подвиг святого гробокопателя, который в пещеры погребал своих умерших братьев, и когда он видел, что не хватает места, он говорил останкам лежащих рядом умерших: «Подвиньтесь». И останки умерших слушались его и двигались. Много было чудесных подвигов. Это было, наверное, время святости, святости Киево-Печерской лавры. Храни вас всех Господь и Пресвятая Богородица.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Вечная мудрость. Притчи.
1: Один человек все грешил и каялся, и так всю жизнь. Наконец покаялся и умер. Злой дух пришел за его душой и говорит: «Он мой!» Господь же говорит: «Нет, он каялся». «Да, ведь хоть и каялся, опять согрешал», — продолжал дьявол. Тогда Господь ему сказал: «Если ты, будучи зол, принимал его опять к себе после того, как он мне каялся, то как же мне не принять его после того, как он, согрешив, опять обращался ко мне с покаянием? Ты забываешь, что ты зол, а я благ». Притча святителя Николая Сербского.

0: Если вы хотите обсудить волнующие вас вопросы и поделиться радостью, выяснить порядок церковных таинств и обрядов, укрепиться в православной вере, обрести понимание, как поступить в сложной ситуации, узнать мнение духовного собеседника, звоните 246-69-91 с 12 до 18. 246-69-91. На ваш вопрос ответит православный священник.
1: Нас ни с кем не спутать, нас ничем не испугать. Мы можем все, но ничего не можем без Бога. Мы многое знаем, но знаем ли мы себя? Программа «Я русский» — это путешествие по миру русского счастья. Язык, культура, история, нравы, традиции, привычки. Что делает нас счастливыми и что делает нас русскими? Найдем ответ вместе в программе «Я русский». Программа путешествий.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио Образ».

0: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы продолжаем цикл программ, посвященных русской иконе. И сегодня мне бы хотелось обратиться к теме, неожиданной, с одной стороны, но важной, поскольку мы снова вспомним о чудесах, которые являет Божья Матерь каждому из нас, каждому человеку, который обращается к ней с верой и надеждой на ее помощь. Сегодня мы поговорим об иконе Псково-Покровской, которая не очень известна и не очень распространена на Руси и не очень известна в других регионах. Но эта икона воистину являет нам пример той помощи, которую оказывает Божья Матерь с верой к ней притекающим. Для тех, кто был в Псково-Печерском монастыре, те знают, что она находится там, в Успенском соборе, за вторыми столбами, перед иконостасом. И ее появление там, в Псково-Печерской обители, связано с событиями 1581 года, когда город Псков обступили войска польского короля Стефана Батория. События развивались драматически. Самая мощная европейская армия того времени. По русским источникам она составляла более 100 тысяч человек. И была руководима лучшим полководцем своего времени. И вот эта огромная армия надвинулась на город, в котором, не считая жителей, было всего 7 тысяч человек гарнизон. Брошен на произвол судьбы псковичам, оставалось либо сдаться, либо умереть, сражаясь. Псковичи выбрали второе. И в эту трудную минуту на помощь осажденному городу и пришла сама Богородица. По преданию старцу Дорофею,

0: Подвязавшемуся в расположенном недалеко от места штурма Покровском монастыре предстало дивное видение. В лучах необыкновенного света он узрел Богоматерь, шедшую по воздуху. Пресвятая Богородица, пройдя по воздуху через городскую стену, возвала к себе Дорофея и сказала ему: «Старец, иди немедленно к боголюбивым воеводам и возвести им, чтобы прилежно и непрестанно молили Господа Бога и принесли бы старый печерский образ и хорук на стену города, где стою я, и чтобы поставили здесь одну пушку, а другую внизу, для стреляния из них по королевским шатрам и влево за королевские шатры», и указал своей рукой означенные места. Штурм был благополучно отбит, а в благодарность Пречистой Деве тогда же решено было соорудить храм во имя ее Рождества, ведь победа у стен Покровского монастыря была одержана 8 сентября по старому стилю или 21 сентября по новому, в праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Церковь была поставлена близ Покровской церкви у места пролома, через который могли бы войти захватчики, но не смогли благодаря помощи Пресвятой Богородицы. Эта церковь, соединенная с другой церковью Покровской, у этого пролома до сих пор стоит в этом месте, и в ней и сегодня совершается православное богослужение. Впоследствии в Покровскую церковь был написан образ Богоматери, по имени которой он и был назван и поставлен, и называется он, как я уже отмечал, Псково-Покровск. Уже в наше время, в 1944 году, немцы вывезли икону из России. В течение десятков лет после окончания Второй мировой войны считалось, что икона погибла. Но во время визита президента России в ФРГ в 2000 году канцлер Германии Герхард Шрёдер символически передал ему эту икону, которая, оказывается, до этого времени находилась в Германии. 7 сентября 2001 года в Пскове прошла торжественная встреча Псково-Покровской иконы Божьей Матери. И эта икона – живая часть Древнего Пскова, живая часть истории Древнего Пскова и неотъемлемая, как Троицкий собор или Покровская башня, без которых город Псков немыслим. Икона вернулась в свой родной город и сегодня находится в Троицком кафедральном соборе города Пскова.
1: Русские иконы.

Ящих мя, як укрепишеся паче мене. Изведи из темницы душу мою, исповедайтеся имени Твоему. Мене ждут праведницы, донде же воздаси мне. Из глубины возвах Тебе, Господи, Господи, услыши глас мой. Да будут уши Твои внемлю.

0: ибо слово Господне право, и все дела Его верны.
1: Евангелие день за днем.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами священник Стефан Дамусчи. Сегодня в православных храмах на литургии читается отрывок из 6 главы Евангелия от Луки,

0: Иакова, Алфея.
1: Почему мы, владыка унылого и недостойного раба твоего, и остави ми, и отпусти, и прости мя, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почею блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мене на Твои угождения, и ничтоже благо сотворша, привелися наконец мимошедшего дне сего, обращение и спасение души моей строя, милости к нему де грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешни, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывай, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную Твоей властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня.

Твоего, изволением и совестью, даром и восставши слове сен Твоим поучитеся, и уныние и бесовское далече от меня отгнанно быть, сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших в одни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спростими, мирен сон и безмятежен даруми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающие и соблюдающими от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, и же помрачи лукавое похотение, Господи, осъяко человек согреших, Ты же, яко Бог, щедро помилуй меня, видя немощь души моей, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое, Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруми конец благий, Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое, Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей, Господи небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от всея души моей и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, весь яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и претечи и крестителя Твоего, Богоглаголи уже апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, изми меня от уст пагубного змея, зияющего пожреть меня и свести его от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тя Бо, Господи, уповах, спаси меня. К Тебе, причисти Божьей Матери, а с окаянной припадая молюся, весе Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща, неужели Господь поразит меня? И по часе паки таюсь и творю, ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти зла.

Но не вем, госпожи пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благое приступаю. Не попущай, пречистая, воле моей совершать, если неугодно бы есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да меня спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего, ему же подобает всякое слава.

Благаго Царя Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милый Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, лико согреших во днешний день, и от всякого лукавства и противниками врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневую Бога моего, но молизами грешного и недостойного раба твоего, я, когда достойными покажешь и благости, и милости, и всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные воеводи победительная, яко избавившись от злых, благодарственные и восписуем те раби твои Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи да завемти. Радуйся, невеста неневестная, преславная и преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тебя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тебя упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троице Святая, слава Тебе! Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есть человеколюбие Твоего, но достойный есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь, ничтоже дивно. Достойни бы суть милости Твоей я, но на мне грешнем удиви милость Твою, о всем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, войне из глагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Заступник души моей буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блажи, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты Богородицу сию исповедующую, яко воистину родшую нам Бога воплощен.

Мы знаем, что когда на том берегу, где теперь заливной луг, в ту пору стоял крупный березовый лес. А вот на этой лысой горе, что виднеется на горизонте, тогда синел старый-старый сосновый бор. По реке ходили барки, а теперь все ровно и гладко. И на том берегу стоит только одна березка, молоденькая и стройная, как барышня. А на реке только утки да гуси. И не похоже, чтобы здесь когда-нибудь ходили барки. Кажется, против прежнего и гусей стало меньше. Яков закрыл глаза, и воображение его одно навстречу другому понеслись громадные стада белых гусей. Он недоумевал, как это вышло, что за последние 40 или 50 лет своей жизни он ни разу не был на реке, а если, может, и был, то не обратил на нее внимания. Ведь река порядочная, не пустяшная, на ней можно было завести рыбные ловли, рыбу продавать и купцам, и чиновникам, и буфетчику на станции. Можно было и плавать на лодке от усадьбы к усадьбе, играть на скрипке, народ всякого звания платил бы деньги. Можно было попробовать опять гонять барки, можно было разводить и гусей, и уток, одного бы пуху выходило бы рублей на 10, и в Москву можно было бы возить. Но он прозевал, ничего-то не сделал. Какие убытки! Ах, какие убытки! А если бы все вместе, и рыбу ловить, и на скрипке играть, и барки гонять, и гусей бить, так получился бы капитал. Но ничего этого уже нельзя было делать. Жизнь прошла без пользы, без всякого удовольствия. Пропала зря, не за понюшку табаку, и впереди уже ничего не осталось. А посмотришь назад, там тоже нет ничего. Спрашивается... Цитирую Чехова или Якова, его мысли. «Зачем срубили березняк и сосновый бор?» То есть все уходит и ничего не возвращается. Все меняется в нашей жизни. Зачем люди делают всегда именно не то, что нужно? Зачем Яков всю свою жизнь бронился, рычал, бросался с кулаками, бежал свою жену и спрашивал, для какой надобности дачего напугал и оскорбил жида? Зачем вообще люди мешают жить друг другу? Ведь от этого какие убытки, какие страшные убытки, что люди мешают жить друг другу. Если бы не было ненависти и злобы, люди имели бы друг от друга громадную выгоду. Вечером и ночью ему мерещился младенчик, верба, рыбы, гуси. Понятно, что он заболел. От жизни человеку убыток, а от смерти польза. Он уже понимает, что он тоже умирает. По-видимому, старуха его заразила. Это соображение, конечно, справедливо, но все-таки обидно и горько. Зачем на свете такой странный порядок, что жизнь, которая дается человеку только один раз, проходит без пользы? На следующий день он, хотя обессиленный, вышел из дому, сел на крылечке. Появился опять Ротшильд, которого снова послал Моисей Ильич. Поскольку через 2 дня будет свадьба у господина Шаповалова, выдает дочку за хорошего человека. «Свадьба будет богатой, у-у-у!» – добавил Ротшильд и прищурил глаза. «Не могу», – проговорил Яков. «Захворал брат». Он вызвал священника, пришел священник, его причастил, пособоровал и спросил его, не чувствует ли он за собой какой-нибудь особенный грех. И начинал вспоминать, опять несчастное лицо Марфы, отчаянный крик Ротшильда, которого укусила собака, и сказал едва слышно, «Скрипку отдайте Ротшильду». «Хорошо», – ответил батюшка. И теперь в городе все спрашивают, откуда у Ротшильда такая хорошая скрипка. Купил он ее или украл, и, может быть, она попала к нему в заклад. Он давно уже перестал играть на флейте, играет теперь только на скрипке. Из позвоночка у него льется такие же жалобные звуки, как в прежнее время из флейты. Но когда он старается повторить то, что играл Яков, а он пришел вот первый раз, когда Яков

0: раз. На этом заканчивается рассказ. Я умышленно показал, как доносит Чехов какие-то очень важные идеи в каждой фразе, по сути дела. Смотрите, ключевое слово, которое мы определили в самом начале нашего разговора – досадно. Жизнь – это некая досада, некое недоразумение и сплошные убытки. Да, причем такие убытки, что, оказывается, смерть – это спасение от этих убытков, и это даже награда. Если подходить арифметически, со счетами, которые чуть было не разбил Яков, когда подсчитывал убытки от его жизни. И вот важный момент, на который Чехов через своего героя, через героя Якова, пытается посмотреть не только на человеческие отношения, а на смысл человеческого бытия. Зачем живет человек? Мы с вами когда-то разбирали Шинель Гоголя «Не собирайте земных богатств». Знаете, Яков не собирает земные богатства, он собирает земные убытки, но которые связаны именно по подсчету того, что какие земные богатства ему не достались. Но самое главное, то, что он, может, понял в самый последний момент, когда оскорбил этого жида Ротшильда, когда еще этого и покусала собака, когда он ее чуть не побил. И когда, чтобы исправить, да, вот есть какой-то один грех, который его исправит. Смотрите, в его памяти возник образ Марфы. Но вот недавний грех с Ротшильдом он захотел исправить. Тот предыдущий уже не исправишь. И самое дорогое, что у него есть, это скрипка. Он оставляет этому обиженному им человеку. В чем смысл бытия? Смотрите, может быть, мы совсем не заметили. Чехов, ну, чуть-чуть пунктиром обозначил, что осталось от человека, от Якова. Музыка, понимаете? Вот от него осталась музыка. Вот, казалось бы, человек всю жизнь хлопотал о чем-то совершенно другом. Но осталась от него музыка, которую он сам сочинил, и Ротшильд теперь играет на скрипке Якова эту музыку. Потому что человек по своей природе творец. Человек сотворен по образу и подобию Бога. Подобие Бога в человеке именно умение творить. И вот здесь не ремесло, которым он думает, зарабатывает на жизнь, которое ему, собственно, могло бы сыграть и дать, может быть, он там мечтает, что если бы жил в губернском городе, наверняка жил бы в хорошем добротном доме, совершенно по-другому, потому что бы гробы давали ему прибыль. Оказывается, нет. Насколько мы ошибаемся в своем выборе в жизни, это первое. А второе, насколько мы поглощены зарабатыванием денег или убытков и не замечаем человека, который рядом с нами. Полвека, 52 года. Только жалость, уже когда человек ушел, появляется у Якова. Настолько озабоченный он был своими убытками, что даже забыл, что у них был ребенок. Плод любви. Насколько несчастный и трагедийный этот человек. Но только когда у него бывает просветление, и он играл на скрипке, его скрипка действительно отражала его настоящий внутренний мир, тот мир, который он погубил в себе. Потому что он действительно, если он сочинял музыку, то он был творцом. Так вот, не только в музыке человек может быть творцом, но и в своей собственной жизни. Один из таких вот рассказов Чехова. Маленький рассказ, но насколько глубоко философский.
1: Продолжение цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова слушайте в следующих выпусках «Лектория».

0: Пора читать.
1: Преподобный Иоанн Лествичек. Лествица для начинающих. Этот святой не написал множество проповедей и поучений. Его жизнь не насыщена яркими событиями. Он оставил после себя всего одну книгу небольшого объема. Зато какую? «Никто не ищи своего, но каждый пользы другого», — говорил святой апостол Павел. По пользе для каждого христианина лествица, возводящая на небо преподобного Иоанна Лествичника, стоит, наверное, на одном из первых мест после Евангелия. На протяжении 14 веков эта книга неизменно служит руководством ко спасению души всем жаждущим духовного совершенствования. К сожалению, одна из прекраснейших книг в сокровищнице святоотеческого наследия оказывается малодоступной для современного новичка в вере, так как написана для монашествующих и напитана духом древней аскезы, часто непонятной людям, обратившимся к вере от неверия. Тем не менее, опытное знание законов духовной жизни, души человеческой и ее совершенствование в духе Святого Евангелия нигде не достигло той глубины, что в творениях преподобного Иоанна Лествичника. Как победить козни дьявола и вызовы жизни и плоти, преграждающие нам путь в небесное царствие? Как познать и преодолеть себя? Как войти в меру совершенства духовного? Ответы на эти и другие вопросы, которые настойчиво задает нам наша совесть, мы найдем в духоносном творении преподобного Иоанна Лествичника. Для тех, кто делает первые шаги к Богу, издательством «Отчий дом» выпущена книга, в которой сделана выборка из текстов Лествицы, доступных для понимания и применимых к жизни благочестивых мирян. Она так и называется «Лествица для начинающих». 200 глав настоящего издания избраны из знаменитого творения преподобного Иоанна Лествичника «Лествица, возводящая на небо». Такой подход дает возможность ознакомиться с книгой начинающему христианину, тому, кто недавно пришел к вере и стремится к духовной жизни. Простым языком, основываясь на библейском учении, игумен Синайского монастыря Иоанн в VI веке представил систему самосовершенствования, которая включает в себя 30 ступеней. Духовный рост начинается с первых – беспристрастия, странничества, послушания. Проходим через покаяние, кротость, целомудрие, правдивость, безмолвие души и тела, молчание. А верхние ступеньки лествицы заключают в себе веру, надежду, любовь. Приведем цитату из отзыва на книгу «Лествица для начинающих» одного вдумчивого и эмоционального читателя. «Книга эта подобна прозрачному ручью, дарящему прохладу в раскаленной пустыне. Читатель, как путник на берегу ручья, присевший в тени скалы. Очистительный поток охлаждает и умывает, очищает все тело и душу. Звук льющейся воды успокаивает и сосредотачивает внутренний взор на главном – жизни души и вечности. Лествица – одна из пронзительнейших книг о Боге, душе и бессмертии. Одна из самых человечных и лиричных, если так позволительно говорить. Великолепный язык, а духотворенность этого языка, наверное, это делает ее такой человечной. Трудно назвать чтением чтение этой книги. Она должна всегда быть с тобой. Нужно не только прочитать и забыть, но жить. Дай Бог, чтобы мы прошли этот земной путь, не скатываясь по ступеням вниз».

0: митрополит Меркурий Ростовский и Новочеркасский. Простые истории. Читает протоиерей Евгений Худин.
1: Цена крови. Или почему я стал монахом. В дверь моего кабинета постучали. После прочтения Иисусовой молитвы и последовавшего в ответ «Аминь», в него вошел пресс-секретарь. Вместе с ним зашла и милая молодая девушка с модной сумкой через плечо и диктофоном в руках. «Владыка, позвольте вам представить корреспондента достаточно крупного и известного в России журнала. Ее зовут Даша. Как я и говорил вам, у Даши, а должно быть и у журнала, есть неподдельный интерес к церкви, к людям церкви. Вы обещали интервью». Взглянув на молоденькую корреспондентку, я вдруг подумал, что о жизни церкви и людях церкви она знает столько же, сколько я о дамских помадах. Но так как Даша была весьма решительно настроена вытянуть из моей души все, о чем ни мир, ни читатели журнала никогда не знали, и если бы не задание редакции никогда бы и не узнали, предложил ей присесть, попить со мной чайку и побеседовать. «Знаете, а может и правда вам удастся найти что-то интересное в моей жизни, только одна просьба». «Да, конечно», — живо откликнулась девушка. «Не задавайте мне вопросов типа «Расскажите о православии в Америке» или «Как вы пришли к Богу?» Даша усмехнулась, и это означало, что как минимум два вопроса из приготовленных ею уже сняты. Помощники подали чай, Даша сделала глоток, состроила умное личико, включила диктофон и начала. Вначале мне показалось все обычным и безинтересным. Шаблонные вопросы, не менее шаблонные ответы. Но по мере продолжения беседы я начал понимать, что ее что-то волновало, и, может быть, таким образом, под предлогом интервью, она пыталась найти ответы на вопросы в своей собственной духовной жизни. Во всяком случае, я перестал воспринимать ее только как дознавателя и беседовал с ней как со своей прихожанкой. От общих тем церковно-государственных отношений мы съехали на местный епархиальный уровень, затем на приходской, и, наконец, среди прочего, она решилась застать меня врасплох. «Владыка, а почему вы приняли монашество? Что случилось в вашей жизни такого, что вы решились оставить мир?» Я чуть не рассмеялся от того, что следом за вопросом милая Дашенька тут же дала мне подсказку и указала вектор моего ответа. «Ну что ж, играть так играть». «Да». «Вы абсолютно правы, Даша, в том, что бездумно и не имея на то особого повода или причины, вряд ли кто станет принимать монашеский постриг». «И у вас тоже была такая причина, которая послужила переломным моментом в жизни?» «Конечно. Мне ведь тоже было когда-то 20 с небольшим, как и вам сейчас. И, как вы понимаете, в ранней молодости далеко не до дум о монашестве». Даша заметно повеселела. На щечках проявился приметный румянец от того, что ее прием сработал. «Конечно, о монашестве в эти годы и мне мало думалось», — продолжал я. «В то время я жил и учился в Ленинграде. У меня была девушка, чуть младше меня по возрасту, удивительно красивая и необычайно талантливая. Мы познакомились с ней случайно, но едва соприкоснувшись рукавами и встретившись глазами, поняли, что это и есть то самое чувство, о котором все мечтают. Даша была, что называется, на коне. Она уже где-то в глубине души придумывала название своему интервью, предвкушая вероятный трагический финал истории после нескольких мгновений, описываемой мною неземной любви. После знакомства мы буквально не могли расстаться. Часы друг без друга казались годами. Вы можете представить себе любовь в весеннем Ленинграде? Фонтанка, пробуждающийся от сна летний сад, Михайловский замок, Марсово поле, Спас на крови. Мы бродили по старому городу, взявшись за руки, и молчали. Молчали, потому что слов было не нужно. Я провожал ее до дома на углу Маховой и Пестеля. Мы не попрощались, мы просто расстались, чтобы снова встретиться. Даша млела. В один из вечеров, попрощавшись с ней, я остался стоять на тротуаре с противоположной стороны от парадной ее дома. Она стала переходить безлюдную улицу, оборачивалась ко мне каждые пару шагов, махала на прощание рукой и улыбалась. Я видел ее исполненные счастья глаза. Видел и светящееся окно ее квартиры на втором этаже старого питерского особняка. И даже трепетание тюля, за которым стояла ее мама. Я помахал ей еще раз рукой, и вдруг... На бешеной скорости из-за поворота на улицу вылетел невесть, откуда взявшийся каток. Мгновение, и все. Точнее, уже ничего. Я закрыл лицо руками. Повисла трагическая пауза. Было слышно, как крутил пленку диктофон, и напряженно дышала моя собеседница. Прошло секунд 10, пока сознание не возвратилось к Даше.
2: И что? Насмерть.
1: Насмерть. Раскатал.
2: Не может быть.
1: Может. Снова пауза, смущенный взгляд.
2: Как? Каток?
1: На бешеной скорости?
2: Да.
1: Это невероятно. Каток не может мчаться на сверхскоростях. Это немыслимо. Да, Дашенька, невероятно. Как и то, что для вас кажется очевидным, а именно, что только трагическая любовь и смерть могут стать первопричиной решения человека принять монашество. Даша поняла весь комизм ситуации. Поняла, что ее журналистский прием не сработал, и выключила диктофон.
2: «Владыка, простите меня. Вы предложили мне попить чаю и побеседовать, а я все испортила своим репортерским напором. У меня еще есть шанс побеседовать».
1: Этим пассажем она совершенно обезоружила меня, показала ум и такт, и хорошее воспитание, и мне захотелось с ней откровенно поговорить. «Хорошо». Пусть ваш записывающий аппарат отдохнет от предпринятых усилий, а мы поговорим. Откровенно? Откровенно. Но мне действительно интересно, что побуждает человека, молодого человека, стать монахом? Ведь должны быть какие-то веские побуждающие причины, кроме смерти от катка или несчастной любви. На этих словах мой интервьюер заметно засмущался, вспомнив недавний розыгрыш. А вы не считаете возможным допустить, что решение уйти в монастырь человек принимает не на фоне эмоционального взрыва, а спокойно, осознанно? Но все равно ведь под влиянием какого-то случая, побудившего его к этому выбору. Согласен. Случай действительно был, и я чувствую, что мне придется сейчас вам рассказать о нем, как на исповеди. То есть покаяться? Нет, каяться не в чем. Бога благодарить? Да. За монашество? Да. Когда ко мне только пришла мысль служить в церкви, а было это в отрочестве, то ни о каком монашестве я не то чтобы не помышлял, а даже не слышал. Священники, с которыми мне приходилось общаться и которые обучали меня основам духовной жизни, воцерковляли, все были людьми семейными. Но это были удивительные семьи, Даша. Сейчас редко такую чистоту человеческих взаимоотношений и в монастыре встретишь, какая была у них в семейной жизни. А потому мне и мысль в голову не приходила, что может быть как-то по-другому. Должен жениться и стать священником. Вот и все. И что же стало причиной изменения решения?
2: Грех.
1: Чей? Ваш? Нет, не мой. Вы были участником? Нет, не участником. Если вам угодно, наблюдателем. Может, вы когда-нибудь слышали такие слова? «Иде же бо умножися грех, преизбыточествова благодать». Нет, никогда, но смысл примерно понятен, хотя саму ситуацию мне сложно представить. Тогда, позвольте, начну издалека. Я, молодой человек 20 лет, студент медвуза, познакомился с очень интересным человеком, священником. Он был всего лет на 10 старше меня, но обладал феноменальными познаниями в истории церкви, в церковном искусстве, да и вообще был очень интересным собеседником и содержательным человеком. Он был общителен, обладал чувством юмора, к тому же был весьма хлебосольным. С ним мне было интересно, но в отличие от всех прочих моих духовных собеседников и наставников, был иеромонахом, то есть человеком неженатым. Мы с ним сдружились, переписывались, ездили, когда это было возможно, по святым местам. Он мне много рассказывал о подвижниках последнего столетия. Наше доброе общение продолжалось года два. И что же дальше? А дальше он пригласил меня приехать к нему на приход в конце Великого Поста на Лазареву субботу, чтобы лучше прочувствовать Пасху, помолиться на богослужениях Страстной, а затем и Светлой Седмицы. Да не просто помолиться, а петь на клиросе, читать, помогать в алтаре. Ну как я мог отказаться от такого предложения? Пасхальные дни приходились на светские майские праздники. Занятий в институте не было. А вот со Страстной неделей надо было что-то решать. А вы не могли отпроситься? Мог, конечно, но было одно «но». Дело в том, что в медицинском институте, если пропускаешь занятия, независимо от причины, уважительная она или нет, тебе придется идти на так называемую отработку. То есть в вечернее время, по заранее составленному преподавателями графику периода начала сессии и после плановых лекций и семинаров, придется прийти и сдать в форме зачета весь пропущенный материал. При этом ты пользуешься учебным пособием по предмету, да еще лекционным материалом, который переписываешь из конспектов товарищей. За 7-8 дней отсутствия таких отработок набиралось достаточно, чтобы созрела ситуация недопуска к сессии, а это, в свою очередь, грозило отчислением. И что, не было выхода? Выход, конечно, был. Какой же? Нужно было стать донором. Если студент сдавал кровь, он мог не приходить на отработки за пропущенные дни и изучить пропущенный материал самостоятельно. За 100 граммов крови полагался один свободный день. И вы этим воспользовались? Конечно, так я стал донором. Присутствие на богослужении было ценой крови. Наверное, это забавно звучит для вас, но когда ты отдаешь кровь для того, чтобы иметь возможность молиться, у тебя наступает совершенно другое понимание твоего единства с церковью. Только не подумайте, что я какой-то подвижник, герой. Нет, просто так складывались обстоятельства. Ну а глава-то думает, пытаясь соединить, может быть, и несоединимые события. И что дальше? А дальше, освободив себе 2 недели для молитвы, я взял билеты на поезд и, воспользовавшись приглашением, отправился на приход. Прибыв к пункту моего назначения вечером, накануне Лазаревой субботы, с нехитрым путевым багажом, самую большую ценность в котором представлял мой подрясник, я позвонил в дверь частного дома, в котором, как мне казалось, меня должен был ждать мой добрый знакомый. Однако на звонок ответа не последовало. Дверь мне никто не открыл. Я постучал. Тишина. Постучал еще раз, уже сильнее. За дверью ни звука. Зашел со стороны сада и постучал в окно. В доме ни гласа, ни воздыхания. Признаю, что меня это насторожило. Но всякое бывает. Может, ушел человек, да замешкался где-то. Я подождал с полчаса на скамейке у входной калитки, никого не было. Я озяб. Ранней весной к вечеру быстро становится холодно. Зная, что не так далеко от дома батюшки живет его помощница по хозяйству, я решился пойти к ней, узнать, где отец иеромонах, да и с тайной надеждой выпить чашку горячего чая. 5 минут ходьбы быстрым шагом, и вот уже дверь к ее однокомнатной квартирке. Звонил. Милая, добрая, заботливая женщина лет 60 открыла мне дверь, пригласила пройти, налила чаю. «Мать, а где отец-то наш?» «Приглашал, приглашал. Я вот приехал, а его нет». Любушка, так звали помощницу, заметно заволновалась, заплакала. «Да что случилось-то? В больнице, что ли, он? Заболел?» «Не-е-е-е», нараспев произнесла она. «Батя наш запивший». «То есть как запивший? Что значит запивший?» «Как оказалось, а я даже и предположить себе не мог, мой добрый знакомый время от времени уходил в запой. Не стану искать причины, побуждавшие его залить жизнь горькой, они всегда имеются, у каждого есть своя. Но для меня, юноши 20 лет, это было открытием. Священник? Пьяный? Я не знал, не слышал, не предполагал, что служитель алтаря может быть подвержен этому тяжкому искушению.
2: Дух противоречий охватил мою душу. Прежде всего, не хотелось упустить возможность помолиться во все дни Страстной и Пасхи. Слишком дорогой ценой они мне достались. К тому же, я не мог себе представить встречи с человеком, которого знал трезвым и вменяемым, и который, как бы так помягче сказать, сейчас не совсем такой. «И что же вы решили?» — испытующе спросила меня Даша. «Я решил попробовать остаться и принять человека таким, каков он есть. Это был мой первый, еще не пасторский, но очень важный жизненный опыт». Мы отправились с Любушкой в батин дом, зашли в него с помощью второго комплекта ключей. Печь в избе была не топлена дня 2-3. Тянула сыростью. Ворох немытой посуды на кухне. То здесь, то там бутылки из-под вина. Наш отец лежал под двумя одеялами в одинокой холодной келье. Его дыхание почти не было слышно. Все увиденное менее всего напоминало монашескую келью, а более — царство Аида. Но нет, жизнь была. Среди мрака перед образом Царицы Небесной горела лампада. И что же было дальше? А дальше мы пробовали пробудить нашего подопечного к жизни, но нам не удалось. Опершись на дверной косяк, Любушка всхлипывала всем телом и, вытирая слезы с досадой в голосе, все твердила. «Батя, батя! Батя, батя!» Еще по пути к дому я очень опасался того, что неприглядность положения священника вызовет во мне резкий протест. Я, хлопнув дверью, как молоденькая истеричная гимназистка, побегу, куда глаза глядят, лишь бы подальше. Но это не произошло. «Так, мать», — обратился я к Любушке, — «хватит разводить сырость, и так сыро. Скоро уже к службе звонить будут, а у нас дел не в проворот. Я пойду принесу дров и затоплю печи, а ты чисти картошку, будем обед готовить. Проспиться-то есть захочет, да и нам не мешало бы». Буквально за час дом стал походить на жилой. Стало тепло, запахло супом и жареной картошкой с луком. Посуда была вымыта, полы подметены. «Матенька, давай мне ключи, я батю закрою в доме и пойду на службу, а вечером попытаюсь его покормить». «Дитё, а кого ж ты в храме, ты скажешь, как спросят?» «Скажу, что заболел, ведь болеет же». В храме, рядом с которым жил наш батя, служил еще один священник. Мы были с ним знакомы. Он очень осторожно справился о здоровье своего собрата и, получив ответ, что тот расхворался, перекрестясь, произнес: «Помоги ему, Господи». По интонации молитвенного вздыхания стало понятно, что он знает причину недуга и сочувствует человеческой немощи. Вернувшись от службы, я обнаружил, что наш болящий вставал и покушал. «Ну, слава Богу», — подумал я, — «пусть отлеживается. Спиртного более в доме нет, ключи у меня, а без них он никуда не пойдет. Надо просто подождать и терпеливо молиться о его выздоровлении». Я топил печки, готовил еду, ходил на службы. Так прошло дня 3. С батей мы не встречались. Я уходил в храм, он еще спал, а возвращался, он уже спал. Думаю, что ему не столько хотелось спать, сколько не хотелось испытать неловкость от встречи. Ведь надо было что-то сказать, а что? Но время берет свое. Вернувшись после преждеосвященной Великого Понедельника, я нашел его бодрствующим. «Здравствуйте, батюшка! С Великим Понедельником!»
3: «Здравствуй! Прости, что как-то все неловко.
2: Ладно, всякое в жизни бывает. Я сегодня вечером еще не пойду в храм. Скажи, что приду завтра».
3: «Хорошо, обязательно».
2: Не могу точно сказать, какие духовные переживания были у меня в течение этих дней его болезни, смирился ли я с существующим положением, простил ли его, жалел ли, не знаю. Вероятнее всего, просто принял все как есть. Но сильнее всего в это время меня волновал вопрос, а как он сможет служить после подобного срыва? Следующий день дал мне ответ на этот вопрос. Встав задолго до службы, он помылся, расчесал волосы, помолился, надел приличествующие сану одежды и густо оросил себя туалетной водой. Выйдя из дома, мы отправились в храм по узкой тропинке между строек, через полуразваленную старую кладбищенскую ограду. Пробирались по дорожкам между могил, не успевшим еще оттаять с морозной ночи. Он шел впереди, я за ним. В моей голове крутился только один вопрос: ну как? Как он сможет служить? Мы прошли через храм в алтарь, совершили положенные поклоны у престола, а затем... Затем батюшка опустился на колени, скрестил руки на краю святой трапезы и, преклонив на них голову, как во время хиротонии, зарыдал. Он молился вслух, не обращая внимания на вольных или невольных свидетелей его молитвы. Для него чье-то присутствие было неважным. Самым важным было то, чтобы Бог его услышал. Он просил у него прощения, просил быть милостивым и, наконец, принялся умолять Божию Матерь быть ему ходатайцей и заступницей. Как завороженный я наблюдал за происходящим со стороны, понимая, что совершается что-то, но что понять не мог. «И что же произошло?» — спросила меня Даша, у которой от услышанного глаза сделались почти круглыми. «Не знаю, Даша, как вам объяснить это. Ничего подобного я не видел в жизни. На колени перед престолом вставал немощный и грешный человек, а поднялся с колен уже священник. Прощенный, помилованный, утешенный, покрытый материнской любовью Богородицы, он изменился, стал другим, не помраченным, не отверженным, а Богом принятым. И тогда я подумал, что так любить Бога, так просить прощения и быть таким прощенным могут только те, кто, может быть, еще не отдал, но кто решился принести и отдать Богу самое ценное – всего себя. Упаси Бог вас подумать о том, что Господь прощает монахам все и прощает быстро. Стоит только поплакать на коленях. Нет. Не об этом мне думалось в тот момент. Впервые в сердце зародилась мысль о служении Богу, о жертвенном служении, о том, что человек может говорить с Богом и быть им услышанным только тогда, когда присутствует хотя бы и относительная, но равноценность жертвы. Бог отдал свою жизнь на кресте за жизнь каждого из нас. Какой же должна быть наша благодарность? Какой ценой оценить Его любовь? Он отдал мне всего себя. А что я отдам Ему? А я? Я тоже должен отдать Ему все, что имею, то есть себя всего. Не часть, всего. Пафосно? Но именно так я думал тогда в алтаре, находясь еще на недосягаемом расстоянии от престола. Так же думаю и сейчас. Конечно, иногда мы пытаемся оставить что-то от себя для себя, согрешаем, крадем себя у Бога, но потом каемся и снова возвращаем Ему то, что утаили. Отдаем небольшими частями, но уже чистое, достойное Его, сохраняя при этом решимость отдать все без остатка. Даша слушала молча, перебирая в руках тоненькую ниточку невесть откуда взявшихся четок. Взяв паузу в несколько секунд, она убрала со стола успевшие записать только лирические фантазии диктофон, поблагодарила меня за беседу и, погруженная в свои думы, вышла. Интервью, опубликованного в журнале, не было.

Вы слушали книгу митрополита Меркурия Ростовского и Новочеркасского, читал протоиерей Евгений Худин.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Классическая музыка на «Радиообраз».

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Сергей Танеев. Симфония номер 2. Си бемоль мажор. Часть вторая.

0: Музыкальные мгновения.
1: Представьте себе мастера, который не полагается на порыв вдохновения, а выверяет каждый штрих с холодной, почти математической точностью и при этом творит настоящую магию. Таким был французский композитор Морис Равель. Хоть его еще при жизни французские критики считали одним из главных представителей музыкального импрессионизма, сам он отвергал это и не любил. Вместо размытости и зыбкости Равель ценил ясность, точность линий и четкую структуру. Каждый звук в его музыке, как деталь в тонком механизме, на своем месте и выверен до миллиметра. Композитор Игорь Стравинский даже называл Равеля швейцарским часовщиком. Шутка, а по сути комплимент. И вот парадокс. У педанта Равеля родилась одна из самых воздушных и живых фортепианных пьес – «Игра воды». Он написал ее в 26 лет и посвятил своему учителю, французскому композитору Габриэлю Фаре. Поначалу пьеса озадачила мэтра. Позже Фаре часто просил Равеля сыграть ее снова. Сам Равель спустя годы говорил, что именно в этом произведении впервые отчетливо проявились его фирменные приемы. О своей работе он писал так. «Сначала я намечаю горизонтали и вертикали, а потом, выражаясь языком живописцев, начинаю малевать». И правда, в пьесе будто виден чертеж, строгий каркас, на котором потом появляются краски, свободный полет капель. Палитра Равеля — это легкие трели и стремительные пассажи. Они и создают ощущение брызгов и солнечных бликов. Это пьеса, навеянная шумом воды и другими музыкальными звуками, слышными в фонтанах, водопадах и ручьях, писал Равель о своем сочинении. Для пианистов пьеса «Игра воды» — это своего рода школа мастерства. В ней собрано столько приемов, столько способов заставить инструмент звучать по-новому. Музыковеды недаром называют «Игру воды» энциклопедией пианистической фактуры современной музыки.

«Ты что, дед, вы ж там, небось, поклоняетесь, да? Хочешь, чтобы я с тобой кому-то там кланялся?» «Нет, я гордый и успешный, а это тебе не просто так, этому надо еще научиться». И Миша прочел растерявшемуся тогда Семеновичу целую лекцию о том, как чувство гордости полезно для здоровья и бодрости, как чувство гордости помогает достичь успеха и повышает уровень серотонина. Старенький Пономарь переспросил: «Сирота Нина?» В ответ Миша высокомерно осмотрел своего нового соседа, вздохнул, махнул рукой и изрек: «Тебе с твоим попом делать нечего, вот вы и гните там спины, а моя спина еще ни перед кем не сгибалась. Кому надо, тот пусть сам мне кланяется». Тут Михаил, конечно, слукавил. Кому-то, в смысле Богу-Вседержителю, он, понятно, кланяться не привык. Но вот Бахусу кланяется регулярно. Да еще так истово, что бывает встанет перед ним на карачке где-нибудь под кустом и возможности подняться самостоятельно уже не имеет. Это я и сам частенько наблюдал, без Семеныча. Село-то не город, все на виду. Да и с Семенычем, признаться, мы видывали его всеночные поклонения языческому Бахусу или Дионису. Путаю я их. Впрочем, если человеку гордость в жизни помогает, то, как говорится, дай ему Боже. В довесок к беседе Михаил презентовал тогда Семеновичу брошюрку «Как научиться гордости и добиться успеха». Семенович по ней учиться отказался, а я в тот глянцевый самоучитель, помню, заглянул. Там говорилось, что жить с гордостью красиво, достойно и приятно, что достичь состояния гордости — целая наука, непростая. Помню, что жаждущим обучаться гордости полагалось убеждать себя. «Я вижу свои успехи. У меня нет в жизни ошибок. Я умею красиво держаться и достойно ходить. Бедняга Семёныч. Жизнь прожил, а этаких премудрых высот не достиг. И ходит, штиблеты тянет, и взгляд в землю, и ссутулится вечно, как... Ну да, Господь с ним, с Семёнычем. Что-то я отвлекся от рассказа». Так вот, стояла тишина. Июньские грозы всегда ведь начинаются с вечерней тишины. Сделалось сумрачно, запахло приближающимися осадками. Дал бы Бог, чтоб града не насыпала, не то зерновым крышка. Еще несколько мгновений, и прилетит прохладный ветер, разгонит одолевшую духоту. Гремит все ближе, ближе. С грозовой стороны к остановке со свистом стремился округлый пазик. Водитель, похоже, пытался определить приближающуюся стихию. В азарте он не рассчитал, протянул автобус мимо остановки лишние 10 метров и распахнул дверь. Горбатая бабка Маша, видать, что гордости не училась, подхватила свой баул и потрусила к автобусу мимо знающего себе цену статного соседа. Забросила поклажу на автобусный порог. Чья-то участливая рука втащила багаж в салон и пособила старушке взобраться внутрь. Ну, а успешный Миша состряпал кислую гримассу а-ля «Как карету подаешь, холоп», с великосветским достоинством засунул руки в карманы штанов и чинно, не торопясь, по-дворянски, наверное, приступил к путешествию в сторону транспортного средства. Взгляд, как положено, на уровне второго этажа, грудь колесом. Первый порыв ветра поднял пыль. Небо над головой с треском раскололось, воздух мгновенно остыл, наполнился озоном. Пазик чихнул, скрипнул единственной исправной дверью и покатился в сторону города, подальше от налетевшей грозы.

0: еще в той упомянутой брошюрке, что учила граждан гордости и успеху, помню, говорилось, что будто бы гордость дает ощущение силы, свободы и высоты положения. Человек расслаблен, излучает уверенность и спокойствие. Спокойствие. Семёныч тоже любит спокойствие. Обычно он созерцает летнюю грозу на своем уютном остекленном крылечке. Представляю, как в непогоду Пономарю бывает там покойно и занимательно. С небес водопад, дорога перед его домиком раскисает, по ней бурлит полноводный мутный поток, он несет в реку сельский мусор. Поток с каждой минутой нарастает, появляются пороги, перекаты. Мимо пономарского крыльца Миша спешит домой. Торопится как может. Водитель автобуса, остолоп, видать, не дорос до психологических языков. Не знает болван, что гордые — не фунт изюма, что их полагается чуточку подождать. По колено в мутной жиже Михаил с горем скользит в сторону своего жилища, падает в грязь. Уже из грязи, с высоты своего положения, матерится. И спокойствие отнюдь не излучает. Эх, и почему только мне никак не встретится брошюрка «Как научиться смирению и стать успешным?» Ищу ее, ищу. Я б ему, бедолаге, такую подарил. Да где ж ее возьмешь? Нету.
1: Вы слушали главы из книги протоиерея Алексея Лесника «Родной уголок» в исполнении актера Виктора Золотонога. Благодарим за предоставленный материал православный информационно-аналитический портал «Елицы Медиа».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

9 декабря 1867 года на концерте Русского музыкального общества состоялось первое исполнение симфонической картины Николая Римского-Корсакова «Садко». «Садко» прошел с успехом, оркестровка всех удовлетворила, и меня несколько раз вызывали, писал Римский-Корсаков в своих воспоминаниях. Интересна история создания этого произведения. Еще в 1861 году Владимир Стасов, идеолог «Могучей кучки», предложил Милию Балакиреву написать программную симфонию, посвященную образу героя старинных русских былин, новгородского гусляра Садко. Балакирев советом не воспользовался. Идеей заинтересовался Мусоргский, но ненадолго. Когда Римский-Корсаков вернулся из длительного заморского плавания, Мусоргский предложил этот сюжет ему. Сам Николай Андреевич так вспоминал об этом. «Во время посещения моих Мусоргского мы с ним беседовали на свободе без контроля Балакирева и Кюи. Я восхищался многим из сыгранного им. Он был в восторге и свободно сообщал мне свои планы. У него их было больше, чем у меня. Одним из сочинительских планов был Садко. Но он давно уже оставил мысль писать его и предложил это мне. Балакирев одобрил эту мысль, и я принялся за сочинение».

Владимир Стасов помог молодому композитору составить план музыкальной картины. В основе один из эпизодов «Былины». Римский-Корсаков увлеченно принялся за работу. Сначала Садко имел подзаголовок «Эпизод из «Былины». По окончании работы композитор писал Мусоргскому: «Садко кончен и уже отдан в переплет. Скажу вам, что совершенно им доволен. Это решительно лучшая моя вещь. Вам, Модест, великое спасибо за идею, которую вы мне подали, помните, у Кии. Еще раз вам спасибо». Милий решительно доволен и не нашелся сделать каких-либо замечаний. А в своих воспоминаниях Римский-Корсаков писал: «Мой Садко заслужил всеобщее одобрение. Какие музыкальные веяния руководили моей фантазией при сочинении этой симфонической картины?» И он перечисляет произведения Листа, Глинки, Балакирева, Дорогомышского. И тем не менее, именно в симфонической картине «Садко», четвертом произведении для оркестра, композитор нашел свой собственный художественный стиль, определил свойственный его творчеству круг образов и дал им самобытное развитие.

Через несколько лет после создания симфонической картины «Садко» Николай Римский-Корсаков задумался над оперой на сюжет «Новгородской былины». Летом 1894 года он приступил к работе. Своим замыслом Римский-Корсаков поделился с Владимиром Стасовым, музыкальным критиком и своим большим другом. Стасов посоветовал композитору при работе над оперой шире показать жизнь Древнего Новгорода, картины действительной народной жизни. Опера, по первоначальному плану, в котором много места уделялось сказочно-фантастическим сценам, была закончена к осени 1895 года. Однако со временем Римский-Корсаков принял стасовские предложения и летом следующего года подверг произведение серьезной переработке, воспользовавшись при этом помощью Бельского, будущего либретиста и «Сказок о царе Салтане», и «Сказание о граде Китеже» и «Золотого петушка». Благодаря переделкам рядом с образом народного певца гусляра Садко возник образ его жены, преданной, любящей русской женщины. Народные сцены были значительно расширены и обогащены новыми эпизодами.

Содержание оперы заимствовано из различных вариантов былины «Садко. Богатый гость». Оно было соединено со сказками из сборника Афанасьева «Русские народные сказки». В былине время действия обычно относится к XI-XII векам. В опере оно перенесено в полусказочную эпоху, когда на Руси только было принято христианство, но еще сильны были старые языческие верования. Римский-Корсаков писал: «Многие речи, а также описание декораций и сценических подробностей, упомянутые в партитуре, заимствованы из различных былин, песен, заговоров и причитаний. Былина о Волхве Всеславиче и песня о Соловье Будимировиче взяты прямо из народного эпоса, лишь с надлежащими сокращениями и изменениями. Поэтому в либретто зачастую сохранен былинный стих с его характерными особенностями. Герой оперы «Былины Садко» – народный певец-гусляр и мореплаватель в центре каждой из ее семи картин. Композитор раскрывает его смелость в споре с купцами, находчивость, живое чувство природы и желание не пировать, а служить своим искусством людям.

Первоначально предполагалось, что опера будет поставлена в Мариинском театре, где она и была представлена осенью 1896 года. Но руководство высказало мнение, что опера слишком сложна для постановки. Однако окончательное решение должен был принять император. И в январе 1897 Николай II собственноручно вычеркнул Садко из репертуара со словами: «Пусть вместо этой оперы дирекция подыщет что-нибудь повеселее». Римский-Корсаков тяжело воспринял провал оперы в дирекции императорских театров. Тем более, что выхода из создавшейся ситуации он не видел. Мысль поставить оперу в московской частной опере Мамонтова подсказал ему Семен Кругликов. Композитор дал согласие, Мамонтов с энтузиазмом взялся за организацию постановки этой оперы. Премьера состоялась в декабре 1897-го. Московская частная опера. Это был передовой оперный театр, объединивший талантливую группу, в которую тогда входил и Федор Шаляпин. Критика Москвы и Петербурга, здесь Садко был показан на гастролях, горячо приветствовала и произведение, и спектакль. По воспоминаниям современников, полному торжеству спектакля способствовал Шаляпин в партии «Варяжского гостя». Суровая мощь, грозное величие созданного гениальным артистом образа потрясали слушателей.

Сам Николай Римский-Корсаков весьма критически отнесся к этой постановке. В своих воспоминаниях он отмечает множество недочетов исполнительской и постановочной стороны спектакля. Тем не менее, и публикой, и критикой произведение было принято с восторгом. Хотя возможности частной оперы, в особенности оркестра и хора, были значительно ниже Мариинского театра, постановка явилась огромным событием в истории русского искусства. В Садко новизна музыки удивляла слушателей. Вместе с тем композитор выступил не только как новатор, но и как продолжатель традиций европейского симфонизма. Садко – яркий образец эпической оперы, для которой характерно замедленное, плавное течение действия, воскрешающее дух старинных былинных сказов. Образы сказочного подводного царства воплощены средствами гибкой прихотливой мелодики и необычных гармоний. Они противопоставлены картинам реальной народной жизни и образам русских людей, в обрисовке которых главным выразительным средством является русская народная песенность. В Садко реальное и фантастическое, драматическое и бытовое находятся между собой в полной гармонии. Музыка оперы насыщена яркими, выпуклыми контрастами. Картины народной жизни и быта даются в монументальных хоровых сценах, музыкальные портреты главных действующих лиц в широко развитых вокальных номерах. Одна из самых известных арий из этой оперы – ария индийского гостя.

В наследии русского композитора Николая Римского-Корсакова два произведения носят название «Садко» – музыкальная картина для оркестра и опера «Былина». Первое было написано в 1867 году, второе – почти 30 лет спустя. Интерес к русской старине и народной культуре сформировался у Римского-Корсакова чрезвычайно рано. И удивительно, какое глубокое развитие он получил на протяжении всей жизни композитора. Один из первых рецензентов назвал оперу «Садко» грандиозным образцом национальной музыки, толстой книгой, которую надо читать и перечитывать. Как замечали современники, совершенство выполнения замысла оказалось столь велико, что на «Садко» впервые в творческой жизни Римского-Корсакова сошлись мнения врагов и друзей, например, Стасова и Лароша, Кругликова и Кашкина. «Пути гения неисповедимы, идите слушать Садко» – это слова известного музыкального критика Германа Лароша. По нашему мнению, русская музыкальная литература со времен Глинки еще не имела такого высокого образца художественного воплощения народного русского стиля. Это написал музыковед Николай Кашкин. «Что за опера Садко?» – писал музыкальный критик, композитор Юлий Энгель. Каждый раз, когда слушаешь ее, заново попадаешь под обаяние чего-то свежего, мощного, яркого, красивого. Римский-Корсаков нашел здесь сам себя, впрочем, не в первый и не в последний раз. И неудивительно. Светлый, легендарный, красочный Садко. Как должен был этот сюжет вдохновить композитора характернейшими чертами творчества, которого является культ мажора, радости, солнца.

0: Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске: 8-й детский хоровой собор состоится в Нижнем Новгороде 1 ноября. Нижегородскую молодежь приглашают принять участие во втором сезоне образовательной программы «Веры едины». Патриаршая гуманитарная миссия проводит набор добровольцев для помощи пострадавшим на Донбассе. Подробнее об этих событиях. По благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия 1 ноября в Кафедральном соборе во имя святого благоверного князя Александра Невского в Нижнем Новгороде состоится 8-й детский хоровой собор. Организаторами мероприятия выступают отдел культуры Нижегородской епархии и департамент культуры администрации города. В хоровом соборе примут участие ведущие детские коллективы Нижнего Новгорода, Москвы, Владимира, Кирова, Волжского и Вязников. Об участии в хоровом соборе и о подготовке к нему рассказывает регент хора Нижегородской духовной семинарии, заведующий регентским отделением Центра подготовки церковных специалистов «Покров» Александр Логинов.
1: Для 8-го хорового собора детского, который 1 ноября состоится, мы готовим сводные произведения, которые будут исполняться всеми коллективами. Это порядка 300 детей и юношей, учащиеся учебных заведений, музыкальных, вплоть до учащихся консерватории. Поэтому возраст такой, около 20 лет может быть, ну и самые маленькие дети. Несколько произведений будут исполняться сводно. Это «Царю Небесный», начальный гимн, который написал Глинка, не «Пошли Господь на Русь святую», которая тем, кто знает, некоторое время в истории нашей страны был гимном страны вместо гимна Советского Союза, если помните. Музыка Глинки также будет исполняться сводно. А нашим коллективом мы готовим тропарь русским святым, который мы исполним на соборе. Коллектив у нас сводный. Это хор Нижегородской духовной семинарии и хор Регинского отделения Центра Покров. Вот мы сводным смешанным хором будем данное произведение исполнять на музыку Трубачева. Приходите 1 ноября в 14 часов в собор Александра Невского на это масштабное хоровое событие.
0: Это был комментарий регента хора Нижегородской духовной семинарии, заведующего регентским отделением Центра подготовки церковных специалистов «Покров» Александра Логинова. Напомним, что 8-й детский хоровой собор будет проходить 1 ноября в Кафедральном соборе во имя святого благоверного князя Александра Невского в Нижнем Новгороде. Начало в 14 часов, вход свободный. Корпоративный университет правительства Нижегородской области приглашает нижегородцев в возрасте от 18 до 35 лет присоединиться ко второму сезону образовательной духовно-нравственной программы «Веры едины». Второй сезон программы будет реализован на площадке корпоративного университета с ноября этого года по март 2027 года при поддержке конкурса «Росмолодежь-гранты», Нижегородской митрополии, правительства региона и Нижегородского института управления филиала РАНХИКС. Программа включает 3 тематических модуля – духовно-нравственное развитие, семейные ценности, проектная деятельность, а также сквозной модуль изучения Библии со священнослужителем. Предусмотрены семинары, мастер-классы, командная работа, лекции, труднические поездки. Ключевым этапом станет практическая работа. Участники не только разработают концепцию, но и реализуют социальные проекты. На основании индивидуального рейтинга определятся 100 финалистов, которые будут награждены дипломами. Финалисты и активные участники получат сертификаты и благодарственные письма. С подробной информацией можно ознакомиться на сайтах Нижегородской митрополии и правительства региона. И в завершении выпуска еще одна информация. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всей Руси Кирилла, Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению совместно с Патриаршей гуманитарной миссией организует работу добровольцев для оказания помощи пострадавшим мирным жителям на Донбассе, в Новороссии и приграничных регионах. Вот уже 3 года Русская Православная Церковь ведет организованную работу волонтеров для помощи мирному населению в пострадавших регионах зоны СВО. Каждую неделю отправляются группы православных добровольцев для помощи в больницах, для восстановления разрушенного жилья, для оказания различной гуманитарной и социальной помощи. Смены длятся 7-14 дней. Узнать подробную информацию и заполнить анкету можно на сайте помочьвбеде.рф. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ».
1: Два столетия отделяют нас от пушкинских времен, но нам до сих пор интересны не только грани пушкинского гения, но и детали его времени, ставшие когда-то источником вдохновения. Приметы пушкинской поры.
2: Лицей.
3: Лицейские годы Пушкина сыграли огромную роль в становлении его как личности и заложили фундамент его гения. Через несколько дней после открытия лицея, который состоялся 19 октября 1811 года, директор Малиновский объявил воспитанникам, что им возбраняется выезжать из лицея. Предоставленные им бытовые удобства должны были скрасить строго закрытый характер учебного заведения. Юноши провели в нем безвыездно почти 6 лет. Впервые им разрешили побывать дома лишь на рождественские праздники 1817 года. Каникулы, которые полагались раз в году, с 1 июля по 1 августа, проводились в лицее. Родственники и друзья могли посещать детей в стенах лицея или общаться с ними во время прогулок. Такая замкнутая жизнь объединила лицеистов тесной, дружеской, почти родственной связью. Лицейское братство стало своеобразной семьей, в которой юноши обретали и знания, и бесценный опыт человеческого общения. Окончив лицей, они продолжали встречаться, переписываться, следить за судьбами друг друга и помогать всем, кто в этом нуждался.
2: Бог помочь вам, друзья мои, в заботах жизни, царской службы и на пирах разгульной дружбы и в сладких таинствах любви. Бог помочь вам, друзья мои, и в бурях, и в житейском горе, в краю чужом, в пустынном море и в мрачных пропастях любви.
3: Едва ли не лучшие стихи Пушкина посвящены лицейскому братству и лицейским друзьям. Лицей был единственным в России того времени закрытым учебным заведением, устав которого запрещал телесные наказания. Провинившиеся должны были в течение 2 недель стоять на коленях во время молитвы или занимать самые дальние места в столовой, где воспитанников рассаживали в порядке, зависящем от их поведения. Наставники обращались к лицеистам на «вы», к фамилии прибавлялось обращение «господин». Некоторые лицеисты и между собой оставались на «вы». Соблюдение вежливости требовалось не только по отношению к наставникам, но и к служителям. Запрещалось кричать на них или бронить, даже если это были крепостные. Разумеется, лицеисты, как и всякие школьники, предавались и недозволенным занятиям, потихоньку курили, потихоньку воровали наливные яблоки из императорского сада, тайно играли на деньги. Модест Корф вспоминал:
4: «В свободное время мы ходили не только в почтенные дома, но и в кондитерскую обилие, а также по гусарам, сперва в одни праздники и по билетам, а потом и в будни, без всякого уже спроса, даже без ведома наших приставников, возвращаясь иногда в глубокую ночь. Маленькие чаевые швейцару мирили все дело».
3: Заведенный порядок лицейской жизни, естественно, не мог защитить ее от перемен и потрясений, вызванных общим ходом истории. Первым таким потрясением стала война 1812 года. Весной и летом войска, отправлявшиеся на войну, ежедневно шли через царское село.
2: «Вы помните, текла за ратью рать, со старшими мы братьями прощались, и в сень наук с досадой возвращались, завидуя тому, кто умирать шел мимо нас».
3: И реляции с фронта, и участие в проводах уходящих полков, и пожар Москвы, и готовящаяся эвакуация лицея все это переживалось лицеистами как собственная причастность к народной судьбе. Детский мир 13-летних юношей строил себя по образу мировых событий. Они играют в парламент, произносят речи, ведут полемику. Потрясением было известие о взятии Парижа, вызвавшее волну патриотических настроений, а также смерть директора Малиновского, после которой наступило множество неурядиц в управлении лицеем. На этот период пришелся и знаменитый экзамен 1815 года, когда старик Державин нас заметил и в гроб сходя благословил. Весной 1817 года лицеисты пушкинского выпуска закончили свое обучение. 9 июня в присутствии императора и министра народного просвещения состоялся выпускной акт. Окончившие курс воспитанники, соответственно их познаниям и поведению, поступали на гражданскую службу с чинами от 9 до 14 класса, а также на военную службу в привилегированные гвардейские полки. Лучшие получили золотые и серебряные медали или похвальные листы. Эмблемой лицея стал рисунок на лицевой стороне медалей: сова – мудрость, лира – поэзия, лавровый венок – слава и надпись «Для общей пользы». В лицейском саду был поставлен памятник в виде гранитной скалы с надписью «Гению места первый курс установил». У каждого лицеиста оставалось чугунное кольцо как знак связи, и многими лицеистами эти кольца бережно сохранялись. Празднование лицейской годовщины 19 октября вошло в традицию как при жизни Пушкина, так и в наши дни. Пушкин вышел из лицея, получив титул коллежского секретаря коллегии иностранных дел. В 1843 году лицей был переведен в Петербург из Царского села и переименован в Александровский. В 1917 году, через 100 лет после первого выпуска на века прославившего Россию, лицей был закрыт.

0: Свет веры в музыке стиха. Классическая поэзия в исполнении нижегородских священнослужителей. Читает протодиакон Дмитрий Исаев.
1: Афанасий Фет. Нам повторяли все в речах картинных. Нам повторяли все в речах картинных, вам суждено бездетность перенесть, и не видать вам этих лиц невинных, в которых что-то ангельское есть. Исполнились всеобщие желания, Господь утешил нас на склоне дней и вас послал невинные создания, послушных и играющих детей. Господь велик, Он старость успокоил. Гуляйте, детки, тешьтесь в добрый час. И милосердной милость тем удвоил, что взрослыми мы не увидим вас.

0: Ивана Сергеевича Шмелева. Творчество выдающегося русского классика Ивана Сергеевича Шмелева, годы жизни 1873-1950, любимы православными читателями в нашей стране. Проза Шмелева привлекает опорой на вечные ценности веры, надежды и любви и вводит читателей в мир духовных поисков. Литературовед Елена Осьминина так говорит о героях Ивана Шмелева: «Все они сильные, благородные и добрые люди. Будь они простыми замоскворецкими мастеровыми, кучерами, плотниками или купцами, или священнослужителями, или военными, как старый полковник и солдат, все они живые, зримые, реальные. И природа прекрасная. Яблони в цвету, сирень благоуханная, весенние тополя. Каждая страница Шмелева расцветает перед нами в дивную картину. Картину гармонии, благодарения и благословения всего сущего». Удавалось это Шмелеву потому, что он сам носил в себе искру того огня, который видел везде и которым освещал все. Огонь этот — огонь веры. Сам он был в какой-то степени рыцарем, который саблю обнажал в борьбе со злом, или солдатом, служащим России, чести, добру. Можно сказать «рыцарь-солдат», а можно и «воин Христов», заключает Елена Осьминина. Даже сам облик писателя, по воспоминаниям его современников, был поразительным. Среднего роста, тонкий, худощавый, большие серые глаза. Эти глаза владеют всем лицом, склонны к ласковой усмешке, но чаще глубоко серьезные и грустные. Его лицо изборождено глубокими складками, впадинами от созерцания и сострадания. Лицо русское, лицо прошлых веков, пожалуй. «Лицо старовера, страдальца». Так описывает его Юлия Кутырина, которая вошла в историю русской литературы как хранительница и спасительница наследия великого русского писателя. Ощущение любви к родной земле и ее духовным сокровищам, ощущение щемящей русской тоски передает Иван Сергеевич в своем рассказе «Куликово поле». «Проснешься ночью, станешь перебирать, всякие запахи вспомянешь, и защемит, защемит. Да как же ты север-то проглядел, погосты, деревянную красоту поющую, церквушки наши. А видел ли российские каналы, великие водные системы? Молился ли в часовенке болотной, откуда родится Волга? А что же в подвал-то не спустился, не поклонился священной тени умученного патриарха Гермогена? А как же? Не спорьте и не оправдывайтесь. Это кричит во мне. А если кричит — правда. Такой же правдой лежит во мне и Куликово поле». Сокрушался также писатель, что, цитирую, «ни древнейших наших обителей не знаем, ни летописи не видели в глаза, даже родной истории не знаем путно. Иваны непомнящие какие-то». Шмелев, прежде всего, русский поэт по строению своего художественного акта, своего содержания, своего творчества, писал философ Иван Ильин. И в то же время он певец России. И то, что он живописует, есть русский человек и русский народ. В его подъеме, в его силе и слабости, в его умилении и в его окаянстве. Прожив 27 лет в эмиграции, Шмелев до последних дней надеялся на возвращение в Россию. «Я хочу умереть в Москве и быть похороненным на Донском кладбище, в моей округе», — писал он перед смертью Ильину. «Если я умру, а вы будете живы, и моих никого не будет живых, продайте мои штаны, мои книжки и вывезите меня в Москву». Мечта Шмелева не сбылась. Он скончался в Париже. В июне 1950 года Шмелев переехал в обитель Покрова Пресвятой Богородицы в Бюсси-ан-От в 140 километрах от Парижа. В тот же день сердечный приступ оборвал его жизнь. Монахиня, матушка Феодосия, присутствовавшая при кончине Ивана Сергеевича, писала: «Человек приехал умереть у ног Царицы Небесной под ее покровом». Прогуливаясь по столице нашей Родины, загляни, дорогой радиослушатель, в Замоскворечье. В сквере, у перекрестка между Большим Толмачевским и Лаврушинским переулками, установлен памятник-бюст Ивану Шмелеву на небольшом постаменте в виде колонны с каннелюрами. 16 июня 2014 года этот московский сквер был назван в честь писателя. И снова вспоминается очерк у старца Варнавы, который возвращает и Ивана Сергеевича, и нас, читателей, в самое начало его жизненного пути. «Я как будто прежний, маленький, ступаю робко, кладет мне на голову руку, раздумчиво так говорит: превознесешься своим талантом. Все, во мне проходит робкою мыслью. Каким талантом? Этим? Писательским? Страшно думать». Благодарим вас за внимание.
1: Сегодня на радио «Образ» мы вспоминаем.

0: Свидетельство о регистрации радиообраз Л номер ТУ 5201260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

Вылетая из дымного рта, в шумных улицах в белом порхании, люди ходим мы рядом с людьми, перемешаны наши дыхания, перепутаны наши следы, перепутаны наши следы.